хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево,
1: другое, другое.

будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Доктор, я пишу вам, потому что я в отчаянии. После 6 лет этой болезни моя жизнь превратилась в ад. Это повлияло и на мою социальную жизнь, и на работу, а еще на мою психику. В последнее время я правда боюсь за себя, за то, что я могу с собой сделать.
3: Я обнаружила, что с некоторых пор избегаю людей, которые мне действительно нравятся, или тех, с которыми хочу познакомиться. Иногда я даже отказываюсь от приглашений на встречи. Бывают дни, когда я просто не могу смотреть на собеседника, потому что мне очень стыдно за свою внешность. При этом я 27-летняя жена бизнесмена, мать 2 детей, которые учатся в начальной школе, а еще я сама учусь в колледже. Кроме того, болезнь причиняет мне профессиональную боль. Я пытаюсь развиваться как художница и как дизайнер-консультант, и это требует уверенности в себе. Но ее нет.
4: За последние 16 лет я сменил 8 врачей. Ни один не смог найти лечение. В итоге я уволился с работы и теперь могу быть только ночным сторожем.
5: Эти 3 письма, а на самом деле еще десятки похожих писем, в 1970-е и 80-е годы получил американский доктор Джеймс Фултон. Как вы думаете, какая у него специальность? Может быть, он психиатр? Ведь один из пациентов намекает на суицидальные мысли. Или диетолог? Вот вторая пациентка жалуется на неприятие своей внешности. А может, сомнолог? Последний мужчина говорит, что теперь может работать только по ночам. Нет. Джеймс Фултон – дерматолог. И не просто дерматолог. Он был одним из первых в мире врачей, кто предложил действенное лечение от акне или угревой сыпи. Именно от тяжелых форм акне страдали все авторы писем. Вообще, угри – очень распространенная болезнь. По разным оценкам, чуть ли не 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет страдают от той или иной формы акне. Пик проблем с кожей обычно приходится на возраст с 16 до 19, но это не только подростковая беда. По данным 2015 года, с акне в мире живет 633 миллиона людей разных возрастов, как мужчин, так и женщин. И это около 9% населения планеты. Хотя прыщи сами по себе не смертельны, болезнь сильно влияет на качество жизни и психическое здоровье. Во-первых, у тех, кто страдает самыми тяжелыми формами акне, на коже на всю жизнь остаются рубцы. Во-вторых, акне повышают вероятность развития тревожного расстройства и депрессии, а еще увеличивают риск суицидальных мыслей и попыток. Ну а неправильное лечение от этой безобидной на первый взгляд болезни вполне может покалечить и даже убить. Ожоги от тока, раковые опухоли от рентгеновского облучения, истощение от диет – все это было реальностью для пациентов еще каких-то 30-40 лет назад. Более того, некоторые врачи не умеют лечить угри до сих пор. Например, назначают диеты, грубые скрабы или агрессивные средства для кожи со спиртом. Хотя сегодня мы точно знаем, что это не работает и даже вредит. Но есть и хорошие новости. Теперь мы точно знаем, как лечить акне. Во многом благодаря тому самому доктору Фултону, а еще его учителю и коллегам. Правда, эти знания достались нам дорогой ценой. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут прыщавые фараоны, стыдливые девственники, бесправные американские заключенные, тесты на кроличьих ушах и много-много витамина А. Мы поговорим о том, как и почему настолько банальная болезнь, что на латыни ее даже называют «акне вульгарис» – угри обыкновенные – столько тысяч лет оставалась неизлечимой, и о том, как лекарства все-таки нашлись. Сценарий этого эпизода написала я, а отредактировала Женя Щербина. Этот эпизод мы сделали при поддержке нашего партнера, сервиса Отелло. В середине выпуска мы расскажем о них подробнее. Сперва давайте разберемся с понятиями. Акне или угревая болезнь – это синонимы. Угри и прыщи – плюс-минус тоже. При этом они бывают очень разными, как и степени акне. Жизнь прыща начинается в волосяном фолликуле. Иногда его по ошибке называют пора, но на самом деле пора – это только выход сального или волосяного фолликула на поверхность кожи, отверстие, которое мы можем увидеть. Сам волосяной фолликул – это что-то типа мешочка, в котором формируется волос. Находится он в дерме, на минус втором этаже кожи, под слоем эпидермиса. В волосяном фолликуле рядом с волосом мирно до поры до времени живут анаэробные бактерии. А снизу или сбоку к этому мешочку подключена сальная железа, которая вырабатывает кожное сало. Его еще называют себум. В норме себум частично служит пищей для бактерий, а в основном как раз дренируется волосом. То есть по волосу жир выходит из волосяного фолликула на поверхность нашей кожи. И тут отвлекусь на забавный факт. Некоторые ученые предполагают, что механизм с выработкой себума и его дренажем – это атавизм, доставшийся нам от далеких предков. Смазывать волосы жиром, чтобы они отталкивали воду и лучше сберегали тепло, имело смысл, когда тело было покрыто шерстью, а одежды не было. При этом для нас с вами сегодня себум тоже вроде как не бесполезен. Он помогает сохранять влагу внутри кожи, а еще служит пищей для микробиома, так называют полезные бактерии, которые живут на поверхности всего нашего тела, ну и, как мы уже знаем, в фолликулах и даже в самих сальных железах. Еще в себуме содержатся особые молекулы с запахом, по которому мы выбираем себе партнеров, грудные дети узнают мать, а собаки – хозяев. Но вот, например, у тех же младенцев, а еще у кастрированных мужчин, себума вырабатывается совсем мало. При этом кожа у многих из них все равно нормальная, и собаки их узнают. Получается, не так уж он и нужен, этот себум? Отсюда гипотеза об атавизме. Вы, наверное, удивились, при чем тут младенцы и кастраты. И тут еще одна важная деталь. Процесс выработки кожного сала запускается гормоном тестостероном. У мужчин он производится в тестикулах, так что логично, что у евнухов этот процесс останавливается. А вообще тестостерон – гормон, который запускает половое созревание. Он наращивает мышцы, пробуждает либидо, грубит у мальчиков голос и делает волосы на всем теле гуще. И, да, заставляет наши сальные железы работать в усиленном режиме. У мужчин тестостерона вырабатывается в десятки раз больше. Именно поэтому в подростковом возрасте, когда организм перестраивается, от акне чаще страдают парни. Но у женщин он тоже вырабатывается, так что от прыщей никто не застрахован. Теперь про еще один процесс, который важен для понимания акне. Каждый день с нас с вами осыпается примерно один слой омертвевших клеток кожи. Эти клетки называются кератиноциты, потому что при жизни они производили белок кератин, из которого состоят волосы, ногти и, собственно, верхние слои кожи. Но иногда и у некоторых людей случается так, что кератиноциты застревают в волосяном фолликуле. Они запирают выход для себума и смешиваются с ним. А иногда туда еще добавляется маленький волосок, который так и не пробился на поверхность. И это состояние закупорки называется фолликулярный гиперкератоз. Содержимое фолликула становится питательной средой для тех самых анаэробных бактерий, которые и так в норме живут в нашей коже. Ну а если бактерии получают много пищи, они начинают быстро и бесконтрольно размножаться. В ответ на это в фолликул направляются бодигарды нашего организма – лейкоциты, которые борются с бактериями. И так начинается воспаление с гноем. На всех этапах этого процесса возможны разные сценарии. Например, у некоторых людей вообще ничего такого не происходит. Ну или происходит крайне редко. Почему так, мы еще обсудим. Если у вас просто закупоренный мертвыми клетками фолликул, поздравляем, это открытый комедон. Выглядит он как черная точка. Вы точно слышали этот термин в рекламе косметики и наверняка видели такие штуки у себя на лице. Еще бывают закрытые комедоны или папулы. Это если ваша точка диаметром 1-2 мм и у нее белая или покрасневшая головка. Если начался процесс воспаления, у вас выскочит пустула, по-простому гнойный прыщ. Ну а если стенка вашего фолликула не выдержала и под давлением гноя разорвалась в дерме, образуется болезненный подкожный узелок. Иногда таких узелков рядом оказывается сразу несколько, и их содержимое сливается в единую полость, образуется киста. Тяжелая форма акне – это как раз когда у человека много таких вот кист. Именно после них на лице и теле остаются рубцы. Сам доктор Джеймс Фултон, с которого мы начали эту историю, мучился от кистозной формы акне с подросткового возраста и до 20 с лишним лет. Он родился в Америке в 1940 году и испытал на себе влияние чуть ли не всех существовавших в середине прошлого века мифов о природе прыщей. Например, ему говорили, что прыщи появляются от сладкого, молока, жирной пищи и чего только не. Однажды один врач даже выписал Фултону диету строго из дикого риса и мяса кролика на 3 месяца. Но это не помогло.
6: Вот я работаю доктором там, чуть больше 20 лет. Все эти 20 лет пациентам пытаются что-то запретить есть, и каждый раз разное.
5: Объясняет дерматолог Анастасия Угрюмова.
6: Ну, одно время были исследования, которые показывали, что гипотетически молочные продукты могут влиять на течение угревой болезни. А потом были исследования, которые это опровергли, но пациенты по-прежнему периодически перестают есть молочные продукты. Потом, там, последние годы модные безглютеновые диеты, да, и пациентам кажется, что вот я перестану есть глютен, и все будет хорошо. Но на самом деле, если проблемы с кожей есть, то что будет глютен, что не будет глютена, все равно они останутся. Поэтому реально нету никакой корреляции с пищевыми продуктами. Опять же, если пациент получает адекватную терапию, то что он будет что-то есть, что не будет, все пройдет и так. А если не получает, ну, от диеты, конечно, ничего не пройдет. Питание играет роль у пациентов с ожирением, потому что у них нарушен обмен глюкозы, и, соответственно, на их коже чаще размножаются бактерии, и это чаще приводит к появлению гнойничков и каких-то воспалительных элементов. Чаще всего пациенты, к сожалению, немножко перебарщивают с употреблением быстрых углеводов. В данном случае это может играть роль. Всегда кто-то есть, да? И если, например, человек видит четко, что вот когда он не ест глютен, у него идеальная кожа, как только он съедает кусочек хлеба, он весь покрывается прыщами, ну да, тогда, конечно, не надо есть глютен этому пациенту, да? Но если это бывает так, что вот я два раза хлеб съел, все хорошо, потом два раза хлеб съел, все плохо, потом опять два раза съел, и все хорошо, то нет, конечно, хлеб тут не играет никакой роли.
5: Еще молодому Фултону говорили, что прыщи – это грязь. В юности Джеймс по совету врачей до крови тер лицо мочалками и пемзами. Тут вы можете удивиться, но не зря же черные точки черные. Что это, если не грязь? На самом деле наш себум просто темнеет под воздействием воздуха. А еще кератиноциты, которые забивают фолликул, часто бывают более пигментированными, чем другие клетки кожи, потому что за жизнь они набирают много пигмента меланина. Окей, но ведь в формировании акне задействованы бактерии, они-то точно от грязи. Но я уже сказала, что бактерии, питающиеся себумом, в норме живут в нашей коже. Конечно, если не соблюдать гигиену, можно занести себе что-нибудь похуже, и это усугубит ситуацию. Но это совсем не значит, что человек с акне плохо моется. Как и то, что кожу надо сушить и мыть до скрипа. В какой-то момент очередной врач хитро улыбнулся Фултону и сказал, что он-то уж точно знает, в чем проблема. Конечно же, дело в том, что Джеймс, по подозрениям доктора, слишком часто мастурбировал. Другой популярный миф гласит, что прыщи появляются у молодых парней, которые, наоборот, воздерживаются от мастурбации. Ну иначе почему у некоторых людей акне проходит в старшем возрасте? Ясное дело, после свадьбы, когда половая жизнь становится регулярной. К сожалению или к счастью, это так не работает. Ни с половой жизнью после свадьбы, ни с прыщами. На акне, как вы уже знаете, действительно влияют гормоны. Но наличие или отсутствие секса тут ни при чем. В общем, Джеймс Фултон обошел кучу врачей, но так и не нашел подходящее лечение. Это подтолкнуло его к выбору медицинской профессии и определило тему научных исследований, которую он разрабатывал всю жизнь. Уже будучи опытным доктором, Фултон в соавторстве с журналисткой Элизабет Блэк, она тоже сильно пострадала от акне и некомпетентных врачей, написал популярную книгу «Пошаговая программа доктора Фултона по очищению от угрей». Первое издание вышло в 80-е, а в начале нулевых опубликовали версию с апдейтами. В книге Фултон и Блэк не только разбирают природу акне и способы лечения, но и делятся опытом своим и множеству пациентов. И это душераздирающие истории. Из-за того, что врачи веками ассоциировали акне с грязью, мастурбацией, плохими пищевыми привычками и бог знает с чем еще, миллионы людей стеснялись даже не просто своего внешнего вида, а самих себя. Например, доктор Фултон вспоминает пациентку, которая поднималась в его кабинет на лифте, заполненном людьми. На 5-м этаже, как гласила надпись у кнопки, была клиника по лечению акне, а на 6-м клиника абортов. Пациентка предпочла публично нажать 6-й этаж, а потом спустилась к нему пешком.
7: «Акне – это болезнь», –
5: пишет доктор Фултон в своей книге.
7: «Это не условие или неизбежная стадия, которую надо пройти на пути к зрелости. Это не наказание за то, что вы сделали или не сделали. Вы не выбирали это. Вы не вызывали у себя прыщи. Вы не заслуживаете этого. У вас это просто есть. Но лечение существует. И оно очень доступное и недорогое. Никто больше не должен страдать».
5: Так как же это лечение появилось? Начнем, как мы любим в этом подкасте, издалека. Пожалуй, первый известный по историческим источникам пациент с акне – это фараон-подросток Тутанхамон. Он вступил на престол в возрасте около 10 лет, а умер в 18, на пике славы, власти и акне. В его гробнице нашли кучу флакончиков из-под кремов и мазей. Среди возможных компонентов, которые использовались в Древнем Египте от прыщей – мед, сера и пачули. По теории Гуморов, которую мы упоминаем чуть ли не в каждом выпуске, поры кожи были воротами, по которым из организма выходили, собственно, излишки этих гуморов – крови, флегмы, желтой и черной желчи. Считалось, что прыщи появляются у человека, в чьем организме нарушен баланс. Соавтор теории гуморов, римский медицинский светило Гален, различал два типа высыпаний – мягкие и твердые. От мягких его времена советовали мед, а от твердых – чистящее вещество на основе щелочи. По сути, это такое протомыло. Еще в ходу у античных лекарей были серные лосьоны и очень царапающие скрабы и пемзы. Справедливости ради, серу в дерматологии используют до сих пор. Вот только это совсем не первая линия терапии акне и никак не самостоятельное лекарство. Скрабы и пилинги сегодня тоже применяют против гиперкератоза. Такие средства называют кератолитиками, по-простому отшелушивателями. Но все-таки современные дерматологи следят, чтобы кожа не травмировалась, потому что это только усугубляет проблему прыщей. А еще может вести к раздражению и заражению вредными микробами. Вместо грубых физических скрабов с царапающими частицами сегодня предпочитают химические растворители рогового слоя кожи, которые работают более деликатно. Например, средства на основе кислот – салициловый, гликолевый, азелаиновый и многих других. А вот древнеримский способ борьбы с прыщами, который был вообще оторван от жизни. В V веке лекарь Марцелл Эмпирик предлагал:
2: «Следите за падающей звездой, а затем мгновенно, пока звезда еще тлеет в небе, вытрите прыщи тканью или чем-то, что есть у вас под рукой. Только будьте осторожны и не трите голой рукой, иначе прыщи перейдут на нее».
5: Совет странный, но были еще страннее. В средневековой Европе, например, предлагали прикладывать к прыщам пропитанные мочой детские подгузники. А польский доктор Джон Джонстон в 17 веке писал:
8: «Прыщи – это маленькие твердые бугорки на коже лица, сгустки твердого густого сока. Их легко узнать. Они размером с конопляное зернышко и появляются у молодых людей, склонных к любовным утехам и плодовитых, но целомудренных и воздержанных».
5: Да-да, миф о связи сексуальной жизни и акне довольно древний. Удивительно, но он оставался силен, даже когда изобрели микроскопы, и человеческие поры, а затем и фолликулы, наконец-то удалось рассмотреть как следует. Ну а в ходу тем временем были натирки на основе серы, уксуса, свинца и даже мышьяка, а еще кровопускание и слабительные. Короче, традиционные, универсальные, надежные средства от всех болезней. Дальше было 2 века врачей, которые уже понимали, что прыщи образуются в фолликулах, но не понимали, как именно и почему. Помимо мастурбации и звезд, обвиняли запоры, усталость, склонность к азартным играм или что-то совсем рандомное. Например, что пациент с акне пьет много холодной воды. Лечение было в основном топическое. Это значит с использованием средств для кожи. В ход шли мыло, карболовая кислота, спирт, камфора, а еще салициловая кислота, выделенная из ивы, и вещество под названием резорцин. Кое-что действительно подсушивало прыщи, отшелушивало омертвевшие чешуйки кожи и на время улучшало ситуацию. Резорцин и салициловую кислоту, например, до сих пор используют в косметике. Первое как антисептик и отшелушивающее, а второе как отшелушивающее и противовоспалительное. Но стабильного и стойкого эффекта, да еще и у всех пациентов с разными типами акне, добиться не удавалось. Ну а в конце 19 века медицина, как вы хорошо знаете из нашего подкаста, просто взорвалась на открытие. И с тех пор на пациентах с прыщами пробовали чуть ли не каждое прорывное изобретение. Один из главных научных прорывов 19 века – микробная теория. У нас в 3-м сезоне был эпизод «Мелочи жизни» про ученых Луи Пастера и Роберта Коха. Благодаря им мир узнал, что во многих болезнях виноваты крошечные микроорганизмы, которые живут буквально повсюду. И вот в 1897 году дерматолог Реймон Жак Адриен Сабуро извлек содержимое из сальных желез нескольких пациентов и изучил его под микроскопом. Сабуро увидел там те самые анаэробные бактерии, которые живут в порах и которые я упоминал в начале выпуска, и предположил, что в них-то все и дело. Их даже назвали Bacillus acnes. Правда, потом такие же бациллы нашли и у людей без прыщей, то есть что-то явно не сходилось. Из-за этого бактерию много раз переименовывали, и совсем недавно она получила название Cutibacterium acnes. Некоторые врачи, несмотря на то, что такие бактерии есть у людей с чистой кожей, все равно сваливали на них всю ответственность за прыщи. От Bacillus acnes, ну или от кутибактерии, даже пытались придумать вакцину. Проблема в том, что прыщи от таких прививок никуда не девались. В 1901 году врач из Чикаго Уильям Аллен Пьюзи заметил, что очередная новинка медицины, рентгеновское облучение, уменьшает выработку кожного сала. К 20-м годам это знание стало общим местом, и им попытались воспользоваться дерматологи. Прыщи сначала вроде и правда пропадали, но где-то через месяц после облучения благополучно возвращались. Став ученым, наш герой доктор Фултон вместе с коллегами даже проверял метод экспериментально. Они закрывали одну часть тела пациента свинцовой пластиной, а другую облучали X-лучами. Эффект был, ну, очень скромным и недолговечным. Самому доктору Фултону в юности тоже провели 10 рентгеновских процедур. Можно сказать, что ему повезло, потому что его облучали минимальными дозами радиации и коротким курсом. В начале 20 века, когда про радиацию знали совсем мало, пациентов с акне доводили до рака кожи или рака щитовидной железы. Следующий тренд в терапии прыщей относится к 30-м и 40-м годам, то есть ко времени, когда ученые открыли, а потом мы научились искусственно синтезировать стероидные гормоны. Они контролируют в нашем организме обмен веществ, половое созревание и много чего еще. В 1939 году в продаже появился синтетический эстроген. Это женский половой гормон, который, среди прочего, уменьшает выработку тестостерона. Как вы уже знаете, именно тестостерон запускает процесс полового созревания и часто приводит к появлению прыщей. Естественно, новый препарат стали предлагать пациентам с акне. И угри, правда, исчезали. Проблема была в том, что у мужчин от такой терапии еще и увеличивалась грудь и переставала расти борода. А у женщин большие дозы эстрогена в долгосрочной перспективе вызывали тромбозы, то есть закупорку сосудов плотными сгустками крови. Выяснилось это, когда врачи испытали, а потом мы выпустили в продажу первые противозачаточные таблетки, тоже с эстрогеном. В них содержались просто огромные дозы гормона, и побочки были очень тяжелыми. У нас, кстати, про это был эпизод «Та самая таблетка». Обязательно послушайте. Современные противозачаточные имеют меньшие дозировки и работают гораздо более аккуратно. И, кстати, некоторые средства по-прежнему помогают женщинам в борьбе с прыщами. Но и тут есть проблема. Как только женщина заканчивает их принимать, уровень эстрогена, а с ним и тестостерона, обычно возвращается к прежним показателям. А это значит, что прыщи тоже возвращаются. Следующее важнейшее медицинское открытие – антибиотики. Про них у нас был эпизод в самом первом сезоне. База тоже советую послушать. Помните бактерии, которые обнаружил Сабуро? Тут как бы сам Бог велел попробовать убить их пенициллином. Но при внутреннем приеме лекарство просто не доходило до кожи. Так что от прыщей антибиотик не помогал. Все изменилось в 50-е, когда изобрели тетрациклин. Этот антибиотик уже вроде как умел подавлять рост акне бактерий, и следующие 30 лет его выписывали на Западе чуть ли не всем пациентам с акне. Фултон пил тетрациклин 7 лет, а его соавторка 8. Несмотря на побочки вроде тошноты и изжоги, а еще того факта, что тетрациклин уничтожал и полезные микроорганизмы тоже. У некоторых пациентов это вызывало проблемы с пищеварением, а у женщин еще и молочницу. Доктор Фултон в книге вспоминает, что не бросал тетрациклин только потому, что врач уверял его, что прыщей на фоне препарата стало меньше. Хотя сам он видел, что это не так. Постепенно ученые открывали новые антибиотики. Например, выяснилось, что клеоцин тоже проникает в кожу. И даже в больших концентрациях, чем тетрациклин. И бактерии тоже убивает. Правда, побочек у него еще больше. Спазмы в животе, диарея и колиты, вплоть до фатальных. Ситуация чуть улучшилась с появлением топических антибиотиков, то есть не таблеток, а мазей. Частично они помогали от прыщей, но опять не всем и не всегда. В общем, поиски лекарства продолжались. В первой половине 20 века ученые открыли витамины, и мир буквально сошел по ним с ума. Не поверьте, про это у нас тоже был выпуск. Он называется «Не панацея, с чего мы взяли, что витамины лечат от всего». В акне тоже тут же стали винить недостаток витаминов. Гипотеза подтверждалась некоторыми наблюдениями. Например, после Второй мировой войны американские военные, содержавшиеся в японских тюрьмах, вернулись домой истощенные и с очень сухой шелушащейся кожей. Для общего восстановления им стали давать сверхдозы витаминов. Кожа у многих и правда восстановилась. и врачи связали улучшение с витамином А. Совсем скоро я расскажу, что это было очень близко к истине. Но все-таки массовым лекарством от прыщей витамины тогда не стали. Тем более у военных от сверхдоз витаминов возникали адские побочки вплоть до проблем с суставами. Да и механизм работы был непонятен. Прежде чем мы перейдем к отгадке, еще пара удивительных средств от прыщей. С древних времен люди замечали, что на качество кожи влияет солнце. Во-первых, меняется ее цвет. Мы называем это загар. От загара и покраснения вокруг прыщей становятся менее заметными. Во-вторых, у некоторых людей на солнце прыщи пропадают. Правда, по статистике, которую позже собрал Фултон с коллегами, оказалось, что на 80% его пациентов солнце не влияло никак, 10% становилось лучше, а еще у 10% прыщей становилось только больше. Как бы то ни было, в 60-х и 70-х в каждом офисе американского дерматолога была УФ-лампа. Однажды Элизабет, соавторка книги про прыщи, уснула под ней на час вместо двухминутной процедуры. Она заработала ожог кожи третьей степени и надолго угодила в больницу. А еще акне прижигали электрическими искрами. Очень больно, вызывало шрамы, не помогало. Фактически к середине прошлого века у врачей уже были все детали головоломки акне. Было ясно, что в процессе как-то участвуют гормоны, кожное сало, мертвые клетки и бактерии, которые слишком быстро размножаются. Было еще одно очень важное наблюдение. Дети часто наследуют акне у своих родителей. А если у одного близнеца прыщи, вероятность, что они будут у второго, очень велика. С лечением тоже вроде бы были подвижки. Резорцин, салицил, сера и другие подсушивающие и отшелушивающие средства вроде бы помогали некоторым пациентам. Поэтому прыщи лечили всевозможными лосьонами и мазями на их основе. В конце 19 и начале 20 века дерматологи смешивали свои авторские коктейли кто во что горазд. Но постепенно стали появляться массовые коммерческие препараты. Пожалуй, один из самых известных брендов на этом рынке – Клиросил. Ну, реклама у него точно была одной из самых запоминающихся.
9: Клиросил только что потерял Тома Делэни как покупателя, и Клиросил очень счастлив. Когда Том стал подростком, у него начались проблемы с дефектами кожи. Ему даже было неловко приглашать девушек на свидание. Но затем Том узнал факты. Он осознал, что чистая кожа требует времени, дисциплины и помощи серьезной медицины. Это Клиросил. Он помогает подсушить высыпания, контролировать бактерии кожи и впитывать жир, который вызывает проблемы. Правда ли Клиросил помогает? Спросите Тома Делэни. Время, дисциплина и Клиросил.
5: Ну а вы можете помнить ролик из российских 90-х про Пашу, который умывается мылом, и Сашу, который использует гель для умывания Клиросил.
10: Надо же, у Паши появились прыщи, а у Саши, сами видите, Паша гуляет в шлеме, а Саша гуляет с Дашей. Попробуй гель для умывания Клиросил, результат налицо.
5: Сегодня ясно, что с ранними коммерческими гелями и лосьонами очень многое было не так. Во-первых, слишком агрессивные формулы. В одном средстве могли быть и сера, и резорцин, а еще спирт. Вся эта ядерная смесь уничтожала не только лишний себум и бактерии, но и защитный барьер кожи. Прыщи, может, и подсушивались, но на смену им приходило шелушение, а у некоторых людей даже химические ожоги кожи. Ну а потом воспаления возвращались с новой силой. Во-вторых, топические лосьоны и гели влияли только на поверхность кожи. Но в акне еще задействованы гормоны и воспалительные механизмы. А об этом информации у большинства обычных людей просто не было. Проблема с информацией в случае с такой распространенной болезнью, как акне, вообще очень важная.
11: Ни один способ лечения акне никогда не был официально признан бесполезным.
5: Сетовал отец акнеологии и учитель Фултона доктор Альберт Клигман, другой важный герой нашей истории. Всегда был кто-то, кому вроде как помогало лечение, каким бы нелепым

0: Информированное согласие было делом неслыханным. Никто не спрашивал меня, что я делаю. Это было замечательное время.
1: Так говорил Клигман в одном из своих многочисленных интервью. Дело в том, что с 1951 по 1974 год команда под руководством доктора работала на базе тюрьмы Холмсбург в Филадельфии, штат Пенсильвания. Изначально руководители учреждения пригласили ученых, чтобы они помогли разобраться со стригущим лишаем. Но Клигман сразу понял, что попал в просто идеальное место для своей работы.
0: Все, что я видел перед собой, когда впервые оказался в тюрьме, это акры кожи. Это было как для фермера увидеть впервые плодородное поле.
1: Формулировку «акры кожи» можно считать квинтэссенцией отношения Клигмана к участникам его экспериментов. После лишая он переключился на грибок стопы, а потом стал принимать коммерческие заказы на испытания средств. Фармкомпаниям типа Pfizer и Johnson & Johnson, а еще химическим корпорациям и даже армии США было очень удобно сотрудничать с доктором, у которого было много испытуемых, готовых участвовать в любых экспериментах. Клигман предлагал заключенным тюрьмы небольшое денежное вознаграждение. Для большинства это был единственный источник дохода, так что они с радостью соглашались. А многие еще и были неграмотными и просто не понимали, что написано в бумагах и на что конкретно они соглашаются. Пользуясь тем, что концепции информированного согласия не существовало, Клигман делал с заключенными все, что хотел. Например, патч-тесты. На кожу спины, лица и рук наносили непроверенные кремы и токсичные вещества. Одно из них, например, ядовитая смесь дефолиантов и гербицидов «Агент Оранж». Его использовали правительства Великобритании и США для уничтожения тропических лесов во время войн в Малайи, Вьетнаме и Камбодже. Власти хотели знать, как вещество влияет на кожу людей. Ну, если вдруг оно попадет на кожу не местного населения, а американского солдата. Для других экспериментов заключенных заражали герпесом и стафилококком. А для третьих вшивали им в кожу фрагменты ткани от трупов, чтобы проверить, смогут ли они прижиться. У многих подопытных Клигмана на всю жизнь остались шрамы. И, поверьте, это были самые безобидные из всех их проблем со здоровьем. Одним из средств, которые Клигман пробовал на людях, была ретиноевая кислота, производная витамина А. До этого с ней уже экспериментировали немецкие коллеги доктора. Они выяснили, что ретиноид помогает при ихтиозах, то есть болезнях, при которых нарушается процесс ороговения кожи и эпидермис становится толстым и сухим. Ну а Клигман решил проверить, какие еще есть свойства у средства и что будет, если нанести кислоту на кожу в очень высокой концентрации.
0: Я чуть не убил людей, прежде чем смог увидеть реальную пользу.
1: Так Клигман хвастался журналисту Philadelphia Magazine. Несмотря на ужасные побочки в виде раздражения и ожогов, доктор не остановился и продолжил человеческие испытания ретиноидов. Так, кстати, в общем называют средства, производные витамина А. К середине 60-х он убедился, что они помогают от прыщей. Оставалось только подобрать идеальный состав и рабочую дозировку, которая бы никого не покалечила. Клигман перенес эксперименты с ретиноидами из тюрьмы на кафедру дерматологии Пенсильванского университета. Там он создал целый научный центр, который разрабатывал и оценивал лекарства от прыщей. И там же как раз проходил ординатуру молодой доктор Фултон. Они познакомились с Клигманом и вместе продолжили исследование ретиноидов, правда, уже с более информированными участниками. Фултон подтвердил, что ретиноевая кислота – это отличный раздражитель. Сначала она вызывала шелушение и покраснение кожи. Зато через несколько недель закрытые комедоны исчезали. Поры открывались, и себум начинал свободно выходить на поверхность кожи. А через 3-4 месяца, если пациенты, несмотря на шелушение, придерживались терапии, наступало улучшение акне. Правда, у многих пациентов в первые недели еще и прыщей становилось больше. Но это тоже надо было просто перетерпеть. Ученые продолжили эксперименты с составом жидкости и через пару лет пришли к компании Johnson & Johnson с готовым средством. Так был зарегистрирован ретин А, он же третинаин. В 1971-м средство одобрило FDA, Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность продуктов и лекарств. Это положило начало новой эре лечения акне. Третинаин стал первым одобренным ретиноидом, и его используют до сих пор. Это средство ускоряет деление клеток в верхних слоях кожи и стимулирует отшелушивание. А еще влияет на воспалительные рецепторы и делает так, что к прыщу направляется меньше лейкоцитов. Ну а при длительном применении он еще и снижает выработку себума. Слава Пенсильванского университета как мозгового центра США в борьбе с акне росла все 60-е годы.

0: И в 68-м маленькая компания Texas Pharmacal Inc. отправила в лабораторию Фултона и Клигмана экспериментальный образец лосьона с бензоилпероксидом. Мол, проверьте вот это тоже. Вещество было известно еще с начала 20 века. Его пытались использовать для лечения кожных язв. Кстати, довольно успешно. А в 60-е годы канадский дерматолог Уильям Пейс попробовал его на пациентах с акне и заметил, что им средство тоже помогает. Фултон с коллегами обнаружили, что вещество вызывает шелушение, как и ретиноевая кислота, только без обострения прыщей в начале лечения. А еще бензоилпероксид не вызывал покраснений. Ученые назвали его эффект «белой кожурой», в отличие от красной кожуры у пациентов на ретиноидах. Но Фултон и Клигман были так увлечены третиноином, что восторга от бензоилпероксида не испытали. К его изучению Фултон вернулся спустя несколько лет, уже на новом месте работы, в университете Майами. Исследование он делал вместе с доктором Харви Бланком. Сначала они попробовали растворить вещество в спиртовом лосьоне, а потом в геле на водной основе. Выяснилось, что на второй вариант кожа реагировала лучше. А еще что бензоилпероксид, в отличие от третиноина, уничтожает бактерии и расщепляет себум, которым они питаются. Он лучше помогал людям с гнойными воспалениями, в то время как третиноин отлично работал с комедонами. Ну а людям, у которых были и комедоны, и гнойники, хорошо подходил комплекс двух препаратов. Еще одно важное наблюдение, которое сделали Клигман и Фултон. Когда они использовали в качестве вспомогательных веществ для новых лекарств некоторые масла, у пациентов ситуация с прыщами ухудшалась, несмотря на лечение. Так они сформулировали концепцию комедогенности. Комедогенные вещества – это те, которые за счет разных механизмов способствуют появлению прыщей. Чтобы комедогены не попали в лекарства, доктор Клигман в начале 70-х использовал тест на ушах кроликов. Уши животных смазывали разными веществами, а потом смотрели, появятся ли на них прыщи. Дело в том, что кожа на кроличьих ушах пронизана плотной сетью сальных желез и волосяных фолликулов, что, как вы понимаете, очень удобно для появления прыщей. Правда, со временем выяснилось, что она даже более чувствительная, чем человеческая, так что результаты часто были ложноположительными. Из-за этого сегодня такие тесты не проводят. Но не только из-за этого. Мучить кроликов, к счастью, сегодня считается неэтичным. Клигману, впрочем, так не казалось, хотя часть животных погибала, а другие болели и чесались от экспериментальных веществ. Ну, после экспериментов на живых людях не очень удивительно. Так или иначе, бензоилпероксид и топические ретиноиды стали двумя важнейшими изобретениями в истории борьбы с прыщами. Но людям с очень тяжелыми формами акне они не всегда помогали. Так что победа ученых была не окончательной. Напомню, что этот эпизод подкаста мы сделали при поддержке сервиса бронирования отелей «Отелло». Почему мы еще живы, мы рассказываем про медицинские открытия и приглашаем вас в путешествие во времени. А «Отелло» зовет перемещаться по миру. И прямо сейчас. Кстати, сценарий этого эпизода про историю борьбы с прыщами я начала писать как раз во время путешествия. Я ездила в Южную Корею. И это была, правда, очень вдохновляющая поездка для нашей темы. Когда я гуляла по Сеулу, мне казалось, что вокруг меня сплошные люди из рекламы Клеросила, такая чистая у всех кожа. Только в Корее есть свои средства, и гораздо лучше Клеросила. Корейская косметика – это национальная гордость и очень прибыльная индустрия. Все главные активные ингредиенты там плюс-минус те же, что и везде. В частности, там много средств с кислотами, ретиноидами, бензоилпероксидом и всеми другими компонентами, которые я сегодня упоминала. Но при этом корейцы обожают изобретать новые форматы продуктов с необычными текстурами и формулами. Например, из Кореи к нам пришли кушоны. Такие подушечки, пропитанные кремом. От воспалений, от солнца, ну или просто тональником. Такая конструкция помогает экономить средства и заносить в него меньше бактерий при использовании. Короче, Корея в плане средств для здоровой кожи живет примерно в 22 веке. И очень многие проблемы там решаются на раз-два. Если вы тоже хотите отправиться в путешествие, ну, например, за вдохновением для работы, но подступиться к этому сложно, начните с простого. Зайдите на «Отелло». Здесь позаботятся о том, чтобы вы не просто нашли, где остановиться, но и получили от поездки максимум впечатлений. Побродили по знаковым местам или, наоборот, заглянули в скрытые от туристов уголки города. На сайте есть удобные подборки, где можно найти классное направление для поездки и сразу посмотреть, какие интересные локации есть рядом. «Отелло» зовет не просто в отпуск, а в приключения. Листайте подборки и выбирайте, что нравится. А еще разные тематические подборки мест для путешествий можно найти в телеграм-канале Отелло вместе с советами от путешественников, которые уже были там, куда вы только мечтаете поехать. Используйте промокод ALIVE латинскими буквами капслоком. Он дает 20% скидку на любое бронирование отеля из летней подборки. Максимальная сумма скидки – 2000 рублей. Промокод действителен до 31 июля. Все подробности по ссылке в описании. В 1974 году доктор Фултон уволился из всех университетов, и они с женой открыли клинику для лечения людей с акне. Любопытный факт. С женой они познакомились в лифте исследовательского университета Филадельфии. Будущая миссис Фултон симулировала сыпь, чтобы попасть к Джеймсу на прием. А когда они расписались, то отправились сразу после ЗАГСа каждый в свою лабораторию работать. Вместе с клиникой пара основала косметическую фирму Vivant Skin Care. Бренд, кстати, существует до сих пор и выпускает самые разные средства для кожи. Стоит довольно дорого, но отзывы в интернете хорошие. Фултон ушел из большой науки в предпринимательство, но не перестал следить за тем, что делают его коллеги. Например, он с радостью встретил публикацию от 1979 года доктора Гэри Пека и его коллег из Национального института здравоохранения в Вашингтоне. Они экспериментировали с системными ретиноидами, то есть с теми формами витамина А, которые принимают внутрь в виде таблеток. В первом исследовании их давали 14 пациентам с тяжелыми кистозными формами акне, которые плохо реагировали на любое другое лечение. Результат – 93% снижение кистозных поражений и резкое снижение производства кожного сала после 4-месячного курса лечения. У 13 из 14 пациентов прыщи полностью прошли. Некоторым, правда, понадобился повторный курс, но через 20 месяцев у всех была стабильная ремиссия. После еще нескольких успешных испытаний в 1982 году FDA одобрила изотретиноин. Вы можете знать его под торговым названием Аккутан. Этот системный, то есть предназначенный для приема внутрь ретиноид первого поколения, до сих пор используется в дерматологии для лечения угрей. А еще розация, сибарея и других заболеваний кожи вплоть до онкологических. Ну а вообще к сегодняшнему дню изобретено уже 4 поколения ретиноидов.
1: Они просто разные. И они работают на разных уровнях. Они разные по эффективности, разные по количеству побочных эффектов. То есть, например, то, что называется натуральные ретиноиды, это одно из самых старых поколений ретиноидов, которые используются в дерматологии. К ним относятся и ретинол, и третиноин, и ретиноевая кислота. Вот. А есть синтетические аналоги, которые мы используем только для системного применения. Это этретинат и ацетретин. Это то, что мы используем, например, для лечения псориаза. То есть это немножко, все примерно, немножко разные формулы. То есть и как раз вот к этим производным относятся относительно новые препараты адапален и тазаротен, да, которые активно используются для лечения угревой болезни в местной форме. И есть четвертое поколение, которое в Штатах одобрено относительно недавно, насколько я помню, то ли в 19-м, то ли в 20-м году, это препарат, который называется трифоротен. То есть это топические селективные ретиноиды, которые воздействуют только на состояние кожи, то есть которые не используются системно никогда.
0: Топические ретиноиды воздействуют только местно, там, куда их наносят. Системные препараты принимают внутрь, соответственно, они распределяются по кровотоку и воздействуют на все наши органы и системы. Так что помимо терапевтического действия, они почти всегда имеют побочки. Например, вызывают повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, а еще сухость кожи и слизистых, и могут быть токсичны для печени и суставов. Поэтому врачи, прежде чем выписывать системные ретиноиды, всегда взвешивают потенциальные пользу и вред. А еще прикидывают, будет ли человек готов придерживаться лечения.
1: В медицине есть такое понятие, как комплаентность или приверженность к лечению. То есть если, например, человек понимает, что он должен полгода использовать вот это лечение, но все эти полгода он будет ходить с красным облезающим лицом, то скорее большая-большая вероятность, скорее всего, что рано или поздно он скажет, а черт с ним, вообще ничего делать не буду. И иногда нам нужно назначить лечение, которое несколько менее эффективно, но при этом качество жизни пациента во время лечения страдать не будет от этого лечения.
0: Но самое важное, изотретиноин и другие системные ретиноиды тератогенны, то есть вызывают мутации плода. К счастью, выяснилось это на ранних стадиях испытаний.
1: наступление в беременности во время системной терапии ретиноидами, это 100% показание к аборту. То есть это 100% ситуация, как, ну, так называемый форс-мажор. Поэтому во всех странах стандартная рекомендация, когда речь идет о системной
2: терапии. Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире вновь «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр популярен и сейчас, хоть и с переменным успехом он существует в 21 веке, но тем не менее имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то, что с панк-роком стало. Мы поговорим о том, как панк-рок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра и, кстати, не обязательно музыкального. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И, казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен, пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся в святая святых рваных джинс и ошейников, дополним все недостающие пробелы, по дороге придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, при чем здесь прог-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панка как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религий. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства, вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позиции адепта христианства. Все очень просто. Второй подход – это религиоведческий. Религиоведение – это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк, и в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является. Не то, что чем он должен являться по словам бесконечных теоретиков с иракезами, а именно то, что он из себя представляет на самом деле. Начнем мы с подхода теологического, то есть посмотрим на панк-рок изнутри глазами панка. Что тут можно сказать? На самом деле, для этого нам мало что потребуется. Берем 5, 6, 7 панк-историков, читаем, что они там накалякали, и вот, собственно говоря, стройная картина истории панка уже перед нами. Но мы будем ее немножечко фильтровать, потому что, заходя в постоянные дебри, в которые заходят эти самые аналитики, мы дойдем до того, что ветхозаветный Адам — это был первый панк на самом деле, и панк он был всегда. Панк — это такое культурное очищение, через которое там время от времени проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности, эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк-идеологии, для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом, чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60-х. Почему? Потому что, ну, действительно, и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле.
Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60-х? Произошла рок-революция. И где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. Они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру. И в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Италии, где угодно. И во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумывают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары, барабаны, полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось. Появлялись они буквально, ну вот, по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 64? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки, массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор — это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру Beatles пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Rolling Stones, это вот где-то 63-й год, 64-й год, дебют Animals, дебют The Kings. Началось так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и в первую очередь Америку, потому что до Битлов Америка считалась рок-центром, центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило, выходило в Америке. Это потом уже, там, где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики, эксперты, что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок-н-ролльные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Beatles процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю? Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились? Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет, вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь? Давайте, я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой, играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. Кто что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп, это была исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил: так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь там тух-тух-тух, отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночкой был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным, считался, но пришли Битлы, сказали: нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок. Потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью, и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатры, там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов, и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной самоиронией, то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи, а
один из них играет в Битлз, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главное месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как панк-рок, в принципе, набирал свое влияние. Аналогичный процесс, в принципе, происходил и в Америке. В Америке были тонны этих гаражных групп, некоторые из них что-то там записывали, но, как правило, что они записывали? Песню, две песни, один альбом, и все, и распадались. Потому что это считалось такая шутка, так типа поприкалывались, надо заниматься уже серьезными делами. А битлы показали, что вот эта музыка, она тоже может быть очень даже серьезным делом. Показали пример, как британцам. Британцам в первую очередь, потому что до них битлы дошли раньше. А американцам чуть-чуть позже, где-то вот как раз в 64-м году. Битломанскую волну такого создавайте группы, играйте, ее же очень много кто поддержал. Те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. И это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то большее. У нас по музыке. Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings, You Really Got Me.

Кто такие вообще Kinks? Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Beatles работала над звуком, чтобы был такой попсее, получше, те же роллинги занимались тем же самым, Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kinks, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухаккордная, там, трехаккордная песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккордность, лейтмотив и гаражное звучание. И второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские, дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единого гитарного лейтмотива, который впервые, скажем так, не то чтобы впервые, аккуратно скажем, одна из первых песен, в которой был применен этот единый гитарный лейтмотив, это была песня «You Really Got Me, The Kinks». Дальше переносимся в Европу. Сейчас мы будем говорить о таких двух, пожалуй, самых важных коллективов гаражного рока 60-х для панка. Первый называется «The Monks».

The Monks, то есть монахи, кто это такие? Это американские военные, в Германии базирующиеся, услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они в всяческих каких-то монашеских одеяниях выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это по роже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богохульники, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являлись такой вехой в плане эпатирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешной. Надо понимать при этом, при всем, что о группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом, назывался он Black Monk Time, выпустила его, и о нем все вообще забыли. И отрыли его там только где-то в 80-х годах, эту группу The Monks. Почему? Потому что очень многие музыканты, там типа Dead Kennedys, говорили, что вот-вот, вот это вот классная очень группа, надо ее всячески послушать, они на нас повлияли. А вот в 80-х годах началось настроение искать, какие группы на какие повлияли, да, чтобы отрывать какие-то алмазы. А уж в плане гаражного рока этих алмазов было просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому, коллектив The Sonics.

Кто такие The Sonics? The Sonics – это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полу-кавера, полу-свои песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование, чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать, что там будет он подшумливать, подсвистывать, это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, панк-историки, все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям тру-панки тоже, им бы еще иракесы цепи, и прям цены бы им не было. Более того, The Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, The Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические там утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязное громкое звучание. И вот это вот грязное громкое звучание, это, соответственно, то, как звучат панки в общем представлении. Панки просто не могли их проигнорировать и очень гордятся, что вот такой коллектив в гаражном роке был, что вот они тоже одни из отцов-основателей нашего дружного мирового панк-движения. Продолжаем идти по нашей скользкой дорожке мирового панк-молебна, и приходим мы в 66-67 год к рок-революции. Опять же, если вкратце, что такое рок-революция? Это «Дети цветов», это психоделическая музыка, это «Лето любви», это расширение сознания разнообразными методами, это, собственно говоря, «Peace and Love», «Хиппи», «Мир, любовь» и так далее. Вот это, грубо говоря, было «Лето любви» 67-го года. И музыка была под стать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку, и вот как раз где-то в 67-м году это британское нашествие прекратилось, потому что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделика, надо сказать, была куча. Она была очень разнообразная, в диапазоне от Grateful Dead до Кэптена Бифхарда. В очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но, в принципе, в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там Джимми Хендрикс своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал, побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики, абсолютно в рамках вот этого вот «Лета любви». Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее.

есть более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более или менее, или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто вразрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое. Shiny, shiny, shiny. Girl child.

Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground и их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. Noise, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз. Этого достаточно. Вот на такое количество жанров повлияли вельветы. В чем была особенность их музыки? Почему она так выделялась на общем фоне? Ну, давайте еще что-нибудь послушаем. Например, вот такое.

Как вы видите, музыка, если лето любви – это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес – это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это Венера в мехах, максимально декадентская группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Velvet Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 67-м году дебютник Velvet Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк – это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лу Рид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть дебютниках, и второй следующего года White Light, White Heat. Давайте что-нибудь послушаем с того альбома.

Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского, как такого декаденсно-романтического и кейловского, такого экспериментально-жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Velvet Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий альбом уже выпускал, по сути, Лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о Луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим, и о Келле, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground, переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором панк-рок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5, звучит он вот так.

Точно такие MC5. Ну, это такие детройтские ребята, которые хотели играть очень агрессивную музыку, у которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую леворадикальную. В связи с чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то леворадикальном собрании. Люди собирались, леворадикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльщика, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте MC5, надо позвать их. Ну, значит, приглашают. Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает, значит, на лимузинах. Ну, эти леворадикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга, такие, так, это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну, все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет, нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну, и тут же начинается мини-поножовщина, кого-то даже, по-моему, пряют ножом, не сильно, там, солиста, кажется. Такая вот потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов.

Вот как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование. Которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группу. MC5 сама была протопанк-группой. И вот влияло на протопанк-группы более поздние, которые уже такие ближе к панку. То есть группа 75-го года, зарождение панк-рока. Зарождение панк-рока в подполье. Как группа прославилась? Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, ну, много групп приехало туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта или во время самого начала потасовки с полицией. Радикалы, полицейские, всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. Остался, по-моему, Нил Даймонд, который уже, конечно, выступать он не будет. Он там где-то сел в сторону посмотреть, что происходит, и остались MC5. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете. Это группа, в которой играл Игги Поп. Звучала она вот так.

эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City 5. Во-вторых, фигура Игги-попа. Игги-поп для панк-рока это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая, это где-то вот он там в стратосфере, настоящий панк прям вот эталонный, да, вот если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы и Игги-поп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. Игги-поп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. Потому что группа Stooges эту бешеную энергию давала. Дебютный их альбом, в плане звучания, дебютный их альбом получился сыроватым. Считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника. Было у них несколько песен и обдолбанный Игги-поп. Это известная история. В момент, когда Stooges приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбал с какими-то наркотиками, и его, значит, гитарист Stooges вел за веревку, потому что Игги-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома. Его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, им сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из 4 песен, у нас там как бы минимум стоит, там, не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материала вот на это время.

наверное, лучший в дискографии Игги-попа в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен, в плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не как вот Кэптен Бифхарт, не как там Таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь эту пластинку. Очень рекомендую, если вдруг вы пропустили, Funhouse 1970 года выпуска. Прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь. Соответственно, что такое фанхаус? Фанхаус — это дом, где люди принимали наркотики, в частности, героин. Дом веселья, героиновые будни, и гип-поп, он их как раз-таки и воспевал вот в этих своих пластинках. Позже у них вышел еще альбом Raw Power, тоже очень хороший, вот такие там треки были.

тоже очень качественный альбом, и, соответственно, Iggy Pop, он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять, кроме собственных цепей, так вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники в первую очередь, они пошли из песни «I wanna be a dog», да, Iggy Pop с дебютного альбома. Влияние Iggy Pop было прям всепоглощающим. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем, не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа — это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так.

Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один – это их стиль. Вначале они так переодевались, там, перекрашивались в женщин, такие у них были обтягивающие джинсики, то есть максимально такой до смешного гламурный образ, такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чиксы 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина – Малькольм Макларен, продюсер Sex Pistols в будущем, и он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили. По мнению Макларена, все это должно было публику эпатировать, но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы. То есть вот человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалил, собрал он новую группу, уже панк-группу The Heartbreakers. Вышел у них один альбом в 76-м году. Вот так он звучал.

но все равно коммерческого успеха он не добился, а, так скажем, альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка, такого до 75 года, это группа Dictators. Dictators, диктаторы, звучат они вот так.

Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75-м году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-метал. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и ирокезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг Dictators, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила, значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 77-м году

когда в CBGB, в знаменитом клубе, началась эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом. Дебютник у них называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть Диктатор — это такая местечковая, нью-йоркская прото-панк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, прото-панк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты. Дебютируют Sex Pistols, но уже не альбомно, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Патти Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так.

Никогда она мне не нравилась ни в музыкальном отношении, ни в отношении поэтическом. Но, тем не менее, не можем мы ее не упомянуть. Все-таки как бы знаковое такое лицо для панк-рок. Ну и, собственно говоря, заканчивая все эти разговоры про панк, панк-историк вот на моем месте сказал бы, ну все, как бы подошли мы к 76-77 году, сейчас-то тут мы разойдемся, сейчас я вам расскажу про панк. Но у нас будет чуть по-другому. В самом начале мы решили, что панк-рок будет рассматриваться теологически и религиовечески. Вот, скажем так, теологический подход к панку закончен, как панки сами видят свой путь, начинается подход религиовеческий. То, как было, грубо говоря, на самом деле. Для того, чтобы об этом поговорить, мы вернемся с вами в 67-й год, где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто-нибудь играл. В Сёгун 2 Total War игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Underground? Она была протест психоделической музыки, которая развивалась и в итоге эволюционировала в так называемый прог-рок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все что угодно. Рок. Опера, рок-вечеринка, рок-отдых, рок-секс, рок, я не знаю, там, фотоаппарат, все должно быть с приставкой рок. Это было очень модное слово. Как сейчас в современной журналистике, абсолютно отвратительное музыкальное, очень популярное слово мамбл. Там мамбл рэп, мамбл рок, мамбл кор, мамбл, там, все что угодно. Вот тогда было слово рок, оно было прямо интегрировано в социум очень хорошо, и рок был на пике своей популярности. Появился жанр прог-рока, главными людьми там были замечательная группа King Crimson. The purple.

Эволюция проходила в ключе постоянного усложнения музыки. Прог-рок, он был гораздо сложнее, чем рок психоделический, постоянно добавлялись какие-то инструменты, какие-то запилы, там двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там барабанов по 5 штук, там двойные, тройные, 5 гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать музыкантом, чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический космический запил и играет просто там сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог-рока? Ну, во-первых, это был крауд-рок, немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Kraftwerk. Звучит она вот так.

74-й их альбом «Автобан» 74-го года. Это начало такой электронной музыки. Крафтверк решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействия с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и, как казалось, они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прог-року стоял глэм-рок. Новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем прог-рок. Возврат немножко к каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуи.

это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 75-м году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал уходить потихонечку из мейнстрима. Солист King Crimson чуть ранее в интервью говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группа ездит там, гастролирует с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, к которой мы всегда стремились. 75-й год он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило, значит? Это триумф группы ABBA. ABBA стала мировой просто знаменитостью. Группа King Crimson распалась. Из группы Genesis ушел Питер Гэбриэл. На самом деле, просто уничтожив группу Genesis. Также умерли отголоски рок-н-ролла. Умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан — это солист группы T-Rex.

то есть еще одной группы глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже Крафтверк, ранее упомянутые, подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диско, точнее евродиско. Звучало это вот так,

Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос, даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все тот же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок оказался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та музыка идет в культурной оппозиции к мейнстримному року, к прок-року. И та музыка гораздо проще. И та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диско вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты, месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиоведческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово «протест», оно было и раньше, протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. Делай сам, играй как хочешь, тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок, следующая ступень эволюции. Именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок, он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ирокезная пьяная молодежь. Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которую можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь мне можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же Sex Pistols, а как же вот девиантное поведение, вон посмотри, наши тараканы там что-то ходят, свин из группы «Автоматический удовлетворитель» и так далее. Вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймонс, там, Клэш, Дэмт, играл, это вот самые основные, все остальные, это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок на самом деле протест убил, а не создал, почему протест ассоциируется именно с панк-роком, какие вообще были интересные коллективы в панке, и, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год. Почему после 77 года панк-рок в чистом виде, какие-то выдающиеся музыканты уже не играли. Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами. Так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?

0: страшно. А ты что, не слышишь?
1: Ну, блин, я просто не знаю. Меня это расслабляет.
0: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
1: Витя! Витя, Витя.
0: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
1: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
0: Какая?
1: Критиковать мой выбор одежды.
0: Но я так не назвала бы это.
1: А как бы ты это назвала?
0: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
1: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
0: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
1: Я сейчас не знаю, только на себе вообще.
0: Тащишь это да. Все на своем горбу.
1: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
0: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты, я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
1: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
0: У тебя какая-то обида на меня, ведь зарыта.
1: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
0: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет. Какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Но не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Ведь, слушай, ну что ты так...
1: Да мне просто плохо.
0: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
1: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
0: Из-за этого Витя злобный.
1: Я злой, да.
0: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
1: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
0: Ну, Вить, ну это ж не я писала.
1: Да я понимаю.
0: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Владий выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
1: Да нет, нет.
0: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
1: Да я просто не про это вообще говорю.
0: А про что?
1: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
0: Но ты же запомнил, что какие-то были такие комментарии.
1: Да что это за... Я считаю, что это подход совершенно как бы не имеет никаких жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
0: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована, и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
1: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
0: Хорошо.
2: Здравствуйте, Лиза, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
0: Привет!
3: Привет!
0: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
3: Наверное, месяц назад.
0: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
1: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
0: Потому что это все очень субъективно, видите, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
3: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
1: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
3: Давайте.
1: Это ее щечки.
0: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
1: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности. Мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, и не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
0: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
3: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
0: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
3: Да.
0: И для него это было пустой звук?
3: Да.
1: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
3: Ну, я не знаю, я бы и сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
0: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то, для наших врагов, ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий, там,
1: недоброкачественный
0: есть
1: человек.
0: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
1: Ты права, абсолютно.
0: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
1: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
0: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
1: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
0: Нет, но...
1: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
0: Да. да, да. Папа хорошо придумал. Дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
1: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки вставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
0: Субкультура.
1: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
0: МРИ.
1: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
0: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он ли тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
3: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
1: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
0: Деликатная проблема.
1: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
0: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
0: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, но которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это... Еще не читала никакую книжку.
1: Хорошо.
0: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 пока что.
1: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
0: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
1: Он будет жужжать просто. Ну давай.
0: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
1: Шаинской.
0: Да.
1: У тебя тоже есть
0: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
4: Лолечки лежат мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
0: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
1: А ты кого-нибудь обзывала?
0: Только тебя.
1: Спасибо.
0: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
1: Реально.
0: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
1: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
0: Давай, попробуй их опиши.
1: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
0: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
5: Привет, монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 21 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить. Это надо специальные средства. Это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство. Просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
0: Привет!
5: Привет!
0: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверена в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
1: Согласен. согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
0: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
1: проблема... Подожди.
0: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
6: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
1: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
0: А если человек говорит, я идеален во всем, вот
1: это
0: бери.
1: Есть главная проблема.
0: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
1: на сцене.
0: С тобой работал.
1: Но мне как... Филипп Киркоров, так
0: моя
1: скажешь.
0: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни в плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот... Это из розетки, может?
1: Нет, это не поможет, он же...
0: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
6: Ничего страшного.
0: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все, не слава богу.
1: Жарко, устройства взбунтовались.
6: У вас вот. Нина стоит на обоях.
0: На обоях? Да.
6: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
0: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ, сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
1: Здорово, конечно.
0: А что-то. Ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо? Твое тело, твои руки, твои волосы, или тебе пофиг на это?
1: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравится так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
0: Ты удивился, что у них такие же глаза?
1: Нет.
0: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
1: Я знал, что будут твои глаза.
0: Да? Откуда?
1: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
0: Соня, ты тут?
1: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
0: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
1: Спасибо большое.
7: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
8: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
0: Привет!
7: Привет!
1: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
0: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
1: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
0: Конечно. Что они маленькие, А-а-а. Что они как у какой-нибудь...
1: То есть большой нос, маленькие глаза.
0: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
1: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
0: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
1: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
0: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
1: Буквально с будильником.
0: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
1: А люди не ушли никуда, да?
0: Нет, Вить, ты знаешь, что они сделали? Они себе за 2 дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
1: Я что-то не заметил.
0: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
1: Ну, это мне... тоже верно.
0: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
1: Я вот... Честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
0: 90-е, это ужас.
1: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочее, Джулия Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
0: Твоя мама смотрела это?
1: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Вить, а может, маечку надень?»
0: Бедный малыш!
1: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
0: Живи, ты что? Это подростковый подкаст, с ума сошел.
1: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
0: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие,

0: полиция. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
1: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь. Принятие себя.
2: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности, вот этого
0: всего? Какой твой кумир красоты?
1: Наверное, ну, ты, это само собой.
2: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
0: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож, да, внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые, выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумиры девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
2: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
0: Это кто такой?
2: Или Сета Рогана.
0: Это кто такой?
2: Это пухлые мужчины.
0: Да ведь это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
2: Это я знаю.
0: Что у тебя очень красивое пальто, и ты уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
2: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
0: Правда тебя это не волнует?
2: Правда.
0: Ну и все. Ну, в общем, как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
1: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного, и на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
2: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
2: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
0: Опровергнуть
2: сказать
0: свои слова.
2: Да.
0: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
2: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
2: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
2: Хорошо.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио Сахаров.
1: Уа-уа-уа. Вроде бы все пишется. Как будто бы все работает. Чудо чудное.
2: Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
4: Идет армия, рвет нас.
2: Антивоенная музыка.
5: Не помеха, четыре стены.
3: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
2: Антивоенная. Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
1: Всем привет, привет, привет, привет, привет, с наступающим Новым годом. Здравствуй, дорогая Аня, с наступающим годом, Веленская.
7: Ох, и тебя, Максим Заговора, с наступающим Новым годом, дорогой дружочек.
1: Если все пойдет по плану в кои-то веке, то наш выпуск должен дропнуться вот прям буквально перед салатами, мандаринами, курантами. Короче, в канун-канун Нового года, поэтому прям от всех наших двух душ поздравляем все тысячи душ, которые нас, надеюсь, не без интереса слушали последние... Сколько там? Когда у нас вообще появился подкаст, ты помнишь?
7: Ты знаешь, он в этом году появился. Мне кажется, что он появился в марте или апреле. Уж, по крайней мере, задумали мы его в марте, а, по-моему, в апреле мы его первый раз с тобой писали, сидя в одной студии в Белграде, друг напротив друга, немножечко стесняясь и не зная, что будет дальше. Прям вот так и помню этот день, когда я вообще не знала, как делается подкаст. А ты вроде был такой уверенный, что-то сел, что-то хлопнул.
1: Что, с Богом?
7: Ну, конечно, мы же русские. Ой, ладно, это было очень... Я когда волнуюсь, мне очень плохо шучу. Ну, очень плохо.
1: 32-й эпизод сегодня. Не каждая птица рискнула бы предположить, что до 32-го выпуска мы доживем, а видишь, как-то оно сложилось. И выпуск у нас сегодня особенный. Итоговый, праздничный. Мы составим хит-парад лучших антивоенных песен на наш, естественно, субъективный взгляд 2024 года. Опять мы вас обманули, дорогие наши друзья и слушатели. Обещали поговорить об альбоме «Россия-24» Славы КПСС, но отложим «Россию-24» на 25. Есть какие-то туманные подозрения, что принципиально в начале года в нашей дорогой России ничего не изменится. И слово это, и альбом, и песни останутся актуальными. Как будет устроен наш сегодняшний выпуск? Во-первых, это хит-парад. Мы действительно составим десятку лучших, на наш взгляд, антивоенных песен 2024 года. Как мы к этому подошли? Аня выбрала свои 5 песен, я выбрал свои 5 песен. Апропо, скажу сразу, что из твоих 5, как минимум 2 в мою пятерку бы тоже вошли. Просто по-джентльменски я предложил Ане прислать ей пятерку первой, ну и увидел, что да, мне теперь выбирай. В общем, мне кажется, 2 из твоих 5 песен точно у нас поборются за победителя, но посмотрим, не будем загадывать. Я еще долго-долго пытался исключить одну композицию, потому что у меня вот как-то вот 6 сложилось, и ни туды мы, ни сюды. И не повернуть, и не развернуть. А потом я увидел, что одна из песен, я даже ее не буду называть сейчас, она пропала со стримингов, и мне кажется, что пропала именно по решению музыкантов. Вот показалось им, что эта песня совсем не безопасная. Группа, о которой идет речь, живет в России. И, в общем, этой песни нет в легальном доступе. Я подумал, ну, как бы, если сами музыканты настаивают на том, что лучше ее нынче попридержать, не будем и мы ее раскручивать. Поэтому все сложилось 5+5.
7: Как грустно. Расскажи потом за кадром, что это была за песня. Мне очень интересно. Господи, как это грустно. Ну ничего, ничего. Я думаю, это правильное решение.
1: Тебе расскажу, остальным нет. Но еще один маленький от меня дисклеймер. Традиционный гундеж от Заговоры. Мне кажется, что вообще русская музыка в... Важная поправка. Мы выбирали именно песни на русском языке. Так вот, русская музыка в целом в 24-м году была очень сильная, очень мощная. Если мы говорим конкретно об антивоенных, вот с фокусом нашего подкаста, то, на мой взгляд, 24-й год был слабее 23-го. Я вспоминаю 23-й. Там у нас был и Шевчук, и «Косая гора», и прекрасная песня «Мальчики закончились», «Обе-две», и «Письма БВ» Леонида Федорова.
7: И «Машина полная зла» Текила Джаз.
1: «Машина полная зла», твоя любимая. В общем, вот все, что я сейчас перечисляю, как будто бы прям было бы в моей пятерке за 24-й год, но... Оно было в 23-м, нас в 23-м не было как подкаста, поэтому имеем, что имеем, но все равно очень неплохие результаты.
7: А мне кажется, что в этом году лирика гражданская, она во многом углубилась, перестала быть плакатной, вышли на первый план не такие известные и маститые музыканты, как Шевчук, например, а появилось очень много инди-групп или каких-то таких вот ребят, которые только молодые, только начинающие. И для меня было особенно ценным та интимность, близость и камерность, при которой люди иносказательно или прямо сообщают о своих чувствах пребывания в военной реальности. Для меня это даже в чем-то важнее чистого антивоенного плакатного высказывания. Хотя плакатному высказыванию точно было место в 22-м году. Это было невероятной внутренней опорой, которая всем нам помогла тогда выжить. В 23-м году это тоже было важно, потому что это был первый год, когда война не закончилась, и это тоже была важная дата. А 24-й год, мне кажется, в музыке русскоязычной стал годом глубокой и личной рефлексии. И для меня, как и для музыковеда, это особенно важно, потому что вот именно такие памятники культуры, господи, как пафосно это прозвучало, но главное, ты понял, о чем я, вот они помогают, глядя через 50-100 лет, посмотреть, что там переживали, собственно, эти люди, помимо того, что они антивоенно высказывались. А сами-то они как вообще? Как они себя чувствовали? Для меня это было очень важным. И я считаю, что 24-й год для русскоязычной музыки просто во!
1: А подписываюсь под каждым словом, кроме последнего «во», да, учитывая мой гундежный дисклеймер. Но да, у меня тоже ощущение, что если в 22-м и 23-м году музыканты буквально еще становились на табуретку и говорили «нет войне, хватит, закончите, прекратите», то в 24-м на смену этому плакатному высказыванию пришло именно время переживаний. Где-то отчаяние, где-то надежд, где-то тихой грусти, где-то громкой грусти. Но, ну, недаром мы так много в этом году оговаривались по поводу нашего названия, что это не всегда антивоенная музыка, это музыка, не игнорирующая войну, это музыка про то, что происходит со всеми нами во время войны. Пускай как бы избегая прямого какого-то антивоенного высказывания или вообще высказывания о войне. Ну и такие тоже были. Итак, еще раз механика нашего сегодняшнего выпуска. Есть 5 песен у Ани, есть 5 песен у меня. Мы по очереди как бы вычеркиваем песни из этого списка. Но мы их не вычеркиваем, а мы их расставляем с конца наверх. Первая песня, которую... Давай, Аня, ты, кстати, назовешь. Это «Ladies First». Она будет на 10-м месте, потом я на 9-м, потом ты на 8-м, потом я на 7-м. И так до нашего золотого триумфа через бронзу и серебро. Ань, давай, первый вычерк от тебя. Песня, которая расположится на 10-м месте в нашем итоговом хит-параде.
7: Прежде чем я назову песню, я поясню принцип, по которому я их выбирала, потому что их может быть великое множество. А так как это личный список, я выбрала те песни, которые я слушала наиболее часто, к которым я возвращалась, которые стали у меня любимыми, прослушиваемыми. И здесь на мое 10-е место попадает песня, которая, возможно, стала бы более часто прослушиваемой, но она вышла совсем-совсем-совсем недавно. Я успела ее послушать всего несколько раз. Это песня группы «Привет, облака».

0: Я пришла в восторг от ее гармонической последовательности. И в выпуске недавно мы рассказывали, что там все аккорды мажорные, что они странные, атональные, и как эти облака цветные выстраиваются в какую-то последовательность на небе. В общем, короче говоря, безумно красивая песня, которая для меня про то, что с нами или без нас все каким-то образом будет хорошо. То есть она дарит какой-то странный оттенок надежды, который мне на этом этапе жизни, на этом этапе продления войны подходит. То есть такая надежда — это то, что мне помогает. Действительно, такая долгосрочная, стратегическая надежда, что ли, мудрая какая-то, почти религиозного характера. В общем, вот эта песенка, ее я бы дала нашим слушателям послушать еще раз.
1: Да, давай, уже слушать. 10-е место, группа «Привет, облака».

0: Альбом группы «Привет» мы подробно обсуждали в предыдущем 31-м эпизоде подкаста. Ну и Аня уже рассказала, это как раз песня из списка Анны Веленской. Ты ни одну из моих предпочла не выкинуть первым делом. Начала со своих. Это из природной деликатности или почему?
1: Слушай, ну там сочетание природной деликатности и такой некоторой несмелости в том, что я до конца не чувствую, по какому принципу мы будем их расставлять. Я решила, что мне с моим списком как-то оно вот сподручнее. Сейчас я на тебя посмотрю и, может быть, свою тактику и поменяю.
0: Давай, переходим к 9-му месту, не задерживаемся. Ань, а я заострю наш подкаст. Я выстрелю в твой список из своего лука и на 9-е место поставлю нашего доброго товарища Лёшу Пономарёва, он же Джокер Джеймс, с Сашей Гагариным, и песня «Всё переменится». Вот её я ставлю на 9-е место. Давай сначала послушаем, а потом ты будешь меня за это действие ругать.

0: людей решать.
1: Так, ну что же, прежде чем я тебя буду ругать, ну-ка объясни, почему ты ставишь ее на 9-е, а не повыше, например, как-нибудь на 1-е какое-нибудь?
2: Это не проблема песни Джокера Джеймса и, собственно, Гагарина. Это достоинство остальных песен. Мне кажется, если честно, что это все равно одна из самых сильных песен Леши. В ней есть этот прямой антивоенный посыл, стремление к переменам, жажда этих перемен, то, что нам всем сейчас требуется. Но, видишь, на куплетах это все тот же Леша. Ничего нового, как будто мы здесь о нем не узнали, не услышали. На припеве все тот же Саша Гагарин. Мне понятно, как эта песня построена, понятно, как она сделана. И за счет своей вот этой вот понятности, с одной стороны, это ее ценность, безусловно, как антивоенного высказывания. С другой стороны, ну вот прям душу разбередите. Она как-то оказалась не то чтобы не способна. Это, наверное, проблема в моей душе, а не в песнях. Вот что я думаю.

С одной стороны, мне как будто хочется с тобой согласиться. Например, я чаще выбираю для прослушивания, если я не слушаю академическую музыку, которая занимает большую часть моего плейлиста, музыку, в которой, ну, много аккордов, всякие там линии переплетаются, такая услада для ушей, какие-нибудь тембры меня увлекают, или наоборот, рэпчик, в котором очень много жестких и вкусных рифм, странных каких-то, как в «Маленьком Сталине» Джубили, да, где он «Сори, Сири, во мне живет Сталин и Иосиф Мини», и вот что-нибудь такое, что меня ужасно веселит. Но странным образом в течение года я несколько раз сама вспоминала про эту песню, такая думаю, а не послушали мне эту песню, находила клип в Ютубе, что-то смотрела там. Короче говоря, почему-то эта песня мне глубоко полюбилась. Я связываю это с тем же особым ощущением меланхоличной, странной смеси безнадёги и надежды, которая очень со мной резонирует. И я как будто возвращаюсь к этой песне, чтобы еще раз испить этот коктейль, и еще раз это чувство ощутить, оно меня поддерживает в целом странным образом даже больше, чем какая-нибудь открытая высказанная надежда вроде песни «Светлая полоса» Нойза, хотя та песня тоже абсолютно потрясающая, общественно значимая. То есть я, видимо, таким образом переживаю надежду нынче.

0: Понимаю все, что ты сказала, но, видишь, просто, наверное, не совсем мой звук, не совсем моя интонация, хотя я понимаю, ну, как бы всю уникальность голоса Саши Гагарина, я понимаю качество и ценность метода Леши Пономарева, если что, это очень известный, хороший журналист, автор подкастов «Холода», ну и музыкант замечательный, я был на его концертах в этом году, в 24-м.
1: Блин!
0: Что такое-то?
1: Это Леша с «Холода»! У меня только что соединились две личности в одну.
0: Добрый вечер. Добро пожаловать в 25-й год.
1: Однако же, так мы же даже в стриме участвовали, в Тбилиси виделись, а тут, оказывается, это вот... Ой, вот это я, и Семен Семенович.
0: Да-да, поэтому он тебя, скорее всего, услышит, узнает и поблагодарит за то, что ты-то его песню включила, и мы не знаем, на какое место она бы попала, если бы я ее сейчас не отправил на 9-е. Так что, Ань, тебе как раз нечего бояться, а мне есть чего. У меня завтра с Лешей интервью. Я у него беру интервью не на тему музыки, а у Леши в этом году выходил потрясающий подкаст «Война, которой не было» про Чеченскую войну.
1: Это его подкаст? Вот, блин, что-то странное у меня случилось. Я пользуюсь очень многими, видимо, продуктами этого человека. Боже мой, передавай ему привет.
0: Да, так вот завтра мы как раз будем говорить о Чеченской войне для материала, который будет опубликован на Репаблике. У нас просто выходит на Репаблике такой специальный выпуск, который посвящен всему тому, что случилось 31 и 1 января, но не имеет прямого отношения к Новому году. Да, от обращения Ельцина через, там, не знаю, введение евро, даже будет про раздел Чехословакии, который тоже случился 1 января. И, конечно, начало Первой Чеченской войны мы тоже не могли пропустить, и будем об нем говорить с Лешей Пономаревым. Поэтому, надеюсь, к этому времени он еще не узнает, что я его песню отправил на 9-е место, а не на 1-е, 2-е или 3-е.

0: Ну что, твой следующий ход. Давай, Ань. Номер 8. Знак бесконечности, как поет твоя любимая певица.
1: Это точно. А давай-ка я помещу на 8 место что-нибудь из твоего списка тебе назло. Я туда помещу тогда... Давай-ка я помещу туда песню Юнсон, нашей прекрасной певицы. «Мой дивный сад». Мне она тоже очень нравится, но пускай будет на 8 месте.

0: Я не брошу в тебя камень, дорогая Аня, потому что, мне кажется, если бы я сейчас выбирал 8 место, я бы тоже на него поставил Соню Юнсен и песню «Мой дивный сад». Мы очень сильно хвалили ее в позапрошлом 30-м выпуске, очень сильно хвалили этот альбом и эту песню в частности, но вот она тоже, видишь, для меня такая, она настолько как бы хорошая, настолько гармоничная, что... Не к чему придраться. И я заметил, что я к ней редко возвращаюсь, потому что, ну, вот она как бы, вот она вот уже сделана, идеальная тихая песня, и мне негде дальше по ней путешествовать.
1: Но она сослужила добрую службу мне, я тоже ее слушаю как колыбельную, и она меня очень успокаивает. И красивая она, конечно, да и слушай, мы с тобой такой ракурс взяли, как будто мы ругаем каждую песню, которую ставим. А на самом-то деле, видишь, так она нам полюбилась, что мы ее в десяточку взяли. Все-таки замечательная песенка.
0: Да-да, конечно, тем более, что выбор был большой. Ну и вообще, хочется сказать несколько слов о Соне Юнсен. Для меня она одно из главных открытий 24-го года. Первые песни она начала выпускать в 23-м, 22-м даже, если я не ошибаюсь. Но вот полноценный альбом «Среди звезд упавших» вышел именно в 24-м году. И смешно, когда я отправлял Владу Амелину, нашему монтажеру, сценарий выпуска как раз с Юнсен, я написал ему, что ставлю Стулари, а он живет в Тбилиси, что вот группа Юнсен-то тебе в сердечко запала. И он тут же мне ответил, ты выиграл, не забирай свои же Стеллари назад. Я уже всем отправил своим друзьям. Так что это фавориты Влада. Тем самым передаем Владу привет и благодарности за все 31 смонтированный выпуск, а уже вот и 32-й.

Так, мой ход. Ну, давай, чтобы как-то уравнять наши пятерки, я тоже выстрелю в свой список. И на седьмое место отправлю «Меня зовут Машу» и «Песню дома». Нереально.

0: вот, Ань, скажи несколько добрых слов о Маше. Я помню, что ты эту песню принесла в наш подкаст. Мы ее тоже много обсуждали. И я удивился, если честно, что этой песни не было в твоей пятерке, потому что ох, как ты ее хвалила тогда. Ох, как ты ее нахваливала.
1: А мне очень нравится эта песня. Я даже помню, что она сыграла не последнюю роль в том, что наш подкаст появился. Потому что когда я тебе звонила, мы с тобой по телефону разговаривали первый раз, ты меня еще спросил, а много их вообще, этих антивоенных-то песен? Ну или что-то такое? Что мы будем там разбирать? Скинь мне что-нибудь. И я хотела поскорее тебе что-нибудь скинуть, сразу вспомнила эту песню и еще парочку. И после этого ты сразу же мне ответил, а, ну да, конечно, делаем, классно, и правда есть о чем поговорить. Песня очень содержательная, с очень классной игрой ритма. Мягкий тембр Маши очень тоже завораживает. Ее отмечают люди как важную для себя. Каждый раз, когда я спрашиваю, ну что, есть еще песенки, которые вы хотели бы, чтобы мы с Максом обсудили? Обязательно кто-нибудь эту песню кидает. Она важная для людей.
0: Угу. И для меня это еще один из лучших альбомов про разлуку в 2024 году. Вообще разлука одна из... наверное, центральных тем, которые обращались музыканты, по крайней мере, которые появлялись в нашем подкасте и которых я слушал. То есть тема и собственного отъезда, и расставания, и расставания из-за войны, естественно. Она была, ну, может быть, одной из главных, потому что видишь, это то, о чем мы с тобой сказали в начале выпуска. Вот какая-то эта первая эмоция от войны, да, ужас, кошмар, остановитесь, остановитесь. Она, если не прошла, то, по крайней мере, она уже оказалась высказанной. И дальше люди начали осмыслять себя в этой новой действительности, осмыслять, что с ними происходит, кого они теряют, как они сами, может быть, теряются. И вот в этом смысле альбом проекта «Меня зовут Маша», ну, вот один из важнейших. И я открыл перед собой Spotify, у меня каждый год есть плейлист, который называется там «Фав», и две цифры, 24, 23, 22, куда я просто добавляю песни, которые мне особенно полюбились за год. И я вот сказал, что ты эту песню принесла к нам в подкаст, и как будто я через тебя ее узнал. Сейчас я ее обнаружил вообще пятой добавленной, это значит в самом начале года это было. Это значит, что вот как-то я ее полюбил, позабыл, потом благодаря тебе еще раз полюбил, и сейчас опять мы ее вспомнили. В общем, спасибо, Маша, спасибо за эту песню. Больше не звезд.

0: навсегда прогнать, не узнав совсем.
1: 10, 9, 8, 7. Шестое место впереди. И это к тебе, Аня.
2: Ставлю на это место песню группы «Соль Вычегодск» «Заебали ваши пушки». Песня славная, очень эмоциональная, очень панковая. Мы, кажется, тоже ее обсуждали. Ты познакомил меня с группой «Соль Вычегодск», и я знаю, что она для тебя очень важна. Ставлю ее не выше, потому что она не совсем отражает тоже мое чувствование происходящего, и мне она кажется таким очень тоже прямым высказыванием. Но при этом в этом и ее плюс тоже. То есть я чувствую по поводу нее противоречивые чувства, пускай отправляется она на противоречивое, классное шестое место.

Вот мы сейчас послушали, и я хочу с тобой поспорить. Ну, бог с ним, что Сольвычегодск остался на 6-м месте, хотя, признаюсь, я бы повыше подвинул, но такие у нас правила и условия сегодняшнего выпуска. Отменять твой голос, естественно, не буду. Но мне не кажется это вот прям прямым высказыванием, как ты сказала, прямым понятным, и музыкально, и поэтически. То есть, несмотря на броскую фразочку в названии, и несмотря на некоторое, как будто бы упрощение музыки Сольвычегодска к этому альбому, потому что раньше они играли совершенно какой-то сумасшедший фри-джаз или эксперименты, сейчас перешли вроде бы на броский, суровый постпанк, но все равно в нем и джазовые элементы встречаются, и какая-то интересная лирика, и вот эти вот «заебали ваши пушки», даже в этой фразе есть. Честно, я вижу в ней не только плакат с прямым указанием на недовольство, а поэзию.

0: И тут мы будем просить Влада поставить какой-нибудь торжественный или тревожный, или страшный, или пугающий. В общем, какой-нибудь джингл, чтобы отбиться от первой пятерки. Мы переходим во вторую пятерку, в топ-5 песен 2004 года.
1: 24-го, не размечтался.
0: А что я сказал?
1: 2004-й ты захотел.
0: Да уж, размечтался, действительно. Ностальгические мечты. Так вот, нет предела моему великодушию, моей эмпатии, моей чувствительности, моей любви к тебе. Я опять стреляю в себя. И на 5-е место помещаю нашего дружочка Рассела Рахмана, группу «Спасибо» и песню «Дом», которой закрывается, собственно, альбом «Дом» группы «Спасибо».

0: Вот ты знаешь, ценю эту песню. Классно, что она дошла до пятерки. Ценю группу «Спасибо» как минимум за две вещи. Первое — это они работают с аккордами наслоением, что мы обсуждали, когда говорили о ребятах в каком-то выпуске, о том, что что не аккорд, то так называемое полифункциональное созвучие. Не аккорд, в котором три ноты, а их обязательно каких-нибудь, блин, пять. Так работают в основном группы, которые принадлежат к жанру постпанк. Мне приходит в голову тут белорусская группа «Петля пристрастия», которая тоже примерно так же делает. Получается очень тревожное, странное во многом звучание, махровое. Какой-то, знаешь, если это цвет, то он и не синий, и не красный, а какой-то вот сиреневый. Но при этом всем у группы «Спасибо» еще очень много работы с ритмом. Там и размеры 7 четвертей, там и какие-то странные триольно-дуоли и всякие другие сложные слова. Короче говоря, я бы сказала, что их песни сложны для того, чтобы делать на них каверы. Если кто-нибудь придет через 50 лет каверить группу «Спасибо», то не сладко им придется.
1: А то и пораньше.
0: Ну да, но, по-моему, сейчас уже не так велика эта традиция, как когда бытовали рок-н-ролл стандарты, джазовые стандарты и все вот эти вот истории группы «Битлз», которая записывает альбом из каверов, чтобы стать известной. Но, тем не менее, вот я, знаешь, я ценю, когда музыкант делает очень сложную музыкальную ткань, особенно если эта музыкальная ткань соответствует смыслу сказанного, и как будто у группы «Спасибо» действительно соответствует.
1: Да, и еще одно важное замечание. Когда мы Лешу Пономарева на 9-е место отправляли, Джекер Джеймс «Все переменится», я как раз говорил, что в этой песне для меня все понятно. Она является продолжением песенной традиции проекта Джекер Джеймс, поэтому не очень удивляет. Мне кажется, что альбом «Дом» в целом это большущий шаг вперед для группы «Спасибо», которая уехала из России, пересобрала себя с новыми музыкантами в эмиграции, обновилась и содержательно, и музыкально, и очень выросла. Опять же, и профессионально, вот просто как бы технически, и, хочется сказать, интеллектуально, но в первую очередь даже, наверное, не интеллектуально, а духовно, просто за счет того, сколько всего и они, и все мы пережили за это время, этот альбом, он, с одной стороны, концентрация боли, с другой стороны, концентрация энергии, которая скопилась у ребят. В общем, отличный альбом группы «Спасибо», отличная песня «Дом».

0: Четвертое место твоя очередь.
1: А я на четвертое место отправлю тоже очень любимую мной песню, которую мы обсуждали чуть ли не в первом или втором выпуске подкаста. Это песня группы Ил «Я дома».
2: Ой. Хочешь переговорим?
0: Да нет, ну какой переговорим, Ань? Все, оставила так оставила. Но мне казалось, если честно, что группа Ил будет прям бороться за победу. Ну, не они-то будут бороться, им победа в нашем хит-параде не сдалась. Но я видел вот этот вот сложный выбор в финале для кого-то из нас. Ну ладно, четвертое, так четвертое. Группа Ил, я дома.

А вот ты знаешь, мне кажется, что в следующем году группа Ил возьмет и запишет какой-нибудь альбом, и там просто будет сложно его поставить ни на какое-нибудь первое место, чтобы не было повторов. Короче, я звучу, как, знаешь, какой-то престарелый тренер по фигурному катанию. Помнишь, в России все время эти ледовые шоу устраивают?

настоящий крутой интеллектуальный авангард, что они делают что-то очень в лучшем смысле похожее на Radiohead, не по звучанию, а по степени интеллектуальной сложности, наполненности смысла по всему такому, экспериментируют с инструментами. То есть, короче говоря, для меня это настоящий арт. То есть даже не гражданская лирика и высказывание, а такое очень крутое и большое искусство. И я думаю, что мы услышим о группе Ill не раз.

0: дома. Песня «Я дома», песня 23-го года, но альбом вышел в 24-м, поэтому, мне кажется, по формальным признакам она все равно к нашему хит-параду подходит. Но и сложно мне оценить их популярность, особенно в России, но их значимость как будто бы безусловно, потому что, если оно вообще существует, это музыкально-критическое сообщество или люди, которые просто много слушают музыку, они пишут, говорят, вот везде там в итоговых списках присутствует группа Ил, присутствует альбом «Я дома».
1: Ого, а я и не знала, ух ты!
0: Но это такие фавориты экспертов, я бы вот так сказал. Не знаю насчет народной любви, но если она еще не состоялась в полной мере, точно этого ребятам желаем.
1: Я уверена, что вся эта народная любовь и будет в том объеме, в котором они захотят. Хотя, ты знаешь, что вот я только открыла рот, чтобы сказать какую-то глупость, сказать о том, что музыка группы Ил довольно сложна, и что вроде как считается, что народ-то любит что попроще. Тут вдруг я понимаю, что ничего подобного, и как раз именно русскоязычное общество тяготеет к сложности в музыке. А помнишь, как выстрелила группа Шот Парис? Помнишь, как это было ново, сложно, и тоже ужасно авангардно, а потом вдруг выяснилось, что все знают песню там «Яблонный сад» или еще какую-нибудь. Короче говоря, думаю, что сложность не преграда, а огромный плюс.

0: Мы переходим к топ-3, и вот тут уже прям начинаются большие сложности, по крайней мере, у меня. Во-первых, раскроем подноготную нашего хит-парада. Из моих песен уже давно осталась только одна, но ты ее по-прежнему бережешь, за что тебе спасибо. Из твоих осталось две. Среди них есть один безусловный суперхит и одна странная композиция. Все подсказывает мне, что я должен странную композицию возводить на вершину, но нет. На третье место отправляется поэт Дельфинов, проект Клэр Вулф и песня или часть аудиоспектакля, или какой-то spoken word эксперимент, как угодно это можно называть, но война.
1: Слушай, а почему радио? Сейчас, по-моему, радио уже никто и не слушает.
2: А потому, что мир опять поделился на враждующие стороны, как во время Холодной войны, когда радиоголоса доносили альтернативную информацию до жителей СССР. Только знаешь, в чем разница?
1: В чем?
2: В том, что война в наше время не холодная, а самая настоящая.
3: Полностью согласна, я бы тоже туда поставила эту песню, и к этому есть несколько причин. Это так странно, люди, которые делились со мной своим опытом прослушивания этого альбома, кстати, мне многие написали, что они узнали этот альбом после того, как мы сделали про него выпуск, и выпуск людям понравился, как-то мы там постарались.
0: Он еще удивительным образом понравился самим создателям, потому что и Дельфинов, и Евгений Шиповалов очень тепло высказывались о нашем подкасте, постили его себе в соцсети, может, кстати, поэтому у него такие прослушивания. Хорошие. В общем, неожиданным образом оказался важный выпуск из этих 31, который мы сделали за уходящий год. И я рад, что его так хорошо послушали, так хорошо приняли, потому что, ну, действительно, что-то особенное вышло, и хотелось об этом погромче рассказать.

0: Люди, которые делились со мной своим опытом от прослушивания альбома или отдельных песен, писали следующее. Они писали, что их поразил альбом в целом, потому что альбом, напомню, сделан в форме аудиоспектакля, где каждый раз авторы вначале кидают друг в друга репликами, такими немного театрализованными. И дальше начинается музыка в жанре spoken word, то есть это некий проговариваемый текст, по сути, поэзия под музыку, с огромным количеством аудиоотсылок, мемов, тонкостей, электронных звуков, акустических звуков и аудиоэффектов. Ну, то есть такой вот большой аудиоэкспириенс. И людей это очень поражало. Это жанр, который был, кажется, популярен в Советском Союзе, но сейчас почему-то куда-то ушел. А теперь вроде бы возвращается, потому что вот эти прекрасные ребята написали радиоспектакль. Потом группа «Привет», которую мы сегодня упоминали, тоже начинает свой альбом. Мы не знаем, что это такое, с такого аудиоспектаклевого вступления.
1: Но с конферанса.
0: С конферанса. Ой, какое слово хорошее. Совершенно точно. И вот как будто вот этот эксперимент оказался настолько удачным, настолько он подошел людям, которые соскучились по сказке, по разговору, по тому, чтобы музыка была соединена с чем-то, что это просто выше всяких похвал. Но при этом отдельных песен, которые люди добавляют в плейлисты и слушают их часто, вот с этим в них бывают сложности. То есть люди слушают, воспринимают альбом целиком, и выбрать из него какую-то песню, которая была бы вот такая прям хит. Вот это трудновато. Я выбрала песню «Война». В ней очень важный большой текст, который упоминает множество подробностей, который был для меня даже в чем-то образовательным. Это такая очень интеллектуальная рефлексия, и он действительно очень антивоенный, этот текст, прям искренний, и при этом, как сказать, ненаучный, исторический, что ли. Поэтому я очень согласна, что ты поместил ребят на третье место. Если бы мы тут альбомами соревновались или как-то другой рейтинг бы делали, экспериментами или еще чем-то, все могло пойти по-другому. Ребятам огромное уважение, респект, большой привет.
2: В тот год

0: Дорогие щи. Ну и хотелось бы отметить все-таки лирику этого альбома Александра Дельфинова. Вообще, можно его, конечно, упрекать в... Ну, не упрекать даже, да, а подчеркивать его радикальность, его даже не антивоенный посыл, а, конечно, он такой очень антироссийский, очень проукраинский. Это агрессивные стихи и агрессивный альбом довольно. Но, мне кажется, просто как бы сама поэтическая техника, сам уровень, с которым Александр Дельфинов работает со словом, это, ну, одно из самых ярких вообще явлений в современной поэзии, по крайней мере, в той поэзии, которая доступна мне, до которой я добирался в последнее время.
1: Я с тобой полностью согласна, и этот альбом во многом повлиял на меня, как на человека в профессии, потому что он помог мне еще как-то глубже и точнее взглянуть на текст песни, который я обычно игнорировала. А тут мне пришлось его перестать игнорировать срочно, ведь это жанр поэзия такая. И ты знаешь, мне что-то многое открылось. Мне даже кажется, что я после этого свою обычную работу стала работать лучше.
0: Да, получается, что это еще большая моя личная победа за этот год, что вот когда мы только встретились с Веленской и задумали этот подкаст, ну как бы... На чем фокусировалась госпожа Веленская? Ей была важна мелодия, гармония, вот эти все ее там синкопы, перекопы, закопы. И когда я ей говорил, а там, не знаю, послушай звук, а вот послушай это слово, Аня говорила, я слова не чувствую, звук для меня не важен, и вообще как бы отвянь со своими вкусами. И вот к чему мы пришли, к тому, что альбом, построенный на поэзии, альбом, записанный в жанре spoken word, альбом-эксперимент, который сделан как аудиоспектакль. Веленская не только признает в нем музыку, но признает музыку большую, которую поместила в число лучших вообще прослушанных за год.
1: Сформулирую личную мысль. Вот смотри, война началась, и моя эмиграция случилась, когда мне было 23. Сейчас мне 26, через месяц будет 27. Это вообще-то довольно большой период жизни. Такая, знаешь, середина годов с 20 до 30. И я чувствую, что события, в смысле, вот война, политические события, разлука с родиной, они сильно повлияли на меня и на мою работу. Например, я, честно сказать, до войны любила еще и немножечко поигнорировать контекст жизни композиторов, в котором он жил, когда писал произведения. Относилась к этому несколько формально. Меня он тяготил. Мне было гораздо интереснее, что с музыкой происходит. То есть я была сторонницей сильно позитивистского подхода, когда все, что нам нужно, скрыто в написанных нотах, а все остальное дружно идет далеко. Я перестала так чувствовать, потому что, ну, вот я вдруг резко поняла, как человек чувствует себя внутри исторических пресловутых событий. И эмиграция, в свою очередь, потянула за собой огромное количество знакомств. Я стала сильно более социализированным человеком, вышла из какого-то своего пузыря, опять ковыряние с аккордами наедине с собой на чердачке, в этих партитурках, компьютерах и всем остальным. Теперь у меня вот есть Максим Заговора, есть другие мои друзья, есть там мой дружочек Армен Захарян, есть много коллег, с которыми мы теперь на фестивалях вместе выступаем, а они там историей какой-нибудь занимаются. Я их послушала. Короче говоря, это все на меня, как ни странно, позитивно влияет. То ли оно позитивно влияет, то ли я предпочитаю так думать и выискивать хорошее в плохом. Но, ты знаешь, перелопачивает. И особенно 24-й год перелопатил.

0: Так, ну что, Аня, у нас осталось по одной песне. Подошли мы к этому финалу, ну, как бы с паритетом. Одна песня от тебя, одна песня от меня. Тут тоже есть один безусловный хит, известный, наверное, вообще всем. Я не помню, кстати, за последние годы настолько народной песни. Ты можешь ее с чем-то сравнить? Давай ее пока даже не называть, пускай наши слушатели погадают, о чем мы, но мне кажется, и они уже догадались.
1: Ну, я помню как раз у того же исполнителя-исполнительницы примерно такой же народный хит, помню, лет 5 назад или 4, да?
0: Но это 5 это уже вон когда. Тебе еще 20 не было практически, когда был тот народный хит.
1: Я бы так сказала. Вот ты знаешь, случаются иногда народные хиты, ТикТок, все дела, какие-нибудь смешные приколдесы, которые все ходят и напевают. А и в плане серьезных песен тут гораздо сложнее сделать такой хит, который по всему откликнулся. В этом я с тобой полностью согласна.
0: Да, а вторая песня, которая будет с ней конкурировать в наших сердцах, это, ну, такой андеграундный, независимый, региональный панк. Ну и очень интересно, конечно, что мы выберем. Я только сейчас понял, если честно, Аня, что, уступив тебе право выбора первой песни, я одновременно уступил тебе право выбора и победителя вообще. То есть вообще ты решаешь весь наш этот хит-парад. Ты королевна подкаста.
1: Вот, блин. Слушай, ну извини, дорогой. Я, конечно, тогда андеграундный панк на второй поставлю, потому что для меня важна в том числе статистика и пользовательский опыт других людей. И мне кажется, что что-то общественно значимое труд трудно не поставить на первое место. Извини, пожалуйста.
0: А поговорим об общественном значимом, значит, чуть позже. А пока слушаем группу Кикчил брянскую. Песня «Как говорят животные». Песня, которую мог бы написать я, мне кажется, в этом году, если бы обладал достаточным талантом для этого. Ну, в общем, это та песня, которая поется, как я думаю.

0: Ань, позволь поделиться с тобой двумя эмоциями. Первое – расстройство от того, что, как говорят животные, не добралась до нашей золотой медали. Но вторая эмоция – это радость и удивление, если честно, что вот в таком диалоге и пинг-понге с тобой она вообще добралась до финала. Объясни мне это, потому что, ну, как будто бы это совсем не твоя музыка. Я боялся, что ты ее поставишь там 8-й, 9-й, 10-й.
1: Я помню, что ты принес эту песню на подкаст. Я бы ее в жизни не нашла. Это действительно какая-то очень для меня грубая лирика, которую я обычно сама не нахожу, и в плейлисте она у меня не оказывается. Но когда ты поделился своими чувствами от прослушивания этой песни, что-то для меня в ней открылось, и я ее теперь как будто чувствую тоже. Я к ней тоже возвращалась, я тоже ее слушала. Я не добавила ее в свой список, мне бы не пришло это в голову, но когда увидела ее в твоем, я полностью с этим согласилась. Я помню, что я смотрела на обложку с этой коровкой в дворе колодца, и мне показалась очень странной и смешной, и очень будоражащей игра детского и яростного, когда обычно мы говорим, как говорит коровка, как говорит там что-то для детей, а тут как бы все очень по-взрослому. Сама сложность и ироничность метафоры и в чем-то даже отсылка к скотному двору Оруэлла и другие разные вещи, они для меня сложились в какой-то коктейль, и я почувствовала, что эту песню глубоко ощущаю, она кажется мне целостной, я ее запомнила, и она важная для 2024 года.
0: И согласись, что она, ну, как бы воплощает с собой тот тренд, который мы озвучили в начале подкаста, еще несколько раз к нему возвращаюсь. Да, это то, что в 2024 году люди начали смотреть внутрь себя на фоне войны, а не только на саму войну. Вот это эмоция кик-чилл, с одной стороны эмоция бессилия, с другой стороны ярости, раздражения. И вот все, что ты перечислила, я тоже в ней слышу. И детская, и взрослая, и литература центричная, и наоборот, отвергающая любую культуру, потому что, ну а куда там сейчас какая культура. Хочется о ней, с одной стороны, поговорить побольше, с другой стороны, что о ней говорить. Это песня, которая, ну вот, очень самодостаточна, очень сама в себе, без, как говорится, лишних нот и лишних слов, и лишних животных.
1: Я бы даже сказала, что это та песня, которая может заинтересовать и привлечь тех людей, которые не слушают панк. Ну, совсем это не их. Ну, вроде меня. И может быть для них понятной и расширить их какие-то музыкальные горизонты. Она как будто входит внутрь без сопротивления. Я считаю, что это ее главный плюс.

0: Ну и чего-чего-чего? Мы приблизились к победителю. Мне кажется, многие уже догадались.
1: Ну да, я даже... Ну вот так слово о том, что многие уже догадались. Там кто-нибудь обязательно еще и сопротивление по этому поводу словит, потому что хвалить известное – это то, что может вызвать сопротивление у людей. Расскажу быстро, на секунду. Потянем интригу еще немного. Я когда у Юрия Дудя называла топ-10 песен русскоязычных, которые надо показать инопланетянам, я-то опиралась на очень известные песни, то есть те, которые были общественно значимыми. И я даже представить себе не могла, какое количество людей сильно обидится. Но они считали в этом пропаганду и так известных песен, упрощенных, танцевальных, там и «Виагра», и все вот эти вот «Тату», которых я, кстати, очень люблю. А вот как бы нужно называть что-то неизвестное. И это действительно две классные позиции. Да, то есть продвигать авангард или же смотреть на то, что слушают люди, опираться на общественное мнение. Чувствуешь, это две разнонаправленные идеи, два разнонаправленных критерия.
0: А почему они, прости, у тебя вступают в противоречие? Почему нельзя подходить к оценке музыки вот, ну, как бы просто честно по отношению к самой себе? То есть если тебе песня популярная нравится больше, чем песня непопулярная, ну, значит, так тому и быть. Просто ты же выбираешь ее без оглядки на эту массовую популярность.
1: Я выбираю с оглядкой.
0: Вот, а если с оглядкой, то тут у меня есть, уже появляются, Анечка, вопросы к подходу, потому что ты как будто бы немножко делегируешь выбор, и делегируешь выбор массовому сознанию.
1: С одной стороны, так, принимается претензия, обдумаю ее сегодня после. С другой стороны, когда мне было лет 18-19, я была страшно увлечена академической музыкой. И одна из моих идей, которые у меня были на повестке дня, найти тех композиторов, которые были несправедливо забыты. Или популяризировать исполнение тех симфоний, каких-то скерца, прелюдий, которые люди обычно вот почему-то не исполняют или не так любят, как остальные, а ведь это и есть скрытые бриллианты. И ты знаешь, я вдруг после осознала такую вещь. Многократно анализируя именно академическую музыку, я ничего не знаю про поп-музыку, я вдруг понимаю, что те вещи, которые сделаны совершенно прекрасно, я не знаю, как сказать, даже супер-авангардно для своего времени, они очень цепляют слушателя, в том числе массового слушателя. Мы привыкли этого массового слушателя, как, знаешь, относить к массе такой, неумной, что ли, да? Один пошел с крыши прыгать, второй пошел с крыши прыгать. Но ведь это на самом деле не так. Массовые слушатели — это люди такие же, как мы, просто которых очень много. И люди очень чувствительны к музыке. Они в основном выбирают лучшее. Здесь у меня была однажды очень интересная дискуссия с Михаилом Козыревым, который, ну, как тебе прекрасно известно, был директором нашего радио. И у тебя к нему есть там по поводу, свои вопросики по поводу гражданской обороны.
0: Да и много чего другого.
1: Но мне тогда Михаил сказал полезную для меня вещь. Он сказал, вообще-то тут играет роль и реклама тоже. Меня эта мысль ужасно зацепила, и я тогда скорректировала свою позицию и сказала, что при должной рекламе массовый слушатель узнает и полюбит великолепное произведение. Да, при ее отсутствии, может быть, и нет, но при ее присутствии – да. Короче говоря, тема супер острая. Вот пока такие у меня мысли на этот счет, но, как говорил Егор Жуков, у меня еще на эту тему позиции нет. Я еще обдумаю, что тут говорить.
0: Так, я здесь, честно, только сейчас понял, что мы уже 5 минут говорим по этой песне, а так ее и не объявили. Мы все держим интригу, пора эту интригу разрушать. Кто еще не понял? В общем, на первом месте у нас «Монеточка», это было в России. Сейчас чуть послушаем, потом еще поговорим о ней.

0: первый раз. Действительно, если выбирать вот песню года, мне кажется, никаких сомнений нет. И там журнал «Flow», которая, наверное, отчасти, конечно, на безрыбье, но сейчас такое главное музыкальное медиа в стране, тоже поставила монеточку, это было в России, на первое место в своем списке лучших песен за год. И, ну, как бы, и весь альбом «Монеточки», это прям такой же культовый поп-альбом. Знаешь, Ань, очень такие есть яркие воспоминания из детства, когда я был маленьким, и мама включала новогодние, собственно, эти концерты вечера, и там всегда после основного шоу, условно, старых песен на главном или какой-нибудь сказке, шел такой концерт по заявкам ретро. Константин Эрнст, Добродеев и прочие вот эти вот телевизионные мудаки показывали нам, что слушали в 85-м году, в 86-м, там, в 74-м. И я, как бы, это время, будучи маленьким мальчиком, узнавал через эти песни. И с тех пор я очень часто, по крайней мере, когда подвожу какие-то внутренние итоги музыки, я думаю, вот если бы в таком шоу оказался мой ребенок или какой-нибудь другой ребенок, да, через там сколько-то лет, 20-30, какие бы песни представляли год, какие бы песни представляли 24-й? Вот тут у меня нет никаких сомнений, что главной песней этого года, наверное, является «Монеточка» с «Это было в России». Не только за счет качества самой песни, но и за счет реакции на нее, действительно. Это миллионы тиктоков, споры вокруг. Кстати, удивительным образом мне так казалось, что «Монеточка» всех примирила, и это такая прям новая Алла Пугачева, которую любят все. Казалось, нет. Я стал свидетелем большого твиттер-срача, который начали музыкальный журналист Коля Овчинников и киножурналист Маша Кувшинова. И, в общем, они как раз зацепились за эту песню. И Маша, которая живет в России, настаивала на том, что давайте как бы вы перестанете втюхивать свой мигрантский контент в наши внутренние головы, что эта песня не всеобъемлющая для России. Она присваивает себе Россию. Да, что «Монеточка», вот как бы оставляя эту Россию в прошлом, она как будто бы игнорирует происходящее в ней и людей, которые сейчас в этой России живут. Это какая-то, ну, новая, если честно, мысль, которая не приходила мне в голову в прослушивании альбома. Мне сложно было вообще, ну, как бы в этом заподозрить «Монеточку», но есть такое мнение. Ань, что ты думаешь по этому поводу?
1: А я, наоборот, видела огромное количество комментариев в интернете, где люди пишут: «Я живу в России, и эта песня про меня». И вот я ему отвечает иммигрант такой: «Ого, а я живу не в России, я думал, что эта песня про меня. Так это что получается, про нас песня?» И вот, и мало того, дальше к нему в комментарии приходит человек из Беларуси и говорит: «Я живу в Беларуси, вы знаете, если заменить слово «Россия» на слово «Беларусь», это песня про меня. Я предпочитаю игнорировать, что там не про Беларусь, я представляю, что она про меня». И это абсолютное чудо какое-то. Знаешь, наблюдаешь и диву даешься, и как-то тепло становится. Во-первых, люди, там, эмигранты разные, люди в России разные. Это мы делаем очень большое допущение, когда всех в одну кучку мешаем. Но там были исследования какие-то, ну, как исследования, там была какая-то статистика по поводу того, что, несмотря на то, что Яндекс.Музыка никак не продвигала альбом, не выложила баннер, ничего-то не сделала, чуть ли не прятала его каким-то образом от слушателей, там все равно прослушивание из России, там, на Яндекс.Музыке, какое-то колоссальное количество людей, которые к этой песне возвращаются. А ты знаешь, что-то мне подсказывает, что если люди в эмиграции, тем более в эмиграции уже с 22-го года или с 20-го, там, для Беларуси, например, или с 14-го для Украины, то как-то они вот все-таки не Яндекс.Музыку слушают, а какой-нибудь Spotify, его продлевать удобнее, в конце концов. Я могу ошибаться, но понимаешь, к чему я веду? Я к тому, что, как говорится, не все так однозначно. Как толкнуло

0: Плюс, вообще-то, взятки гладкие в этом смысле с Лизы, потому что Лиза как раз делает что-то абсолютно терапевтическое. Она рассказывает про невероятный личный опыт. Ну, она рассказывает про поцелуй, про посещение колбасной лавки и все остальное. Но она поймет, что это было в России, значит, было давно. И имеет в виду себя. То есть, если там мы присоединяемся к этой песне и говорим «у меня так же», то это прекрасно. Если та девушка говорит, что вот у нее не так же, ну, значит, не так же. Но уж монеточка себе Россию точно не присваивает, ничего такого не поет, никакими лозунгами по поводу того, что там России нужно то или России нужно все, не страдает. И наоборот, как раз вот этим вот раскаленным ножом в мягкое масло входит без сопротивления эта песня в сердца людей, поскольку она как раз очень и недавящая, и не манипулятивная.
1: Еще удивительным образом, пока мы с тобой сейчас обсуждали народную популярность и там количество и тиктоков, и прослушиваний, я зашел в альбом «Монеточки, молитвы, анекдоты, тосты», мне просто было интересно посмотреть на количество прослушиваний. Ну, ты знаешь, я из стримингов пользуюсь Spotify, не знаю, насколько это сейчас адекватный выразитель вообще прослушиваний в России, учитывая то, что Spotify из России ушел, но, наверное, в какой-то там пропорции более-менее адекватен. И, во-первых, я увидел, что это было в России все еще крупно проигрывает, в десятки раз хитам с раскрасок для взрослых, и каждый раз, и «Нимфоманки», естественно. Но и на альбоме она не самая популярная песня с точки зрения просто количества прослушиваний. Больше всего с молитв, анекдотов и тостов люди слушали «Self-Harm» 14,5 миллионов кликов. На втором месте «Кис-кис-кис» почти 8 миллионов. И дальше практически вровень идут «Это было в России» под 5, «У мамы есть секрет» под 5. Удивительно, я был уверен, что это было в России супер доминирующий хит с альбома.
0: А я, кстати, так не была в этом уверена. Я думаю, что это песня, на которую... Хотя, даже, может, и ТикТок снято под нее не больше всего. Меня сейчас тоже разные издания просят что-то там проанализировать, прокомментировать, что они мне кидают из итогов года. Я им помогаю. И таким образом открываю для себя чарты и хит-парады поп-музыки без гражданской лирики. Да, то есть те, которые вот про любовь-морковь, тра-ля-ля, шутливые штучки, классные всякие экспериментики и так далее, вирусные. Это вообще, знаешь, вот видел картинки Вселенной, где там Луна, потом Земля, потом огромное Солнце, потом камера отъезжает, и там какая-нибудь еще супер там звезда гигантская, красный гигант. И ты такой, вот это мы, конечно, маленькие. И там рынок поп-музыки без упоминания каких-либо войн, он всегда как вот этот вот гигантский красный гигант, а музыка антивоенная, гражданская, она где-то размером с нашу Землю, да? Все равно это несопоставимо большие рынки. Поэтому меня совершенно не удивляет. Все подростки, конечно, ходят и говорят: котенок, кис-кис-кис, иди на ручки и так далее. Все им это гораздо ближе. И это прекрасно. То есть, прикинь, в одном альбоме написать супер антивоенную песню, даже две, потому что последняя еще есть, финальная, да, «Выше крыш». И хиты для ребят, которым вообще вся эта война по боку.

0: И революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.
1: С каждым годом терни будут только

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Краскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Грязь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У меня появился канал на Бусти. Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так себе, скажем прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю. Я какие-то минимальные донаты поставил. Там, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть, что-нибудь еще, не знаю, может быть, статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу, естественно, не настаиваю. И о чем сегодня у нас пойдет разговор? Первоначально мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная, показать это на примере Испании времен Франко и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмыслил я и несколько дней назад решил, что все-таки, наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании. Тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сцен в Камбодже или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы это трогать не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 55-го и до сих пор соперничают там друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с Битлз, да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается. Чуть-чуть потом просело США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут и новые Deutsche Welle, и новые романтики, и итало-диско, Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала. Притом отстала настолько, что там такие коллективы, как, например, Tuxedo Moon, давайте послушаем.

Довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и на мой вкус только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстро. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джангла и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, жанр гегемонии. И в поп-музыке, и да везде, на самом-то деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна – это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про крауд-рок, частично касались их выпуски про постпанк. Ввиду там определенных культурных и исторических событий, немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы на полтора десятилетия. Потом из краудрока, если брать именно немецкую музыку, вышла Neue Deutsche Welle, потом вот эта новая немецкая тяжесть, вот слово последнее я, честно, боюсь даже произносить, техно, там, берлинская, оттуда же. Но проблема заключается в том, что, как-то мы это обсуждали, что вам в 90-х годах, когда вот краудрок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа начала нулевых «Кисограмм».

примеру. Там и дальше были. Долго вспоминать, поэтому название я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну, в общем, короче, ну, не немцев в смысле, а название. Страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод, вошла в эту гонку музыкальную, долгое время держала планку, к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь. Но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно там 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока. Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Это вот ФРГ, вот эти все, значит, там краудроки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с краудроком точно это такая довольно местечковая сцена, как правило, там какие-то прогроки играли, хэви-метал, что-то вот в этом роде. Но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну, в частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежчица из ГДР в ФРГ, то есть были вот такие вот перебежчики-музыканты, которые хотели реализоваться, но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего. Ничем как-то они не отметились, как и весь, до поры до времени весь восточноевропейский блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны, я понимаю, что я очень много вещей опускаю, какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки, откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это, ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка и начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку, вот в контексте Франции, вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки это всегда была такая, знаете, страна очень самобытной, ну, вообще французы очень большие националисты, они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ввиду там столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колоний приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колоний ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно офранцузить, скажем так, человека вне Франции с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием, да, вот настолько они офранцуживают. То есть язык там у всех французский, там местных никто там не знает, я не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство. Вот французский знают все, то есть эта страна ушла из колонии, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон – это, ну, не круг, а, соответственно, Жак Брель. Да? То есть что такое шансон? Давайте, опять же, попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в кабаре, в варьете, и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая, на втором месте составляющая была музыкальная, при этом музыкально она во многом основывалась на такой музыкальной традиции, вот еще времен, наверное, Великой Французской революции, то есть оттуда корнями. Музыка такая, сохранившая корни определенные, поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то есть я вам вот давайте, ну, что-нибудь включим.

0: fier, moi.
1: То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил, и вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже еще петь не начал. Вот этот эффект, он достигается именно благодаря такому специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills, I want money.

которые так немножечко извращали текста. Скажем так, ну, первоначально брали кавер, все вроде поют, как и положено, но как-то вот очень извращенно. А за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы, но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция страна довольно уникальная именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем, ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да, а Сантана, конечно же, Сантана. А вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами, на самом деле это все продолжается и там, и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп-музыки это касается, и всего другого. Вот, еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то поть, и мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, всем вам известная.

И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, да, вот так вот. Такие вот изобретательные французские господа. Значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый, он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример — группа La Femme.

всем вам тоже известная. Вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, который будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это значит что-нибудь другое. Вот, на самом деле можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления, это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме, вот в 22-м году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22-го года, вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую, очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макароникам, к итальянцам. А почему я объединил тематически Италию и Францию? Потому что на самом деле итальянцы действовали примерно по такому же принципу. Послушайте классические там какие-то рок-н-ролльные хиты, послушайте песни, которые пела Адриано Челентано. Вроде то же самое, но с каким-то вот таким итальянским. Он другой флер, но тоже есть свой. Повторяться особо не буду. Практически все то, что я говорил по отношению к Франции, если там заменить слова по отношению к Италии, также применимо. Единственное, что вот если французы прогоняли через эту призму, да, значит, какую-то музыку, то вот итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую, и прогоняли через призму там рока, новой волны и так далее. То есть, условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из Итало-диско, давайте там Маттиа Базар послушаем.

вы сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего, и переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю. Но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме, мы должны поговорить с вами о фигуре Франциско Франко. Потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франко. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там, 36-й, там, 39-й, 3 года, да, не воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну. Мы сразу после нее начинаем свое повествование. Вот, значит, закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы. Это, кстати, разные вещи, как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там Муссолини подвесили за ноги уже мертвого, там Гитлер застрелился, его тело сожгли. Японцы там своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал. Господин Салазар, да. Он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франко сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили, с одной стороны, а с другой стороны осудили. Ну, настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там с 45 по 49, даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе, Америка помогала, на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами. Республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил. И, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР. И, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всячески гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49-го года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разруха. Но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся. И на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франко, ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там его финансировать, страна начала выходить из кризиса, и, соответственно, как только она из него вышла, тут же оживились коммунисты и, внимание, сепаратисты. Вот здесь мы переходим к другой немножко теме. Ошибочно считать, что Франко был фашистом. Есть мнение, что был, есть мнение, что не были. Я считаю, что не был. Почему? Потому что фашизм – это идеология, скажем так, прогрессивистская. То есть это была идеология, заточенное под идеолого-центричное государство, где она ставилась во главу угла, где нужно было там отказаться от Бога, от старых традиций, вот строить новое общество, а одну палочку легко согнуть, прут об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в Бога, был очень набожный человек, коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, потому что Франко его послал, он не просто так из ничего появился. То есть он уважал все вот эти вот традиции, и для Франко, то есть, ну, чем отличие, условно говоря, между там Муссолини и Франко, да, Муссолини была важна фашистская Италия, вот именно так он ее видел, то есть главная идеологическая подоплека, а Франко, ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс, рыночная экономика, хотя до этого она была плановой, как и там во всех почти фашистских режимах, открыл торговлю со всеми,
потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой, когда Кастро господин пришел. Несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий. Уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет, да, вот, то есть, ну, представьте, что политик старый, который, как бы, ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как положено. Он проявил гибкость и перестроил страну вообще на, значит, новые рельсы абсолютно экономические и политические. Это очень важно. Поэтому, когда вам пытаются представить Франка как какого-то фашиста-маразматика, который там только и делал, что расстреливал людей, да, он расстреливал не без греха, там, великим гуманистом он не был, но он был гибким политиком и, скажем так, думал в интересах Испании, как он их себе представлял. Важный для нас момент, помимо того, что он не был, скажем так, идеологически стоек, а был таким гибким парнем, это вопрос целостности Испании. Вы, наверное, видели все эти протесты там в Каталонии, в Андалусии, в так называемой стране басков, я не знаю, там Баскония, правильно? Ну, не готов тут. Давайте назовем ее страна басков, чтобы я не выглядел идиотом, не слышался, вы же меня не видите, да, не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас Коминтерн, они такие, да-да-да, замечательно, вы, главное, центральную власть как бы свергнете, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме, да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончился, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка, каталанского, наверное, каталонского, короче, вот его. Все говорят на испанском. Это все сделал Франко. Соответственно, все эти замечательные сепаратисты Франко не любит, потому что он им, так сказать, подрывал крылья. Ну, а Франко руководствовался тем, что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны, и вот эти все нам страны басков, страны андалусов, страны каталонцев, страны там еще кого-то, нам вот это все вообще не интересно, будьте испанцами, меня вообще не интересует. И так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франко, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но ее так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и петь запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей – это группы из Андалусии, так называемый андалузский рок или фламенко-рок. Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем андалузский рок группу Триана, к примеру.

чем вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалузских, вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то, и другое. Культурные традиции именно конкретной территории. И именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франко бы это не позволил. В стране басков была, например, группа, очень извиняюсь за произношение, Нику Гряк. Послушаем ее.

не испанец, наверняка как-то он там читается не Гугария или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не Гугуряк у нас она будет. Это буквально левые баскские националисты. Ну, вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своих земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франко это не нравилось, Франко их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело, оно только обретало новую почву, потому что чувствовалось, что само государство, оно слабеет, а если оно слабеет, значит, контроль слабеет, расстрелов уже за это нет, вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось там размышлениями о сепаратизме, были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, о политичном формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем. Отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец вот блога про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке. И, как мы уже с вами слышали, англичане, американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке. Ну, условно говоря, там Мадонна, да, которая там мексиканка, она, по-моему, в 81-82 году дебютировала, вот, она пела на английском языке, там у нее пару песен только есть на испанском, в основном она пела на языке английском. И первый вот такой вот хит международный, скажем так, очень значимый, от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп, испанский, ну, то есть вот ориентированный на вот эту вот латинскую, да, эту вот испанскую культуру, это была песня «Living Vida Loca».

хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах, да и даже там сейчас, когда там песня Диспозита вышла, условно говоря. Вот это все пошло, на самом деле, от нее. До этого такого масштабного характера это не имело. Ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. А дальше у нас идет страна Швеция. Ну, на самом деле, она идет из Швеции, и Скандинавия. Здесь тоже поговорим поподробнее. Вообще, скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп. То есть, всегда можно было как-то их поделить на две части. То есть, это группа, грубо говоря, на экспорт. А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать, потому что Швеция – это просто самый яркий пример. То есть, это группы на экспорт по всем поп-стандартам Европы. Ну, АБ,

классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они Швеции, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то, не то что самобытными, потому что там самобытность, она началась вот чуть-чуть попозже, мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью. Здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа Leather Nun.

такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такое максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное, именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делали, скажем так, для души, да, то есть как вот дизайнеры, да, они там, или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны на самом деле примерно вот в таком диапазоне держались где-то до 90-х годов, а в 90-х годах что произошло? Вторая волна black metal, конечно, скандинавская волна, тут у нас уже и норвежцы, и шведы, и финны, датчане, тут все просто подключились, погнали играть, и тут пошли вот эти black metal, скандинавские metal, там викинг, кор какой-то там, то есть там, вот это все прям валилось. И во многом сейчас именно с этим ассоциируются скандинавские страны, именно с такой музыкой. Можно сказать, что она такая у них стала практически национальная на самом деле, потому что они в этом абсолютно хороши, все у них получается замечательно. Как мне кажется, именно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую там финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны black metal эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными. И, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. Авичи, электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods.

например, румынская техно, про которую мы с вами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, ну, тоже Пластик Бернард, который у нас играл. Периодически что

ездить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального, в отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов. К ней был большой интерес рекорд-лейблов, от продюсеров и так далее. Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция. Это группа Лайбах и их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Opus. Звучит он вот так.

целом, что здесь можно сказать? То есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены, как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичме, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот в, тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот чуть дальше от стран Западной Европы, которым мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе, думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе, ну, будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие страны, люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну, я имею в виду не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их, скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последний у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть вот показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не туда. Тема большая на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, а рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголи по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд, да, по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило с советской, на самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну, он будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был «Стиляги», ходили в красном, что-то танцевали под джаз, там что-то все у них там замечательно. Еще «стиляг» называли «Папина победа», была такая машина «Победа». А стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как-то вот у них получилось, интересно. Стиляги – это золотая молодежь 50-х годов. Дети высокочинных людей, да, партноменклатуры, академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все коммунилины, все при деньгах. Все при связях, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они так же, как рок-н-ролльщики, помните, мы об этом говорили,

Хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа, они ввозили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копирование, знаете, вот кто что слышал. Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен вот, значит, в СССР, был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать, опять же, фарцовка и так далее, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании. То есть они видели картинку, как там, и хотели быть такими же. Ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок-н-ролльных, джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно, ну, типа там «Машина времени», начали активно осваивать наследие хипарей и «Лето любви». Вот тогда уже пошли свои песни и каверы, значит, хотя бы каверы, да, на песни, скажем так, иностранные. Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся, вообще никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но ориентируясь на них, убеждалась, скажем так, ну как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры, и не хотел иметь с ней ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто там только людей резали, насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку. И вот только-только там появилась вот эта вот советская эстрада, а надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов, ну где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле, она была вообще очень высокого уровня, да, ну там понятное дело, что можно там смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее, вот это все, конечно, можно смеяться, да, но были там и был тот же Хиль, да, то есть были там интересные люди с поставленным вокалом, с какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкальной, мы сейчас о музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, это все копирование, оно происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то, ну, вот эту призму. Вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто все, что вы знаете, там, воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо, по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает, пластинки стоили дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну, занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем, потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там замечательные группы, типа там коллектива из города Харьков под названием «Коллежский асессор».

0: То есть были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в Туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке, сейчас не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там, опять же, что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что не мог себе купить барабаны, гитару, порог вхождения был высокий. Именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной, значит, самобытности, то мы будем вторыми Битлз. Если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет. Потому что зачем им вторые Битлз, есть первое. Ребят, до свидания. Вот эта вот ошибка, бездумное копирование в угоду своему представлению о моде, без какого-то анализа, без добавления своего, оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся, когда у нас по факту самобытных коллективов, вот, ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова «самобытный», интересных коллективов, не похожих на другие, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один и тот же трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением, их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот 10-е года дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет. Произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Рыльсков. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: эфире Радио Сахаров.
1: Магадан. Where in the world is Magadan? Nobody's ever heard of Magadan.
2: И вот я вижу Магадан. Где это? Никто никогда не слышал о Магадане. Должно быть, это на другой планете. Но нет, это наш сосед через Берингов пролив. Из интервью Лэри Рокхилла.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: От Магадана до Москвы почти 6 тысяч километров по прямой. От Магадана до США в два раза меньше – 3 тысячи километров. На протяжении всей истории связь между Колымой и Аляской можно было считать лакмусовой бумажкой, по которой можно было судить об отношениях между Россией и США. В этом выпуске мы обсудим, как менялась эта связь, почему железный занавес начал падать именно на севере и почему Колыма так привлекает иностранцев со всего мира.
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. Также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
0: Вообще, связь между Аляской и Дальним Востоком всегда была. Местные народы совершали путешествия между материками и торговали друг с другом. Но, конечно, больше свидетельств и истории об этой связи начало появляться с началом освоения Колымы, причем, кстати, не только со стороны России, но и со стороны США. После того, как Российская империя продала Аляску, отдельные предприниматели из США стали пробовать организовывать торговлю между Номом, это город на южном побережье Аляски, и Дальним Востоком. Это приносило неплохой доход, потому что из Нома торговцы везли разные товары повседневного пользования, а обратно возвращались с моржовой костью и пушниной. К началу 20 века эта торговля стала таким устоявшимся предприятием. Полярный исследователь Руал Амундсен в дневниках писал, что только за две недели в 1920 году он встретил 6 американских шхун, которые шли на Колыму.
1: На одной экскурсии я слышал такую байку, что Магадан, ну вот происхождение слова Магадан и Манхэттен, они как бы схожи, то есть корни, то есть Магадан и Манхаттан. С установлением советской власти и началом Дальстроя, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, некоторые контакты прекратились. Хотя известно, что Эдуард Берзин, когда готовился к стройке завода на Вишере, ездил и в Америку, и Европу, чтобы договориться о покупке оборудования для производства бумаги. Позже все тому же Дальстрою Штаты поставляли тракторы, катерпиллеры и форды, на которых ездили по трассе, да, даже сохранились фотографии. Во времена ГУЛАГа среди заключенных ходили слухи о побегах через Берингов пролив в Аляску. Например, уйти на Аляску планировали руководители Зеленомысского восстания, бунта, который был поднят в 1937 году в районе поселка Нижние Кресты на северо-востоке Якутии. По сообщениям свидетелей, они подготовили две лодки и пароход. Однако это восстание было подавлено, никто никуда не уплыл.
0: Я знаю, что еще Солженицын рассказывал о якобы 7 зэках, которые угнали самолет и улетели в США.
1: Я смотрел про эту байку, никаких достоверных данных об успешных побегах через Беринг пролив в начале 20 века нет. И, в принципе, в целом, когда речь заходит о побегах, то тоже нужно поставить себя на место заключенного, представить эту бескрайнюю тайгу, где ты, в принципе, ну, выйдя за территорию лагеря, оказываешься отрезан от мира, то есть ты можешь надеяться там только на самого себя, а вокруг тебя болото, степи, леса, дикие животные. Ну, то есть опасность поджидает на каждом углу, поэтому даже если люди убегали, я думаю, рано или поздно они возвращались. Ну, известны случаи, когда местное население ловило беглецов и возвращало их.
0: Но настоящая серьезная связь между Колымой и Аляской, как я понимаю, установилась во время Второй мировой войны.
2: Это ветераны-летчики. За ними 5 полков специальной перегоночной авиационной дивизии. Они участники одной из малоизвестных операций Второй мировой войны. Операции по переброске тысяч самолетов из Аляски через Берингов пролив в Сибирь. Трассы, которые в Америке называют Алсип.
3: Из документального фильма «Трасса Алсип».
0: 1942 году была открыта воздушная трасса Аляска-Сибирь, или Алсиб. Она была открыта по договору Ленд-Лиза и была нужна, чтобы перегонять самолеты, запчасти, продукты и дипломатическую почту. Там была невероятно сложная цепочка для перегона. Американская часть трассы начиналась в штате Монтана и заканчивалась все в том же Номе на Аляске, а советская начиналась в Анадыре, а заканчивалась по-разному, в зависимости от линии фронта. И вся трасса представляла путь примерно в 14 тысяч километров, 3 тысячи от заводов США через Канаду и Аляску до Фербенкса, 6,5 тысяч километров от Фербенкса до Красноярска и далее до Волги к фронту примерно еще 4,5 тысячи километров. При этом состав аэропортов, участвовавших в этой трассе, менялся со временем. К 1945 году было уже 5 основных маршрутов и использовалось до 30 аэродромов.
1: Причем большая часть этих перелетов была очень тяжелой. Магнитные компасы работали ненадежно, и в зимнее время при очень низких температурах во время посадки самолета возникал плотный туман. Зачастую летом возникали лесные пожары, и низкая облачность заставляла летать вслепую.
0: Всего за время работы Алсиба в СССР было отправлено почти 8 тысяч самолетов, 18 тысяч тонн грузов и 319 тонн почты. И, конечно, несмотря на все споры вокруг Ленд-Лиза и прочего, это, конечно, значительно помогло Советскому Союзу во время Второй мировой войны.
4: Снабжение перегонщиков осуществлялось пилотами с Востока, которые летали на транспортных самолетах, везущих запчасти, двигатели и продукты. Экипажи даже жили в самолетах, для тепла использовали угольные печки. У них было заведено загружать личный груз в любое доступное место на самолете. Обувь, одежду, консервированные продукты. Пилоты были очень молодыми, решительными на хорошее дело. Из воспоминаний американского пилота Романа Джастиса.
1: После Второй мировой войны все об Алсибе было засекречено Советским Союзом. Количество самолетов, количество авиакатастроф, пути, по которым самолеты летали, вообще все. Но, несмотря на это, в 2021 году Богдан Булычев и его команда отправились на поиски одного из самолетов, которое потерпело крушение, по легенде, на озере Майорыч. Результаты их экспедиции можно посмотреть на YouTube, на канале Богдана Булычева. Они выпустили 8-серийный фильм о поисках этого самолета. После Второй мировой войны занавес между Колымой и США снова начал закрываться. Началась холодная война.
0: Вот, допустим, ты общаешься же когда с историками. Есть понимание у историков местных, почему после войны засекретили всю информацию об Алсибе?
1: Смотри, когда летчики летали из Аляски обратно сюда, в Магадан, один из аэропортов был в Магадане, они видели, естественно, и лагеря, и полигоны, где добывали золото. Это стратегически важная информация. Естественно, она не могла быть передана куда-то. И чтобы уж наверняка засекретили сразу все. То есть, я думаю, чисто из стратегических соображений.
0: Окей. Устраивает ответ такой. Пока в Советском Союзе работал, а потом разрушался Дальстрой, в США рассказывали об огромной опасности нападения со стороны Советского Союза. В этот момент в одном из маленьких городов Центральной Калифорнии жил школьник по имени Лэри. Каждую пятницу там проходили специальные учения. В городе срабатывали сирены, нужно было включать радио на определенной частоте. Вещала правительственная станция для чрезвычайных ситуаций, которая говорила, это учебная тревога. Обычно в это время Лэри с одноклассниками был в школе, и им велели прятаться под партой. И по его воспоминаниям, уже тогда он стал задавать себе вопрос, откуда вообще взялась эта вражда между странами.
5: Well, about the age of 12, my mother bought me a Zenith Transoceanic Radio.
4: Когда мне было 12 лет, мама купила радио «Зенит Трансокеаник». Я всегда интересовался зарубежными странами, и, конечно, Советский Союз всегда был на слуху. С помощью этого коротковолнового радио я слушал станцию «Радио Москва». Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Уже взрослый, получивший образование Лоуренс Рокхилл, в 70-х годах переехал из теплой Калифорнии на Аляску, в город Ситка. Там он изучал культуру, антропологию коренных народов и работал и преподавал в разных школах с детьми. Еще через 15 лет, когда отношения между Рейганом и Горбачевым стали меняться, напряжение между США и СССР начало сходить на нет, у Лэри появились друзья, которые переписывались с людьми из Советского Союза. Он решил, почему бы не попробовать связать детей Аляски с детьми из Магадана.
0: В тот момент его ученики уже слышали о Советском Союзе, но толком ничего про него не знали и не представляли себе жизнь обычных людей и школьников таких же, как они. И Лэри постепенно начал это менять. В газетах и по телевизору мелькали новости о Рейгане, Горбачеве и жизни советских людей. Лэри стал обсуждать их в классе с учениками, потом он нашел учебник и разработал программу изучения Советского Союза. Это идеально сочеталось с изучением истории Аляски, которую он преподавал в то же самое время.
1: В 1987 году, после полугода изучения СССР, Лэри с учениками решили отправить первую посылку в Советский Союз. Они сфотографировали себя, свои семьи, школу, написали письма. Каждый из 30 учеников от руки написал письмо. Для многих это было первое письмо в их жизни. Никто не знал имя адресата, поэтому писали просто «дорогой друг». Потом они записали несколько песен, например, «Пусть всегда будет солнце», и еще несколько американских песен о мире, и упаковали все это в посылке и отправили.
5: So one in the fall of 1987, the secretary came and knocked on our door, and I opened the door and they said.
6: Осенью 1987-го секретарь постучала в дверь. Я открыл, а она говорит: «О, Лэри, а почтальон только что доставил три письма из Магадана. Лучшее Рождество в моей жизни. День удался». Трое счастливчиков, получивших письма, были очень рады. Местная газета пришла их фотографировать. Письма русских ребят процитировали в газете. Из интервью Лэри Рокхилла.
0: В Советском Союзе же немного людей знали английский, и получается, что как, это просто они из США присылали в СССР посылки, письма и так далее, и просто находили кого-то, переводили, или как это происходило?
1: В Америке уже существовала компания Ground Zero Pairing. Это калифорнийская организация, которая уже имела опыт по установлению контактов между советскими и американскими школами. То есть он с ними связался, сказал: «У меня есть ученики, они изучают русский язык, Советский Союз, я хочу выйти на новый уровень». И вот через них он все это дело провернул. Да, вот про английский язык ты вот сказал, что там кто-то не знал. Ну, он был удивлен как раз-таки уровнем английского языка, насколько хорошо все было написано. Ну, я не знаю, возможно, конечно, там преувеличивать, все-таки это дети. Я не думаю, что они там владеют языком как носители, но, тем не менее, все было ок.
0: Но просто писем Лэри Рокхиллу было мало. 14 июня 1988 года случился так называемый полет дружбы по маршруту НОМ «Бухта Провидения» с губернатором Аляски Стивом Купером, сенатором Мурковски и большой группой американцев на борту. Губернатор Купер встретился в Провидении с Вячеславом Кобицем, который был губернатором Магадана в то время. В ответ через год губернатор Магадана отправился на Аляску, и Лэри решил, что это шанс еще больше наладить контакт с настоящими магаданцами. Он вместе со своими учениками решили купить аудио и видео, кассеты, книги, калькуляторы на солнечных батарейках и передать их губернатору Кобицу.
5: I talked to some people in Anchorage that told me no, all their time was tied up in Anchorage and it wouldn't be possible.
6: Я поговорил с местными в Анкоридже, они сказали, что у делегации плотный график, и они не смогут встретиться с нами. Но это было не то, что я ожидал услышать. Я позвонил Джиму Стэнфиллу, другу в Номе, и он ответил: «Да без проблем, Лэри, приезжай. Когда губернатор Кобиц и делегация прибудут, мы проведем экскурсию по начальной школе Нома, а потом вы с Риком и учениками можете презентовать ваш проект». Супер! Я позвонил президенту авиалинии Аляски и сказал: «Мы с Риком купим себе билеты, но мы бы хотели взять с собой двух учеников. Выручите?» Он ответил: «Добро». Они оплатили билеты студентам. Благодаря помощи жителей Солдотны мы купили все необходимое. Кто-то даже пожертвовал книги и другие вещи. Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Губернатор Уолтер Хикель, предыдущий губернатор Аляски, узнал о планах Лэри и устроил для него и школьников большую встречу с магаданским губернатором. Их провели по кораблю Дмитрий Лаптев, а капитан корабля пригласил их на обед к себе в каюту. Там школьники впервые попробовали блюда русской кухни. А затем губернатор Вячеслав Кобец забрал с собой и передал в школу номер один, легендарная в Магадане школа, самая продвинутая на тот период, подаренные кассеты, книги и калькуляторы. Все школьники были очень рады.
0: После этого между Лэри и вот этой магаданской продвинутой школой номер один завязалась переписка. В 1989 году случился первый обмен школьниками. Правда, они провели в зарубежных для себя странах всего несколько дней.
5: Of course, that was unforgettable experience. Magadan was a pure Soviet city.
6: Это незабываемый опыт. Магадан — советский город, который сильно отличался от Аляски, но это не шокировало нас. Многое о советской жизни мы знали из газет, но о Магадане информации было мало. Два пункта были схожи – холод и снег. Стоял февраль 1989 года. Холодно.
4: Из интервью Лэри Рокхилла.
1: В этот момент глобальной целью для Лэри стало наладить постоянный обмен между школами. Напомню, что в этот момент все еще был железный занавес. И такая идея просто-напросто не могла прийти никому в голову, что что-то подобное вообще осуществимо. Но удивительно, что ему удалось договориться. Он запланировал поездки на год вперед. Но помимо обмена, Лэри самому хотелось пожить в Советском Союзе, в Магадане. Поэтому ему посоветовали наладить связь между университетами. Магаданским пединститутом, сегодняшним СВГУ, и университетом Аляски. В этом ему помогли ректор пединститута Евгений Кокарев и декан филологического факультета Роман Чайковский. Так Лэри Рокхилл оказался на Колыме.
5: But I was a student, just as much as they were. And every place I went, I felt that I was a student.
6: Я был таким же студентом, как и все остальные. Куда бы я ни пошел, я чувствовал себя студентом. В гостях комната превращалась в класс, а хозяева становились учителями. В торговом центре кассир-продавец – учителя. То же самое в Восходе, в Чайке, в Доме одежды. Одно дело побывать где-то, совсем другое – пожить. Но люди были теплы и дружелюбны. Я чувствовал себя членом семьи.
4: Из интервью Лэри Рокхилла.
0: В 1990 году впервые в Советском Союзе было открыто безвизовое сообщение с Аляской для коренных жителей Чукотки. И можно сказать, что вообще-то именно с этого и началось падение железного занавеса. Рокхилл проработал в Магадане несколько лет и еще бесчисленное количество раз приезжал на Колыму. Он выучил русский язык и до сих пор поддерживает связь с некоторыми своими учениками. Но все программы, которые Рокхилл с таким талантом и усердием открывал, сейчас уже закрылись, и случилось это еще в нулевых годах.
1: Чтобы отправлять студентов и школьников на Аляску и в обратную сторону, приходилось ждать чартер. Вначале государство покрывало часть расходов на дорогу до Аляски, но потом перестало. Какое-то время школы начали делать взносы, ну а потом все пришло к тому, что сами родители должны были платить. Ну и в общем, те, кто мог себе это позволить, они ездили, те, кто не мог, перестали. Магаданские студенты могли посещать пары в университете Аляски бесплатно, и им не нужно было делать никаких взносов. Наши многие преподаватели ездили на Аляску, учились там, потом возвращались и до сих пор преподают в нашем вузе. Студенты, которые приезжали к нам, им могли предложить только уроки русского языка, но и возможность пожить на Колыме. Понятное дело, что спрос был не слишком равномерный. Тем не менее, эти чартерные рейсы просуществовали около 10 лет. Потом Аэрофлот организовал перелеты из Магадана в Анкоридж, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. А еще был рейс Магадан-Хабаровск-Анкоридж. Но спустя еще 10 лет интерес и спрос упал.
0: Слушай, там часто бывает, насколько я знаю, на примере своего родного Владивостока, там часто бывает, как это часто бывает вообще в целом в России, просто тупость там каких-то чиновников, потому что, например, во Владивостоке есть такой, я не знаю, был ли ты в Азии или нет, наверное, был где-то, ну, короче, есть лоукостер Air Asia, который как бы супер-лоукостер, первый из многих, которые после него появились, и там можно было, ну, там, летать за мало-мало денег, и, короче, Air Asia хотел Владивостокский аэропорт сделать своим хабом. Во-первых, это бы принесло кучу бабла Владивостоку, и, ну, просто это удобно, и все такое, и не пришлось бы жителям Владивостока, и, соответственно, Магадана, и других городов летать через полмира, но в итоге губернатор сказал, что, типа, нам это не надо здесь, и вообще это опасно. Ну, собственно, как я понимаю, сейчас тоже из Магадана на Аляску нужно через полмира летать.
1: К сожалению, да, и самое интересное, что перед записью этого подкаста я общался со своими друзьями, сверстниками, и вот задавал им такой вопрос. Думали ли они вообще о том, что вот отсюда лететь до Америки в целом ближе, чем если лететь через Москву? И многие говорили, нет, они даже не думают о том, насколько мы рядом. То есть, ну, если на карту смотришь, ты, конечно, понимаешь, но у тебя как бы в голове у тебя этой мысли вообще нет. То есть, что там рукой подать до Аляски, до Америки, до, ну, вот это соседняя страна. И в целом, как по-другому могла бы выглядеть наша жизнь? Вот как ты тоже сказал, это мог быть такой тоже хаб, как люди бы могли летать в Америку. И тут бы, наверное, реально там все по-английски говорили, жизнь бы, наверное, строилась и выглядела очень сильно по-другому.
0: У нас в целом довольно благодаря тебе позитивный подкаст, но, блин, когда ты это говоришь, у меня идут мурашки, но просто от того, что из-за, в общем, известной фразы, обращенной к Юрию Гагарину о том, что Юра, как мы все и дальше там, потому что, ну, реально, то есть я просто понимаю, что там этот Берингов пролив, условно говоря, он, ну, сколько там он в самом узком месте, 86-89 километров, ну, как бы очень мало, то есть это реально могла бы быть совершенно другая жизнь, совершенно другая страна и совершенно другие мы. Я еще подумал о том, что если безвизовый режим, он был бы расширен для вас, например, для тех, кто там живет в Магадане, в том числе тоже, например, и, ну, вообще, то есть, да, это было бы как тот же, опять же, Владивосток, который я уже приводил в пример, и безвизовый режим для жителей Владивостока с Китаем, потому что, ну, понятное дело, что там безвизовый режим не совсем безвизовый, там куча условий, да, но я просто знаю по своим родителям, по друзьям своих родителей, по моим каким-то друзьям и знакомым и родственникам, которые там сейчас живут, что как бы Владивосток и Китай там, ну, не только Суйфаньхэ маленький город, а еще и Харбин большой город, ну и вообще это как бы очень важная такая связь, потому что люди туда ездили, люди смотрели на то, как живут другие люди, люди привозили оттуда кучу всего, и это очень много делает для региона, когда есть вот такая вот связь между приграничной и прилегающей к этому месту территории другой страны, как бы это очень важно. Все просрали, короче.
6: Окно на запад было долго заколочено, а теперь при Горбачеве его открыли. Все смотрели через него на Берингово море и пытались понять, что было там. Теперь это не так. Мир слишком открыт благодаря интернету. Все знают все о всех. Это совершенно другая ситуация.
4: Из интервью Лэри Рокхилла.
1: История со школьными обменами не прекратилась. Да, я расскажу, как я вообще встретился с иностранцами в первый раз в своей жизни. В общем, существует такая программа, возможно, ты о ней слышал, Rotary Club.
0: Нет, не слышал.
1: Короче, это международная программа, которая возит школьников из разных стран мира, соответственно, в другие страны. Эти клубы есть по всему миру, как я уже сказал, и даже в Магадане. Насколько я знаю, он до сих пор существует. Когда я учился в школе, кажется, в классе в восьмом, нам приехало четверо ребят. Немка, японец, итальянка и бразильянка. Это был первый раз, когда я в своей жизни встретил иностранцев. Про Лэри Рокхилла я тогда вообще ничего не знал, про всю эту историю.
0: Бразильянка, это, конечно, сильно.
1: Да, я на тот момент уже, ну, неплохо говорил по-английски, и вот эту немку как раз-таки отдали в наш класс. В принципе, они все всегда ходили вот вчетвером, ну, и вокруг них какая-то такая компашка образовалась. Мы очень много общались. Мне было интересно в первую очередь, ну, как с ней, как с носителем языка поговорить, да, там, другой культуры. Очень много проводили времени вместе, там, ходили на сопки, их водили, и так где-то по школе, и какие-то день рождения их праздновали. В общем, этот Rotary-клуб, он привозил ребят и после. Но почему я вспомнил именно первый? Потому что, в принципе, в тот момент, ну, я как бы выбрал, что я хочу от жизни. Я понял, что мне хочется выучить язык, хочется начать путешествовать, хочется как-то связать вот свою жизнь именно с этим. После я поступил как раз-таки в наш универ, познакомился с Романом Романовичем Чайковским, узнал об этих обменах с Аляской, которые были. И мне, и моим одногруппникам было всегда очень досадно слышать о том, что все эти контакты утрачены, программа завершена. Но, тем не менее, своими силами мы там подавались на разные зарубежные программы. Ну, вместе преподая, и старшекурсники нам объясняли, как подавать документы на зарубежные программы. И в первый раз я оказался в Германии по программе DAD. Это служба академических обменов. На целый месяц я поехал в город Йена изучать немецкий язык. И там с местными мы тоже очень много общались о жизни, да, о том, какие у нас там разные страны, как мы видим этот мир. И там я пытался заинтересовать людей нашим краем, нашей территории. Я предлагал преподавателям из этого университета, университета Фридриха Шиллера, приехать к нам и поработать у нас. То есть я рассказывал им историю вот этого Лэри, говорил о том, что это возможно. Я уверен, что наше руководство пошло бы им навстречу, потому что, ну, такие прецеденты уже были. Вот, к сожалению, это не удалось, но одна девушка согласилась. И она приехала потом в Магадан. Ее зовут Анна Купфер. Это тоже стало такой маленькой сенсацией для нас всех, потому что тоже тут половина никогда вживую иностранцев не видела. Ну и именно немца. Там мы все на тот момент очень сильно изучали немецкий. Это было прям круто. Она заканчивала уже учебу в университете и искала место для своей практики. Она училась на преподавателя немецкого языка. И я вот окрыленный всеми этими историями, надеждами, пришел в наш вуз. И сказал, у меня есть человек, который за бесплатно готов работать в нашем университете, на нашей кафедре, преподавать немецкий язык, проходить практику. Но, к моему сожалению, вуз навстречу мне не пошел. Вообще, без объяснения каких-то причин, ну, эта тема была закрыта. Но, опять же, мы не стали отчаиваться, открыли свой клуб немецкого языка, он просуществовал не так долго, но в его рамках удалось отправить как минимум одного человека, который вообще никак не был связан с немецким языком, одного технаря, как раз-таки в Германию, тоже по этой программе.
7: Es ist kälter, als ich dachte. Und ja, auch ansonsten, ich weiß nicht, so kleine...
8: Больше поразило, что повседневная жизнь... Темы для разговоров и интересы у людей моего возраста совсем не отличаются, хоть между нами такая большая дистанция, и воспитывались мы немного иначе, мы похожи. Из интервью путешественницы Анны Купфер.
0: Когда ты читаешь и изучаешь то, как к вам приезжали иностранцы, там Лэри Рокхилл, Анна Купфер, документалисты разные, журналисты, люди простые, это все очень круто, но всегда задаешься вопросом, а зачем они это делают? Ну и, собственно, мы часто говорим в этом подкасте, зачем люди, да, там, остаются на Колыме, приезжают на Колыму, как-то связывают свою жизнь с Колымой. Тебе после общения с иностранцами стало понятнее, почему они приезжают, почему они там выбирают? Часто, наверное, если мы говорим о иностранцах там из богатых стран, да, то часто, наверное, менее комфортную жизнь может быть. Что они говорят?
1: Ну, я расскажу тебе на примере другого своего друга Николя Гро, режиссер, который приехал к нам из Бельгии снимать фильм. Потом мне тоже посчастливилось, как бы, ну, за счет этой нашей связи, дружбы, да, у него в Бельгии побывать. Получается, он приехал в 2018 году. Это стало сразу такой сенсацией. В городе все про это знали, у него там кучу интервью взяли, и мы тоже. Это, кстати, был вообще наш первый подкаст. Вот именно с ним мы записали, потому что поняли, что, ага, что-то здесь не то. То есть, если иностранцы сюда приезжают, значит, они что-то знают. И Николя, супер открытый парень, изучал Магадан, он прочитал всего Шаламова. Я был, кстати, очень удивлен, что именно Шаламов так популярен в Европе, что его, ну, перевели там уже, не знаю, наверное, чуть ли не на все языки. В общем, он начитался Шаламова и решил приехать сюда, ну, как бы на дурака. То есть он хотел снять здесь фильм, но не знал вообще о чем. Он хотел просто вдохновиться именно тем, что увидит. Также он рассказал нам, что, в принципе, от жизни в Бельгии он устал, потому что он живет в Брюсселе, да, работал там продавцом в шоколадном магазине, знаешь, что это туристическая какая-то лавочка. Он устал от всего этого шума, людей, и он хотел отправиться вот туда-то, где он мог бы быть один. В принципе, ну, наверное, это идеальное место, вот Магадан, Колыма, чтобы как-то уединиться с собой, со своими мыслями. Сюда действительно можно ехать и за этим. Он приезжал сюда, наверное, раз 5. Последний раз он приехал уже со съемочной командой. Они начали снимать фильм. У него было рабочее название, насколько я помню, «12 месяцев зимы». Но из-за 24 февраля проект прервался. Они уехали обратно. Все. Несмотря на то, что Николя, насколько я помню, хотел остаться. Ну, в общем, он говорил о том, что ему интересна коллективная память. Он исследовал то, как здесь люди помнят о прошлом. Именно с ним мы отправились в такую, для меня лично, первую большую экспедицию по трассе. Потому что, в принципе, насколько я знаю, не все люди, которые живут в Магадане, они вообще выезжали за территорию, за аэропорт. То есть у нас аэропорт находится в 60 километрах от Магадана, а дальше вот это вот все, ну, как бы все та же трасса, там вот маленькие поселки, города какие-то. И там вот атмосфера, естественно, совсем другая. Интересно, что когда ты возвращаешься с трассы в Магадан, для тебя город, ну, как мегаполис какой-то. Ты понимаешь, что он, ну, маленький, в принципе, но ты видишь там большие дома, какие-то магазины, цветные вывески. Это все тоже есть на трассе, но просто масштаб другой. В общем, мы отправились, да, с ним на трассу. Мы записали тоже несколько интервью там. Мы помогали ему как переводчики. Мы потом расшифровывали для него все эти беседы, потому что он искал, за что зацепиться. И Николя не хотел лезть в историю, связанную с ГУЛАГом. Он сказал, типа, с этим лучше разбираться вам, потому что вы здесь живете. Он хотел показать, он хотел снять именно художественный фильм. ну, как-то документально-художественный, о жизни здесь, о жизни простых людей. Вот через все вот эти вот реалии, которые европейскому зрителю, ну, просто даже во сне, наверное, не приснятся. Это тоже в том числе заставило меня как-то иначе смотреть на все это и относиться к тому, что мы здесь имеем. Никак, знаешь, не постараться из этого свалить поскорее, потому что, ну, да, тут холодно, тут, я не знаю, меньше там супермаркетов, я не знаю, что там еще нужно людям...
0: Сейчас еще и полярный день.
1: Для счастливой жизни, но как-то вот изучить все это, понять все это, соприкоснуться, и чем дальше ты копаешь, тем интереснее тебе становится, и, в принципе, ты начинаешь лучше понимать тех иностранцев, потому что за счет вот этой оторванности, изолированности, Николя вообще называл, да, всю эту территорию такой белой пустыней, твое видение мира меняется. И вот темп жизни, он тоже намного медленнее, за счет этого ты можешь действительно погрузиться в другую среду.
0: Вообще еще интересно, ну вот то, что ты говоришь про Николя, и я вспоминаю о том, о чем мы с тобой говорили и немножко спорили в первом выпуске. Иностранец и его работа оказываются глубже и смотрят какие-то более глубокие и тонкие материи, чем многие люди, которые живут в России, снимают какие-то фильмы, потому что большинство фильмов, снятых для широкого зрителя, документальных фильмов про Колыму, там Дудь, Варламов, «Настоящее время», другие фильмы, все они, ну, как бы фокусируются во многом именно через прошлое, да. Классно, что, ну, как бы есть человек, у которого, скажем так, намного меньше было шансов узнать о чем-то другом, о Колыме, да, но он при этом вот каким-то образом это ему удалось.
1: В общем, на меня, на нас, на ваши уши это очень сильно повлияло, вот именно встреча с Николя, он наш...
0: Ну да, слышно, что ты с теплотой о нем отзываешься.
1: Да, он наш большой друг, ну, это на самом деле круто, иностранцы круто, и общение с ними всегда позволяет посмотреть вот на эту жизнь здесь, с другой стороны, и понять, что жизнь у тебя неплохая, жизнь интересная, и возможности, которые у тебя здесь есть, они настолько уникальны, что иностранец может приехать к тебе сюда через полмира.
9: Gulag is just an entrance door to collective memory, but it's not the image that I want to give.
10: Gulag — это лишь входная дверь для коллективной памяти. Но это не тот образ моего опыта здесь, который я хочу передать. Я больше заинтересован в настоящем, в тепле настоящего. Это не тот образ, который люди здесь хотят, чтобы был у нас, людей снаружи, у Магадана. И я знаю это. И я знаю, что, к сожалению, это то, что до сих пор осталось в коллективном мнении о Магадане.
9: In collective opinion about Magadane.
10: Из интервью Николя Гро.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» и в Инстаграме, и в Телеграме, «В лесах» латинскими буквами.
1: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.
0: Над подкастом работали редактор Эдуард Цирионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве станет.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Это «Медуза».
3: Письмо от Анастасии. Она рассказывает про начало 90-х и то, как у нее в семье появились первые деньги и первая машина «девятка». Цитирую письмо. Несмотря на то, что места во дворах было достаточно для всех владельцев машин, папа каждое утро и вечер проделывал путь в 3 километра, чтобы вечером поставить, а утром забрать машину из гаража. Иногда мы ставили машину всей семьей, иногда он с мамой, иногда втроем, папа и мы с сестрой. Это были моменты для обсуждения будущего. Кажется, больше всего он хотел, чтобы мы получили хорошее образование и стали успешными. О будущем он рассуждал очень серьезно и предлагал нам делать так же, несмотря на наши 10 и 12 лет.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида», и с вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта оживших фотографий, который называется «Живое».
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Не зря это называется подкаст «Сон». Это наши личные истории. Они похожи на какие-то сны. Может быть, да, на такие затертые записи на кассетах, которые вот проступают, да, через помехи. Мы рассказываем их вам. И надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Мы их будем зачитывать в нашем подкасте. Присылайте письма и аудиозаписи с вашими историями, фиксируйте звуки какого-то шума городского, отправляйте их нам на почту podcasts@meduza.io. Пометку «Атлантида» не забудьте. Голосовые отправляйте прямо в Телеграм. Собачка, «Медуза», нижнее подчеркивание, «Подкаст». Кстати, вы можете присылать не только истории какие-то, да, звуки, но и темы для наших выпусков. Часто они совпадают с нашими планами, но иногда вы наталкиваете нас на мысли о какой-то вот теме, которой в планах у нас и не было. Сегодня мы будем говорить как раз на такую тему. Несколько слушателей еще в прошлом сезоне предложили поговорить о гаражах. Для России это и впрямь какое-то вот такое супер явление, заметное место отдыха мужчин часто, куда они уходят от рабочих, не знаю, семейных каких-то рутинных тягост. Это место сбора подростков, детей, как опасное, так и интересное, захватывающее. Мы видим вот эти ряды гаражей на окраинах больших городов как неотъемлемую часть пейзажа, которую ну вот никак не выкинуть. Вот эти ряды гаражей с трубами, часто на крышах чего-то лежит какой-то мусор. Мы стали вспоминать, в принципе, что-то вспомнили и добавили более родных для нас тему сараев. Мы сельские люди, как писали одни из наших слушателей. Ну вот вам сельские сараи. Поговорим об этом.
1: У меня гаражная оптика, которая, как в одном меме говорится, не наберет много классов, ведь она деревенская. Вот такая у меня оптика. Вокруг у меня все было деревянное в основном, и рядом с этими вот деревянными избами часто были пристроены гаражи. И вот эти гаражи, они тоже были внезапно деревянными. Сверху был шифер накрыт, если кому-то вот повезло его найти. А у тех, кто был недостаточно удачлив, было сверху рубероидом, черным квадратом, все закрыто. Ворота я точно не помню, какие были, но, по-моему, тоже деревянные. И там была такая особенность, например, у гаража, про который я вот хочу рассказать. У него был такой пояс или ремень. Его закрывали такие железные или чугунные прямоугольные палки. И они захлопывались и в центре закрывались замком. И замок был, можно сказать, карикатурный. Как вот сейчас можно увидеть на иконках, на телефоне, там, в приложениях. Там везде такой замок до сих пор рисуют. Ворота эти выходили на улицу чаще всего. Перед ними был выложен доски или мостик. И вот отсюда выезжало то, что живет в гараже. А вот во дворе, за этими огромными деревянными воротами, иногда находилась обычная, ну, человеческая дверь в этот гараж, через которую хозяин, собственно, и заходил. Такой гараж был у моего деда, уже покойного. И внутрь меня этого гаража спокойно пускали и позволяли в пределах разумного там все изучать. Ну, то есть там, ну, черная жидкость там, которую находил, не надо было на себя лить и внутрь тоже употреблять. Но там, в принципе, сложно было в себе как-то что-то найти интересное, потому что там было темно достаточно. Все полки были заставлены банками, гвоздями, шурупами. Ну, вот эти вот банки из-под кофе, в которые складывали все, что маленькое и может потеряться, вот все это складывали. Рядом с ними тоже были другие какие-то почерневшие от масла детали. Паутина там была и запах железа, смешанный с запахом резины и бензина. Вот это вот там он стоял прямо посреди всего этого. В центре этого хлама сияло сокровище. Это вот дедушкин мотоцикл «Урал», зеленого цвета вроде бы. И это вот было самое интересное в этом гараже и посреди всего этого барахла. На фоне вот всего этого бесконечного окружения деревянных брусьев, запах навоза, вот эта земля, грядки, дрова. И вот этот мотик, он выглядел, на самом деле, хоть он был достаточно старый, но он выглядел как гость из будущего. Вот своим запахом этим, который очень сильно отличался от всего вокруг. И вот своим именно внешним обличием, то, что он был такой блестящий. И вот как младенец, который познает весь мир через прикосновение, я вот так же вот знакомился, по сути, с этим мотиком. Лазил по нему, крутил руль, стучал по спидометру, чтобы стрелка эта прыгала, двигалась. Трогал выхлопную трубу. Ну, она такая блестящая, большая, толстая такая была. Гладил эти сиденья из кожи. Ну, в общем, много чего делал. Там еще, когда руль поворачиваешь, там этот булькал бензин. Откручиваешь, смотришь, что там булькает. Ну, в общем, там можно было долго себя занять. И там еще рядом была коляска, в которую я садился. Накрывался вот этой накидкой, которая была встроена в коляску. И сидел, грелся. И представлял, как это все двигается или едет. Но вот этот мотик, он так и ни разу вообще на моей памяти и не поехал. То есть он вот все время стоял. Там еще был красный, потом позже мотоцикл Иш Планета 5. Но в суть в том, что они оба не ездили, а двигались они вот только лишь в моей фантазии.

0: У меня ощущения схожие. Правда, сразу скажу, что в моей семье гаража не было ни у кого. И средства передвижения своего не было ни у кого, даже мотоцикла. Но наш дом вот, в городке Курской области окружал такой комплекс сараев, гаражей и так далее. И ощущение схожее с чем, что, в принципе, у наших соседей, детьми которых я дружил, у деда тоже был гараж с машиной «Москвич 408». Посмотрите на картинках, что это чудо советского автостроения. Наверное, сейчас многие люди скажут, что он выглядел красиво. Ну, на тот момент это тоже было ретро, какая-то удивительная машина, непонятная, может, даже как из каких-то фильмов немножко американских. И в этот гараж иногда нас пускали, и мы вот сидели как раз в машине в этой, которая уже не ездила. Продать, видимо, они ее тоже особо 90-е годы уже не могли, потому что это была сильно устаревшая машина, никому не нужная. Вот так она стояла в гараже, покрывалась пылью, паутиной, но дети иногда ее оживляли, сидели в ней, крутили руль. Все равно в гараже со смертью деда они особо не убирались. Тот же запах масла, бензина какой-то, это все осталось. Потому что, ну, видимо, не нужно им было. Все, что надо, лежало в сарае, которые были у всех жителей квартир нашего дома. А гараж вот занимала эта машина. И так мы поняли, что, в принципе, в гаражах водится что-то интересное. Да, и вокруг мы иногда смотрели в щелку, какие машины там есть. Ну, чаще всего, конечно, особенно там, где вот щелка какая-то, паутина, да, вот это зрелище не забудешь, да, откуда тянет еще чем-то таким запахом. То есть это гараж неухоженный. Скорее всего, какая-то там будет старая машина. Встречался еще более старый «Москвич 407», такой батончик. «Москвич 401». Могла какая-то старая «Волга» спрятаться в гараже. Я помню, даже был нам известен гараж, где стояла какая-то немецкая машина еще до военных времен. Я не помню, как она называлась, но вот она была. На нее этот экспонат можно было посмотреть. Надо сказать, что вот эти гаражи представляли собой не что-то такое красивое, капитальное, не знаю, как гаражи в американских фильмах, а вот такого монстра, собранного из листов железа, покрашенного, перекрашенного. Может быть, тряпки забивали щели в нем. Были более новые гаражи, чуть подальше. Вот они представляли собой лабиринт, где, в принципе, мы играли в прятки, догонялки. Можно было что-то интересное, там какую-нибудь штуковину найти техническую, повоображать, не знаю, что это деталь от космического корабля. Это переносило вот в такую какую-то другую реальность. Если вот вспомните первые стрелялки на компьютерах или приставках, ну, Doom, например, когда герой бредет в каких-то коридорах, еще чего-то. Вот у нас была такая своя реальность. Потом, правда, как раз мы перешли в виртуальную реальность из вот этой живой.
1: На гараже больше походит первый Quake, наверное.
0: Может быть, да. Часто встречаются воспоминания, какие-то картинки, как дети прыгают с гаражей в снег. Так как это Курская область, снега там было не очень много, поэтому такой картины из моего прошлого нет. Письмо от Дениса. Он вспоминает, что с друзьями, как и все городские дети, лазал по крышам гаражей. Он рассказывает, что владельцы гаражей, усатые мужчины, чинившие там свои автомобили или просто спасавшиеся от семьи, представляли единственную опасность. Разве что еще можно было упасть с этого самого гаража, что мой товарищ однажды и сделал, успешно сломав руку.
1: Территорию гаражей я вот когда жил в городе уже обходил стороной, не только потому, что мне это было неинтересно, но вот в принципе, эти сами гаражи, они визуально выбивались из всего пространства вокруг, и это такую тревожность у тебя вызывало. Потому что это однотипные такие коробки, которые тесно стоят друг с другом, и между ними пыльная дорога, где такие проплешины травы, рядом какие-то железяки торчат. В общем, выглядело это очень сомнительно все. Вот у меня лично это вызывало вот смесь чувств между промзоной и тюрьмой почему-то. И детей, играющих у гаражей, я тоже особо не видел. Да и на самом деле вот я не могу по себе представить, чтобы меня в юности вот могло тянуть к этим недружелюбным на вид местам. Но могу понять, почему, возможно, это притягивало детей, потому что это место, оно вот другое какое-то. Тебя, конечно, будет втянуть к чему-то вот другому, и где как будто бы нет людей, нет контроля какого-то, и ты там как будто бы можешь делать, что заблагорассудится. Даже вот эти мемы постоянные про гаражи же, что вот стоит гараж, и рядом с ним все цветет, природа яркая, трава, а вот падает тень от гаража, и сразу за этой тенью там типа скелеты, шприцы, ножи, вот что-то вот пограничье такое, эти гаражи.
0: Вот как раз к гаражам, о которых ты говоришь, гаражи больших городов, я тоже практически никакого отношения не имею, потому что как раз вот те гаражи, то, что я назвал комплексом, конечно, это, ну, территория может быть 30 на 30 метров, как-то так, ну, в крайнем случае на 50. Это было рядом с домами, между домами, и это было не очень опасно. Может, кто-то по традиции говорил, там, гаражи лучше не ходите, но это было вполне безопасно, городок маленький, никаких там шприцов, ничего не было, а вот именно такие индустриальные гаражи я видел только со стороны, возможно, слава богу.
1: Я вот со стороны тоже на них смотрел, но сейчас у меня эти гаражи вызывают интерес, особенно их вид, то, как они наслаиваются друг на друга, какое окружение выстраивается вокруг них. И это мне напоминает проявление жизни, как эти гаражи зарождаются, появляются хаотично. Будто бы это вот распространяется мох или вот какие-то споры. Они еще выглядят как ячейки или как вот эти вот клетки, которые расходятся в пространстве. В городе, где я жил, там есть такой лог, низина. Там когда-то протекала река. Ну, как и многие городские реки, она исхудала и почти превратилась в ручей, но лог вот этот, рисунок бывшей реки, он остался. И вот по этим бывшим склонам, бывшему дну, стали застраиваться гаражи. И вот гуляя по городу, было неожиданно, когда вот я выглянул из зарослей каких-то, подошел к этому небольшому обрыву и увидел, что передо мной вот простирается вид крыш гаражей, и змейками вьется дорога между ними. И это вот было даже не в одном месте. И вот из этих гаражей торчали, как ты упомянул, такие самодельные трубы, скорее всего, от печек, карикатурно, как это, с паровозов, с такими шляпками. И над воротами нависали козырьки, которые говорили о том, что за пределы гаража особо владелец этого места не выходил, потому что там козырек был достаточно маленький, то есть, чтобы просто выйти покурить или там поздороваться с кем-то. Кладка у гаражей у всех была разная. И когда вот ты идешь по краям вот этого гаражного кооператива и видишь эту стену, можно было увидеть прям разные сочетания разнообразных кирпичей, материалов, узоров. Там были обветшалы и новые. В общем, такая прям настоящая мозаика из текстур. И некоторые гаражи, владельцы, они настолько до неузнаваемости меняли пристройками, надстройками, что возникали вообще какие-то безумные конструкции, из-за чего вот это вот все надстроенное, принесенное туда, поставленное со всеми вот этими выпирающими конструкциями, разрасталось, и вот над этими узкими дорожками, которые там оставались, нависало и превращало, мне кажется, эти кооперативы гаражные в такое подобие средневековых поселений. Мы, конечно, не подкаст про там топ-10 красивых гаражей России, но я вот хочу упомянуть про такое место в городе Воткинске. Это Удмуртская республика. И там есть гаражная многоэтажка. Там есть такой холм в центре города, в районе улицы 1 мая, по-моему. И там рядами гаражи друг на друга устроены. Прям несколько этажей. И я когда первый раз это увидел, я очень удивился. И там можно с одного этажа на другой заезжать, вроде даже на машине, и сверху на все это смотреть. Кажется, что это что-то древнее, какие-то вот средневековые постройки. В общем, это выглядит впечатляюще. Это действительно вот такой пирог из гаражей.
2: В году, наверное, в 96-97, мне тогда было около 12, мы с моим другом Пашей нашли заброшенный гараж. Точнее, мы тогда посчитали его заброшенным, на самом деле это был вполне себе чей-то гараж, потому что на нем висел навесной замок. А этот замок мы сразу же сорвали, заглянули внутрь, увидели, что там чисто и хорошо, и убежали. В течение нескольких дней мы проверяли, что там с гаражом, и увидели, что внутри никаких изменений не происходит, значит, гараж никому не нужен, и можно его смело сквотировать. Такого слова, конечно, мы тогда не знали. И это было как раз вовремя, потому что в тот момент мы остро нуждались в какой-то базе, в убежище. Потому что именно в тот момент мы нашли шикарный способ зарабатывать хорошие деньги. Мы начали мыть машины на улицах. Это был довольно простой заработок, хоть и требовавший некоторой смелости и ловкости, но было две проблемы. Первая, вокруг шныряли всякие упыри, которые норовили у нас отнять деньги, а заодно у нас и поколотить. Нам это не нравилось, нужно было от этих упырей убегать, где-то прятаться. А вторая проблема была в том, что чтобы мыть машины, тебе нужен инвентарь. Ведро, тряпка, губка. И этот инвентарь нужно где-то хранить. Ты же не будешь его уносить каждый вечер домой. И вот этот гараж пришелся как раз вовремя. Мы его обжили и начали хранить там свой инвентарь. Начали там прятаться от наших врагов. А потом уже, когда наш бизнес пошел в гору, мы там стали праздновать наши победы. Самое кайфовое все-таки было собраться вместе на пирушку в нашем гараже и тихонечко смотреть в открытую дверь.
0: Хочу поговорить про сараи. Кстати, вот про средневековье, если говорить... Рядом с несколькими вот нашими многоэтажными домами были сараи, которые построены, ну, специально для их жителей, такие длинные ряды, одноэтажное строение, у которых двери выходили на обе стороны. И вот эти двери были разноцветными. Это, в принципе, напоминало, да, от какой-то европейские городки яркие, только вместо домов там вот эти вот двери. Их можно было разглядывать часами, потому что они абсолютно разных оттенков, чем-то могли быть обиты, разные замки. В общем, такой богатый мир, который вроде ничем не примечательный, но если взглядеться, достаточно интересный. И вот как раз сарай у нас был, это было царство моего дедушки. Он увлекался рыбалкой, там в основном лежали его удочки, какие-то спиннинги, куча всего. Стоял мопед, потому что до какого-то пруда или нормального участка реки надо было далеко ехать. Потом это как-то сменило дача 90-е, потому что надо было какие-то овощи выращивать тупо, потому что их, ну, часто не было в магазинах или на рынке они были дороговаты. И удочки стали заменять ведра, лопаты, какие-то плоскорезы, всякие такие огородные девайсы в большом количестве. Мопед сменил более практичный и дешевый в эксплуатации велосипед. Но какие-то все равно там, не знаю, плащи, палатки, то, что дача тоже была далековато, в дождь можно было попасть, это все было. Там было хозяйственное сердце любого, наверное, дома, квартиры российской в провинции. Такой глубокий это погреб. Там хоронились сначала в основном консервы, еще чего-то. Хотя у меня бабушка не очень это любила консервировать. Потом картошка дачная туда заехала в большом количестве. Периодически эти сараи, кстати, грабили. Я помню, у каких-то наших соседей даже унесли банки с соленьями. Пытались ограбить и наш сарай, но там в этот момент ничего не было. По-моему, какие-то ведра унесли, там два ведра, не очень хороших даже. Может, велосипед бы тоже утащили, но вор пришел в неудачное время. Велосипедов не было в тот момент ни моего, ни деда. Где-то мы были, то ли на даче, то ли на рыбалке. Рядом с этим комплексом, в принципе, были еще самостроенные сараи людей, которых не устраивали вот эти клетушки, которые хотели большего пространства. Это, ну, пожилые тоже такие ровесники моего дедушки были. Подчеркну, это были не гаражи, хотя были более широкие двери. Площадь, в принципе, наверное, позволяла разместить машину или мотоцикл. У них были тоже велосипеды, мопеды. Я так понял, да, потому что я видел просто вот эти пожилые мужики, могли собраться в сарае у одного из них, поговорить о рыбалке, где клюет, на что клюет, какая новая удочка у кого. Потом темы плавно перешли, когда начали увлекаться дачами, по семенам, рассаде, где какая картошка хорошая дает урожай, какие удобрения где взять и так далее. Играли в домино, наверное, выпивали. То есть это было такое место отдыха людей. Либо сам человек время там проводил, может, чтоб опять же не мешать жене и детям, внукам. Либо вот они там встречались, и такой клуб аристократический, да, в сарае по обсуждению близких тем. Вот такие были большие сараи. Выглядели достаточно тоже живописно и красиво. Полной противоположностью этим сараям, которые для себя люди делали, были сараи, которые соорудили из будок грузовиков каких-то старых или даже автобусов, если человеку досталось. Я помню, как раз рядом с нашим сараем напротив был сарай из автобуса, я даже не знаю такой марки, у него были забиты окна, то есть свет туда явно не проникал. Был виден маршрут, даже что-то было написано, но не разобрать. Видимо, в каком-то городе его достали, эту коробку из автобуса, и вот сделали из нее сарай. Выглядел он жутко, как будто что-то вот он пережил. Не один апокалипсис, был ржавый, покрашен одно краской на другую, через это проступала ржавчина. Очень была постапокалиптическая картинка стояла, но его хотя бы оттеняли живые сараи, живые гаражи, которые находились рядом.
1: Я вот такое видел, кстати, много вдоль Байкало-Амурской магистрали. Там в городах видно, что люди используют вагоны поездов. Прям рядом с друг другом стоят вагоны очень разных видов. Там и грузовые вагоны, и пассажирские. И видно, что это приспособлено для хозяйства. И там это вот не, как ты сказал, внезапно разбросано, хаотично. А там это прям видно, что это целое хозяйство. Ну, там у них соседи есть в таком же вагоне. У каждого свой вагон, как говорится.
0: Для многих наших, наверное, слушателей, и для нас привычная такая часть пейзажа – это заброшенные машины и автобусы, которые как раз никто не пытался даже обустроить под что-то утилитарное, а они могли стоять в поле, могли стоять где-то около полузаброшенной промзоны. Вот у нас какое-то время стоял остов Икаруса, даже с сиденьями, которые постепенно разбирали. Но это как раз очень похоже, кстати, на то, как ты сидел в мотоцикле, а мы сидели в этой машине в гараже. Да? То есть тоже себя представлял либо водителем, либо пассажиром. Особенно, наверное, постапокалиптично выглядели кабины от грузовиков, которые тоже часто встречались. И в них тоже можно было посидеть, покрутить руль. Может, отсюда у нас такое думерство есть, что мы сидели в этих кабинах, крутили эти рули на каких-то ободранных сиденьях, ну и надо было вовремя узнать, что где-то появился такой либо кабина, либо автобус, либо даже старый легковой автомобиль, потому что его быстро очень начинали растаскивать. Сначала на цветной металл двигатель уносили, потом, видимо, какие-то просто приборы, запчасти. Ну и в итоге сам остов разбирали на металлолом, разносили. Надо было успеть его освоить, в нем посидеть.
1: Про сарай я могу добавить то, что вот ты рассказывал про гаражи, что там проводило время детвора. Ну вот для меня, по сути, это были сараи, они мне заменили гаражи. То есть я забирался на их крышу, прыгал в снег. Это было такое место, забитое хламом. В нашем случае 80% сарая всегда было забито дровами. И часто туда просто приходилось за дровами ходить, чтобы печку топить. Ну, по сути, вот, да, сарай, это стало местом игр, там, пряток или что-то еще. Лазишь, смотришь по этим поленицам дров. Когда берешь дрова, то смотришь, когда же обвалится вся конструкция, какую деревяшку вынут оттуда. И тут у меня одно из воспоминаний приятное с этими сараями, что когда вот было солнце, эти сараи, так как они были из досок в основном, и между ними были заметные щели, то эти сараи изнутри, они пронизывались лучами света. И так как там было пыльно, или когда ты заходил за дровами, вся эта пыль, она поднимается вверх. Лучи, они пронизывают эту пыль, и ты просто замираешь и смотришь на эту красоту. Вот это я помню очень хорошо. И ты еще сказал про кражи. У нас, прикинь, тоже такое было. У нас украли пилу из сарая. Причем там были гениальные какие-то воры. Это было зимой. То есть прям как в комедиях советских. Там были следы на снегу видны. И мы потом строили новый дом. И все эти сараи стали разбирать. И было вот тоже интересное ощущение у меня в детстве, когда я увидел, что сарай разобрали, а вот этот хлам как лежал, так и лежит там. Только без стен. И вот мне показалось, как сразу стало одиноко и так грустно смотреть на весь этот хлам. А вот когда стены сарая все вот это в себе сохраняют, кажется, что это даже не бардак, а что в этом что-то есть. И поэтому к сараям у меня, да, очень теплое чувство до сих пор. И слово это в России считается, что сарай — это что-то такое, какое-то неприятное место, по-моему. А вот в тюркских языках сарай, по-моему, это как дворец.
0: Или даже дворец, город. Да, сарай.
1: Да. Так что я вот близок к этой эмоции, да. Наш слушатель пишет о том, как они взаимодействовали с гаражами, а именно с самой конструкцией гаражей. Они пытались отдирать железки, винты, залезали внутрь. В общем, изучали всевозможно тактильно эти гаражи. И процитирую конец этого письма. «Еще мы бегали по крышам гаражей, прыгали на дальность и гонялись друг за другом на скорость. И жевали гудрон с крыш». Картина, конечно, представляется очень красочная. Как дети стоят на крыше и жуют гудрон.
0: Что делать, видимо, жвачки не было тогда? Или была дорогая?
1: Да, мне кажется, жвачка была уже. Просто любопытство, думаю, намного интереснее жвачки. Я вот, когда проехал всю Россию с востока на запад, и я не хочу после этого сказать, что я за одну поездку понял всю страну, но, по крайней мере, я много чего увидел, и вот на сопках Владивостока я снова увидел вот эти вот полоски гаражных крыш, которые, кстати, стали еще более заметны из-за рельефа. Они по нему так играли, и было видно вот эти вот пестрые крыши гаражей, которые где-то вдалеке, или внизу, или вверху, или за рельефом, например, даже девятый этаж какой-нибудь панельки может быть на уровне соседнего гаража. И даже когда вот я был у берегов реки Амур, там тоже были гаражи. Когда я оказался на Байкале, я видел справа от пейзажа у себя, что, похоже, там тоже гаражи стоят. Но они сразу себя выдают в пейзаже, ты сразу их видишь. И даже вот когда я был потом на острове Котлин, это вот где Кронштадт стоит, там у воды Финского залива тоже я увидел эти знакомые крыши гаражей. И я вот думаю, что гаражи, мне кажется, что это такой символ какого-то индивидуализма. Как бы что ни пытался нам показать 20 век и эти вот слова коллективизация, там, общество. Мне кажется, все-таки в России люди, они очень сильно индивидуальны. Все очень разные. И вот для людей, которые живут в России, для нас, которые там жили, гаражи, наверное, это символ вот этой разности. И каждый, кто во что гораст, превращает это место. И из этого оно такое бессистемное, стихийное, что это место, вот где одинокие мужчины держат вот эти вот свои мотоциклы, которые не ездят, и другую утварь. И в этом месте, я думаю, они мечтают о каком-то своем будущем, возможно, рефлексируют о прошлом, какие-то планы строят. Многие, наверное, скрываются от своих семей, потому что в России часто бывает так, что как будто бы мужчины, они отдельно как-то живут от семьи, в каком-то своем мире, и с этим не делятся.
0: Ну, я, может, с тобой немножко не соглашусь, потому что классический гараж – это все-таки времен 80-х, 90-х, а тогда как раз машины были не у многих. Просто они ярко выглядят. Ну, даже вот если вспоминать наш дом, вот в этом районном городке, где, кстати, жили достаточно зажиточные люди, которые работали на автобазе или еще что-то, и посмотреть, сколько там было гаражей на самом деле, достаточно удручающий вывод, что, может быть, один автомобиль, если был на подъезд из 8 квартир, то это хорошо. А были, в принципе, подъезды, где не было машин. И мне кажется, что вот потом, когда люди стали покупать авто, особенно в больших городах, они просто стали находиться во дворе, а гараж был, во-первых, где его взять, во-вторых, не очень нужным, потому что ремонтируют тебе твою машину в техцентре, вот она у тебя под окном. Поэтому, наверное, все-таки мне кажется лично, что это такое вроде и примета, но на самом деле это удел не очень многих свободных мужчин, потому что, в принципе, если перекладывать число этих гаражей на количество людей, ну, не так их и много. Как раз вот в 90-е, где-то к концу, особенно в начале нулевых, люди стали покупать, может быть, старые «Жигули», может, новые «Жигули», старые иномарки. И вот в нашем городке, да, как раз спрос на гаражи повысился, старые машины оттуда стали доставать, туда стали заезжать новые. Их там как раз вот чинили, что-то с ними возились. Но вот в тот гараж, где стоял «Москвич» этот 408, так никто и не заехал. По-моему, он до сих пор там и находится.
1: Я могу даже частично согласиться, потому что в определенный момент жизни человеку очень нужен гараж. Просто он просыпается, наверное, и думает, мне нужно купить гараж. Но в определенный момент, мне кажется, этот гараж становится такой обузой, да, от которой хочется избавиться, потому что даже если этот мем «продам гараж», что люди просто в неочевидных местах пишут, что они продают гараж. И мне кажется, это такая объединяющая многие народы Восточной Европы, наверное, вещь. Но потому что я помню, что я проехал кучу километров, оказался однажды в Польше, там заселился в квартиру, и выхожу, а там в подъезде написано «продам гараж». Я подумал, какие разные страны, а проблемы у людей одни и те же. И вот как ты сказал про машину, которая была в гараже, что она так и простояла там и никуда не поехала, то тут тоже такая история случилась и с мотоциклом, которую я вначале говорил, потому что потом я уже узнал, что у деда был план, чтобы продать эти два мотоцикла и купить себе машину, и поставить ее там, и ездить на машине. И он продал эти мотоциклы, положил вырученные деньги на Сберкнижку и вот ждал удачного повода, чтобы купить себе автомобиль. Но, к сожалению, он ушел из мира раньше, чем осуществилась эта его идея, и эти деньги до сих пор лежат на этой Сберкнижке. И это вот тоже такой символ этого гаража, что в этом месте люди строят какие-то свои планы на жизнь, но иногда с этими планами лучше не задерживаться.
0: Мы говорим вам до свидания. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, напоминаем снова, пишите по адресу podcast@meduza.io. Голосовые отправляйте прямо в Telegram. @meduza_podcast.
1: Подписывайтесь, и если вам нравится то, что мы делаем, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, что дослушали нас до конца. Наш следующий выпуск будет посвящен церквям, так что пишите письма и присылайте голосовые сообщения про то, с чем у вас связана эта часть жизни в России.
0: Наверное, уточним немножко, что речь будет идти в первую очередь все-таки, наверное, о зданиях церквей и их окружении.
1: Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Пока.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Самые видные советские писатели, которые и в постсоветской России пользуются большим уважением, плавали вместе с Горьким по Беломор-Балтийскому каналу и писали агитки УГПУ про то, как перековываются их украиноязычные коллеги, потому что в тот самый момент, когда они плавали по Беломор-Балтийскому каналу, их украинские коллеги копали этот канал. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», я его ведущий Андрей Бабицкий. И сегодня я хочу поговорить на тему, которую я долго избегал, но которая неожиданным образом довольно много обсуждается уже последние полтора года, а именно тему русской культуры, отмены русской культуры, проблем, которые возникают с репрезентациями русской культуры, обиды за русскую культуру. И весь этот круг вопросов, который, кажется, по крайней мере, в социальных сетях занимает большую часть общественных дискуссий, и который казался мне, ну, что ли, не самым важным вопросом на фоне кровавой геноцидальной войны. Но, может быть, я был неправ. 1 июля умерла писательница Виктория Амелина, украинская писательница, которая последние несколько дней своей жизни она провела в больнице, но умерла из-за ракетного обстрела в Краматорске российской армии. Я несколько дней читаю тексты, которые остались после Виктории Амелиной, и для нее это, очевидно, был гораздо более важный вопрос, чем для меня. Поэтому мне пришлось заново об этом задуматься. Виктория Амелина родилась в январе 86 года, за несколько месяцев до Чернобыля, во Львове. И в 15 лет, как она сама вспоминает, она за победу в каком-то конкурсе была отобрана участником Международной олимпиады по русскому языку в Москве. Ей было 15 лет, соответственно, это был, наверное, 2001 год. И это, наверное, указывает на то, что в современных терминах она не была русофобом. По крайней мере, в 15 лет не была. И ее мемуар об этом – это в большой степени история разочарования, история человека, который потратил много сил и любви, и души на изучение того, что составляет славу русской культуры, в первую очередь славу русской литературы, чувствуя в душе, что это большая литература, а затем шаг за шагом начинает понимать, что эта русская литература довольно неразрывно связана с другой частью русской культуры, которая состоит в том, чтобы уничтожать литературу на других языках, например, украинскую литературу. Этот вопрос, на который Виктория Амелина отвечала довольно однозначно, для нее было довольно очевидно, что это две стороны одной и той же культуры. Для многих людей, которых я знаю, это не так. Они бы, наверное, не согласились с Викторией Амелиной, судя по тому, что я читаю. Они склонны разделять великие достижения русской культуры гуманистического толка или хотя бы большие произведения искусства и всю остальную культуру, потому что культура, конечно же, состоит не только из книг, которая воспроизводит насилие по отношению к возможности любой другой культуры. И мне кажется, что у меня мало шансов кого-то в чем-то переубедить за 25 минут подкаста, но мне кажется, что проговорить эти вещи, по крайней мере, нужно каждому человеку, который использует слово «культура». Я редко его использую именно потому, что мне кажется, что оно используется в 15 разных значениях, и любой спор о культуре часто сводится к тому, что два человека используют просто разные определения культуры. Самое выгодное для русскоязычного человека определение, часто не проговоренное, опять же, вслух, а подразумеваемое, состоит в том, что культура – это просто все хорошее, что это все достижения искусства, архитектуры, музыки, литературы, что культура принадлежит всему миру, как, я не знаю, полет на Луну принадлежит всему миру, так и книжка Чехова принадлежит всему миру. И если предполагается дальше, если для культуры важно национальное измерение, то значит, она просто недостаточно хорошая культура. Потому что, конечно же, настоящую музыку Чайковского и настоящего Льва Толстого способны оценить люди вне зависимости от того, где они выросли и чем занимались. У меня это гиперпозитивное определение культуры вызывает отторжение. И на практике я совершенно точно уверен, что практически никто им не пользуется, что никто не потребляет культуру так, как это предписывает какое-то небесное ЮНЕСКО, что вот есть набор объектов, рукописей, храмах и архитектурных сооружений по несколько штук на страну, и мы им приписываем первый уровень, а вот набор объектов, которым мы приписываем второй уровень, и предполагается, значит, что человек должен за свою жизнь, мечась между Мачу-Пикчу, Камбоджей, Южной Африкой, Аляской и Сибирью, ставить галочки напротив увиденных и воспринятых им достижений культуры, подобно тому, как бёрдвотчеры ставят галочки напротив увиденных ими видов птиц. 100% людей, которых я знаю, конечно же, имеют с культурой даже в узком смысле, то есть производство искусства, специальные, а не космополитические отношения. Книжки, написанные на одном языке, гораздо важнее для любого человека, хотя бы просто потому, что знание языка как родного только и позволяет по-настоящему эти книжки часто оценить. Практически все потребители культуры, которых я знаю, соглашаются с тезисом, что если ты можешь прочитать книжку в оригинале, лучше читать в оригинале, а не в переводе. Соглашаются с тем, что перевод не тождественен оригиналу. И в целом, даже у любителей музыки специальное отношение с историей музыки, которая писалась в России. Никто из нас не ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО, в свою очередь, ни в какой мере не является ни для кого и не могло бы являться отражением объективных достижений мировой культуры. Справедливости ради, я знаю двух или трех людей, которые всерьез считают, что существует какой-то в космосе написанный список великих произведений литературы. К таким людям относился Иосиф Бродский, например, который говорил, что есть примерно 100 книжек, которые, если человек не прочтет, то с ним разговаривать особо не о чем. И существовали люди и существуют, которые создают такие же списки по части архитектуры, музыки. И всерьез верят в их существование, и правда думают, что есть объективно великая литература, и объективно великая музыка, и как бы маленькое местечковое искусство, от которого можно получать удовольствие, но которое, конечно, не такое важное. Люди эти, это приятный факт, нашей жизни находятся в меньшинстве, а для большинства из нас это не так. Даже если бы это было так, у нас не было бы никогда никаких инструментов для того, чтобы сверять эти списки, которые принято называть канонами, сверять культурные каноны друг с другом. Но если даже думать, что какой-то канон существует, и что удивительным образом именно русская культура внесла в этот канон непропорционально большой вклад, то вообще-то ответственный потребитель культуры должен был бы задуматься о том, почему это так. Почему, на первый взгляд, по крайней мере, если он пойдет в свою соседнюю библиотеку, или даже в библиотеку в каком-нибудь чужом городе, то там будет столько русской культуры, так мало украинской культуры. И для Виктории Амелиной не было никаких сомнений, почему это так. И для меня тоже, в общем, нету. Это так, потому что украинскую культуру с почти рептильной, рефлекторной неизбежностью уничтожали русскоговорящие люди. Когда война началась, я делал выпуск подкаста, который назывался «Украина существует». И я обсуждал часть этой истории. И эта история состоит в том, что в каждом поколении украинских интеллектуалов за последние 200 лет самые видные представители этого поколения были либо репрессированы, либо сосланы, либо их книги подвергались цензуре, либо в России принимался закон, который объявлял вне закона сам факт печати книг на украинском языке, который тогда назывался малорусским диалектом. И в каждом следующем поколении самые видные его представители, писатели и культурные деятели в целом, должны были выполнять две работы. Они должны были, с одной стороны, создавать национальную культуру, которая по независящим от них и их предков причинам не добрала в предыдущем поколении, но еще они должны были заниматься свидетельствованием, собирать информацию, рассказывать истории о своих предшественниках, репрессированных, сосланных, убитых. И для огромного числа украинских писателей, эти две работы были очень естественны. Для Виктории Амелиной в частности. Она в какой-то момент написала, что Украине грозит еще одно расстрелянное возрождение. Только в этот раз это возрождение будет расстреляно не пистолетами типа Макаров, а ракетами типа Искандер. И она это написала, а потом ее убила ракета в Краматорске. А до того, как Российская Федерация убила Викторию Амелину, Виктория Амелина расследовала судьбу своего коллеги, писателя, детского писателя, писателя Владимира Вакуленко, которого расстреляли под Изюмом в прошлом году. Просто пришли в селе Копыловка, где он жил. Сначала забрали его и отца на допрос, потом отпустили. Потом через некоторое время пришли снова, забрали и уже расстреляли. Ничего не сказали семье, не было никакого суда, не было никакой информации, когда его мама Владимира Вакуленко пыталась узнать у оккупационной комендатуры, что с ним случилось. Они сказали, что вы, мы с ним ничего не делали, мы не нацисты. Но в результате тело его нашли с двумя пулевыми отверстиями. Его опознали по ДНК. А сперва по фотографии, которой местный житель, которого оккупационные власти заставили копать могилы, сделал для родственников, для будущих опознаний. Так вот, между первым арестом и вторым арестом, который стал для него последним, Вакуленко выкопал в саду отца под деревом яму и закопал туда свой дневник. Дневник уже военного времени, будучи, вероятно, уверенным, что а, он рискует, и что он может не пережить эту войну, а б, что рискует его дневник, и что людям с автоматами, которые захватывали город Изюм, им почему-то важно будет уничтожить Владимира Вакуленко и его дневник. И каждый из нас может задать себе вопрос, были ли его опасения оправданы. И примерно трехсекундное рассуждение, трехсекундная задумчивость приведет к тому, что каждый из нас скажет, что нет, это не паранойя, что он был абсолютно прав, что как-то так получилось, что у людей с автоматами, которые пришли в Изюм и которые едва ли читали Чехова, а может быть, кто-то читал, а кто-то не читал, а может быть, кто-то знает Чехова наизусть, а может быть, они гордятся Пушкиным не понаслышке, а может быть, они знают Пушкина по билбордам, которые устанавливают в оккупированном Мариуполе. Я этого не знаю. К Чехову они могут относиться по-разному. Но к книжке на украинском языке они удивительным образом относятся довольно единодушно. К книжке с жовто-блакитным рисунком на обложке. И в этом смысле полезно вспомнить, что, кажется, это тоже определение культуры. Набор практик, набор допустимого, набор действий, которые люди регулярно производят в некоторых ситуациях, и способ, которым они производят эти действия, это и есть культура в таком самом широком значении слова. И тогда очень сложно спорить, что это уж точно часть русской культуры, потому что этому не надо особо учить. Мне не нужно проводить образовательный семинар, чтобы рассказать носителю русского языка, что существование украинского языка сомнительно, что украинской культуры как таковой не существует. Не в смысле, что это правда, а в смысле, что каждый носитель русского языка это слышал миллион раз. Иногда от невероятно образованных людей. Иногда от самых простых. Но вот если нас что-то объединяет, то точно нас объединяет не Ленинградская симфония, которую, я думаю, 95% русскоговорящих людей не может опознать, когда услышат, а объединяет нас вот такой странный набор знаний, что украинская культура, с одной стороны, как не существует, придумана, перехвалена, что это какое-то местечковое, что-то неважное, а с другой стороны, оказывается, что если ты ее видишь, то тем не менее надо уничтожить. Что, конечно, выглядит как некоторый парадокс. Если она маленькая и неважная, то зачем с ней бороться, даже если ты воспринимаешь культуру как поле боя. Если ты с ней борешься, то ты признаешь, что она гораздо важнее, чем она есть. После того, как я полтора года наблюдал, как люди, которые считали, что Украины не существует, украинской армии не существует, начали признавать, что украинская армия существует, и кажется, она уж точно не хуже армии Российской Федерации, то, может быть, настало время проделать то же самое с культурой. В целом, поскольку я эволюционный биолог по образованию, для меня как раз это понимание культуры более исторически естественно, а именно культура – это то поведение, которое в тебе заложено не генетически, а которое в тебе передается из поколения в поколение какими-то другими способами. И это определение включает не только написание симфонии и книг, но и все практические вещи, которые мы делаем в жизни. «Веди себя культурно» означает «сиди с прямой спиной и клади салфетки на колени и не говори громким голосом». Империалистские власти европейских стран очень хорошо это понимали. Из недавних сюжетов, которые я изучал, читая книжки про Конго, я знаю, что в последние годы бельгийской власти в Конго они начали допускать местных жителей до чиновничьей работы, но для того, чтобы получить эту работу, надо было сдать специальный экзамен, который состоял не только из французского языка или, не знаю, счета, а еще он состоял из того, что ты должен был продемонстрировать, что умеешь есть ножом и вилкой, и доказать, что у тебя одна жена, а не три или не четыре. Потому что это было частью культуры, которую бельгийцы готовы были допустить в правительственные учреждения. Женщин они допустить были не готовы, и не готовы были допустить многоженцев и людей, которые не умеют держать вилку в руках. В этом смысле в смысле как бы биолога, в смысле марсианского антрополога, который описывает культуру не потому, какая культура описывает себя, а по немым видеопленкам или озвученным, которые он видит, который пытается реконструировать непроговоренные, но разделяемые поведенческие паттерны, такой марсианский антрополог наверняка решит, что нелюбовь к иноязычным культурам — это довольно естественное свойство русской культуры. Для Виктории Амелиной это было не просто естественное знание, это было естественное знание, которое существует уже много-много поколений. Расстрелянное возрождение, о котором она пишет, это поколение украинских писателей, убитых в 30-е годы, причем не в 37-м, а начиная с 34-го года. И это не 5, не 6, это сотни писателей, убитых за несколько лет. Практически все, кто вообще писал не полностью тайком тексты на украинском языке, те писатели, которые пытались оставаться писателями и взаимодействовать с официальной московской властью. Многие из них жили в писательском доме в Харькове, в будинке Слова. Не все, но они как бы считались украинскими писателями. Советский Союз считался государством, которое поддерживает национальные культуры, национальную литературу. Но в отношении судьбы писателей Советский Союз оказался гораздо хуже, чем царское правительство по отношению к украинской культуре. Поколение украинских диссидентов послевоенных, которые, собственно, ввели в обиход термин «расстрелянное возрождение». Это словосочетание было поставлено в заглавие книги сборника 59 года, вышедшего, конечно же, за пределами Советского Союза, который был антологией литературы либо убитых людей, либо людей, которые самостоятельно отказались от амбиции быть украинскими писателями и стали просто скучными соцреалистами, чтобы спасти свою жизнь. Послевоенные украинские диссиденты их разгоняли и сажали в тюрьму и выгоняли с работы за попытки рассказать об их предшественниках из 30-х годов. Диссиденты 60-х, 70-х попадали в тюрьму за попытки рассказать о своих предшественниках послевоенных. Один из самых знаменитых украинских диссидентов, Василий Стус, попал в тюрьму и умер в советской тюрьме уже в 80-е. Его диссидентская карьера началась с того, что он прочитал сборник «Расстрелянное возрождение» и стал интересоваться культурой, которую не мог увидеть вокруг себя. И как хочется сказать, ну, был же перерыв, была же, значит, независимая Украина и так далее. Но вообще-то в историческом измерении этот перерыв был очень маленький. Василий Стус умер в 85-м году. Украина стала независимой в декабре 91-го. И вот всего-то и прошло одно поколение без как бы внешних репрессий. Начиная с 14 года, как только русский сапог опять появился на территории Украины, все вернулось. Одно из первых символических действий ДНРовской русской власти в Донецке стало в том, чтобы демонтировать памятную доску на доме, где жил Василий Стус в Донецке. Тут хочется сказать, конечно, что если воспринимать культуру в широком смысле, все наши действия, всю нашу память, все, что производится на русском языке, то, конечно, в русской культуре есть люди, которые это прекрасно знали и которые много сделали для того, чтобы историю, например, расстрелянного возрождения рассказать. И одним из таких людей был и остается историк Юрий Дмитриев, который нашел урочище Сандармох. С 27 октября по 4 ноября 1937 года в Сандармохе были убиты 1111 человек. Существенная часть из них были видными украинскими писателями, деятелями культуры и чиновниками. Николай Кулиш, Михаил Еловой, Лесь Курбас и другие люди. Но что происходит с Юрием Дмитриевым, мы тоже знаем. Рефлекторное, почти, как я говорю, рептильное, неотрефлексированное желание закатать Юрия Дмитриева туда же, где куда до этого были закатаны представители украинской интеллигенции. Если вообще говорить о том, что якобы есть русская культура, то вот это, кажется, ее свойство. И когда я это говорю, конечно, не в смысле того, что русский мужик дик и бесчувственен. И, значит, все, к чему он прикасается, хочет обратить в пыль. Нет. Я это говорю к тому, что если вообще использовать всерьез словосочетание «русская культура», чего я обычно избегаю за пределами этого подкаста, то довольно странно считать, что она состоит только из тщательно отобранных нами хороших свойств. А она состоит из миллиона плохих еще, и их нельзя учитывать отдельно друг от друга. Нельзя сказать, что, значит, вот отдельно писатель Максим Горький, а отдельно репрессии против украинской интеллигенции. Особенно это нельзя сказать, потому что самые видные советские писатели, которые и в постсоветской России пользуются большим уважением, плавали вместе с Горьким по Беломоро-Балтийскому каналу и писали агитки УГПУ про то, как перековываются их украиноязычные коллеги, потому что в тот самый момент, когда они плавали по Беломоро-Балтийскому каналу, их украинские коллеги копали этот канал. И кажется, это надо учитывать в тот момент, когда приходит время задуматься или, не дай бог, произнести вслух что-нибудь про отмену русской культуры. Потому что проблема русской культуры, по крайней мере, с моей точки зрения, состоит не в том, что ее отменяют или недостаточно ценят, или недостаточно наслаждаются, а проблема русской культуры в том, что она какая-то очень однобокая. И хотелось бы, чтобы русская культура не отменялась собственной однобокостью, чтобы она включала в себя большой рассказ про потерянные книжки, написанные на украинском языке, и их авторов. Как писала Виктория Мелина, русские рукописи не горят, а украинские запросто. И книжка «Мастер и Маргарита», откуда взята эта фраза, сохранилась. А вторая часть романа «Вальдшнепы» писателя Миколы Хвалевого не сохранилась, потому что советские власти забрали весь тираж журнала, где она была напечатана, и уничтожили, и до сих пор не нашли ни одной копии. А Хвалевой покончил жизнь самоубийством в 1933 году в Будинке Слова в Харькове, просто потому что всю культуру, которая его окружала, уничтожали и убивали. И для него это было вдвойне мучительно, потому что он считал себя коммунистом и думал, что он идет с кем-то по пути. Это в Тбилиси, где я живу, уже много месяцев идет совершенно фантастическая выставка про грузинских репрессированных писателей. И репрессированных писателей в Грузии были сотни. Грузия не самая большая страна, но советские власти умудрились найти, репрессировать там сотни писателей. Конечно же, как и в Украине, эти сотни писателей не были в, как бы, всей совокупностью культуры, но они были огромной частью той культуры, которая как бы позволялась. И хотя бы в какой-то момент времени людей, которые были напечатаны, которые, я не знаю, ездили куда-то и выступали, и переводились не только на грузинском языке. И эти жертвы, как и всегда в таких случаях, бывали прямыми жертвами. Поэта Тициана Табидзе убили, а его двоюродный брат Галактион Табидзе просто ушел в 30-е годы в запой и как мог избегать творчества, уж точно публичного творчества, и погиб в 59-м году, выпрыгнув из окна психиатрической клиники. Они оба в равной степени жертвы этого процесса, и одним из главных героев этой трагической истории был поэт Паоло Иоашвили, который, как и многие люди, очень с энтузиазмом и радостью принимал приход советской власти, и которая разгромила Грузинскую республику. И для многих это был траурный день, но не для Паоло Иоашвили, который пришел к большевикам практически в первый день после установления новой власти и попросил у них для Советского Союза писателей Грузии дом. Один из лучших домов Тбилиси, особняк коньячного заводчика Сарджашвили. И в течение 16 лет Иоашвили был одним из столпов этого сообщества, значит, советских грузинских писателей. Ходил на работу в этот дом, и в 1937 году его начали, как это называется, прорабатывать на заседаниях Союза писателей Грузии за его связи с якобы шпионами, якобы предателями. И это длилось несколько дней, несколько заседаний, сохранились стенограммы этих встреч. И после очередного заседания поэт Иоашвили в том самом доме, который он выбросил у большевиков для литературной работы и создания социалистической грузинской культуры, коммунистической грузинской культуры, в том самом доме он застрелился из ружья в собственном кабинете и написал даже не предсмертную записку, а письмо. Он написал письмо жене и дочери, и в письме дочери он примерно он написал, что я думал, что я связался с людьми, а я связался с дьяволами, и нет у меня прощения. Точно такую же историю можно рассказать, и я обязательно расскажу. Мне просто это требует дополнительного изучения про Беларусь или Литву или Казахстан. И кажется, это довольно важно, потому что если ты что-то любишь, многие люди любят русскую культуру, то тебя должно занимать не только, как бы, из чего состоит эта культура и какие у нее самые главные достижения, а еще из того, как она воспринимается. И на каком фоне и в каком контексте она возникала. И культура устроено таким образом, что оно состоит не только из текста, а еще из контекста. Что самая великая книжка, написанная в 850-900 году, она является частью культуры не собственно как отдельный текст, а как отдельный текст и все, что было с ней связано и сказано по ее поводу в последующие годы. И этот контекст вот такой. Этот контекст у огромной части произведений, и которыми гордится русская культура. Я уж не говорю про то, что один из главных сайтов, посвященных книжной критике и книгам на русском языке, называется «Горький». «Горький» — это почти словарный пример человека, который был большим писателем, а потом стал большим подлецом. Возможно, для тех людей, которые выбирали это название, «Горький» олицетворял какую-то сложную историю о том, как в жизни человека сталкиваются политика и искусство, и как сложно сделать выбор и понять, к чему этот выбор приведет, и как сложно в чем разобраться. Я не знаю. Я даже думаю, может быть, они говорили об этом интервью. Как потребитель я могу вынести свое суждение и так, и когда я смотрю на это название, то у меня есть мое собственное прочтение, именно исходящее из того, что я часть русской культуры. И которая состоит в том, что название «Горький», оно подчеркивает, что в некотором смысле нам все равно, каким он был говноедом, нам все равно, какие мерзости он творил, что он подписывал и как он собирал писателей писать оды ОГПУ, потому что он писатель. И как бы вот если он большой писатель, то это главное. Вот этого ощущения, этого намека я за годы существования и чтение на русском языке пережил очень много. Что вот есть искусство, а есть как бы низкая жизнь, и человек, который достиг больших высот в этом искусстве, в некотором смысле может быть прощен, или может, мы можем считать несущественным его остальную судьбу. Потому что, конечно, я бы мог назвать словом «Горький», я не знаю, клуб ветеранов ОГПУ, мне бы не пришло в голову называть именем «Горький» сайт про книжки писателей. И это меня заставляет задуматься об еще одной мысли, которая кажется важной, которую любят повторять, а если не любят повторять, то имплицируют очень часто люди не только в России, но и в Европе и по всему миру. И мысль состоит в том, что культура – это якобы такой мост. Это какой-то мостик, что даже когда, значит, люди воюют, то вот культура, она существует в едином поле, и она связывает народы и людей, и как-то мирит, и все могут остановиться на секунду в своем окопе, положить подбородок на локоть, послушать, я не знаю, ораторию Баха и стать немножечко лучше. Эту мысль я не знаю, сколько раз я слышал в жизни. Десятки, сотни, тысячи, все люди, которые ходят на телеканал «Культура» в Москве последние 25 лет, они так или иначе это повторяют. Все люди, которые устраивают всякие форумы, значит, «Культура за мир» или форум не только русско-украинский, а какой-нибудь, я не знаю, израиль-палестинский тоже, они в некотором смысле имплицитно верят в эту мысль, что культура – это такой мостик. И поэтому в ситуации войны якобы этих культурных мостиков должно быть больше, а не меньше, потому что ну, мы же ничего не можем сделать, чтобы не стрелять. Стреляют какие-то другие люди, а вот мы такие тонкие, значит, нам интересна культура, и мы поддерживаем свои культурные связи. Значит, эти культурные связи, если они даже сейчас не останут войну, то потом они, значит, приведут к тому, что мы быстрее помиримся и научимся жить вместе и так далее. Опять же, я это говорю довольно быстро, потому что я абсолютно уверен, что практически любой, кто меня слушает, эту мысль так или иначе встречал десятки раз в жизни. Она мне кажется совершенно поразительно удивительной и до войны. Она мне вдвойне удивительна сейчас, когда буквально украинцы мечтают взорвать мост. То есть символ того, что происходит, состоит в том, что одна сторона строит незаконный, ненужный мост, наводит его, а другая сторона говорит, нет, этот мост – это не средство обмена товарами и людьми, это не сила добра. Этот мост нужно взорвать не потому, что мы не любим мосты, а потому что этот мост означает завоевание, оккупацию, репрессии. И полтора года мы смотрим больше. Мост-то построили раньше. Русские пропагандисты снимают фильм «Мост», который, с их точки зрения, символизирует все хорошее, что есть у людей. Мост – это связь. Но Крымский мост дает исчерпывающий ответ на то, всегда ли хороши мосты. Иногда мосты просто не нужны. Иногда мост надо разрушить и взорвать, а не сохранять и поддерживать. Я думаю, я не знаю, опять же, но я думаю, что очень часто конфликты, которые порождают вот этот разговор про отмену русской культуры, они изначально происходят из того, что какой-то человек, который вообще-то за все хорошее, и, может быть, он и не русский, не украинец, а немец или португалец, какой-то человек совсем со стороны, видя эту войну и пытаясь, что является для интеллигентов просто рефлексом, как бы навести культурный мост там, где не работает, я не знаю, дипломатия и все остальное. И этот какой-то желающий хорошего человека говорит, ну окей, и давайте мы позовем на наше мероприятие и русских, и украинцев, и таким образом, значит, мы покажем, что культура объединяет, что культура наводит мосты. Так. Даже если это не проговорено вслух, то я уверен, что вот уж это настолько свойственно вообще не только русской, но и разнообразным европейским культурам, что я всегда подозреваю в этом организаторов любого культурного форума. И вот эта идея, мне кажется, совершенной, наивной до глупости. Эта идея, мне кажется, происходит из какого-то предельного непонимания вообще, зачем существует любое искусство. Потому что оно, конечно же, не существует для того, чтобы строить мосты, и не существует для того, чтобы копать каналы, как бы не хотелось Максиму Горькому. Но даже если бы оно занималось наведением мостов, то попытка наведения этих мостов выглядит невероятно неуместной, бестактной, контрпродуктивной и даже жестокой. По тем причинам, которые описывала Виктория Мелина и бесчисленные ее коллеги. Нет просто ничего более неуместного, чем пытаться навести мост в дом, который ты вчера разрушил ракетой. Или построить мост между человеком, которому разрушили дом, и человеком, который выпустил ракету. И в тот момент, когда эта инстинктивная попытка объединиться при помощи культуры совершается, в этот момент естественным образом она вызывает отпор. Я думаю, на эмоциональном уровне даже, что это два разных отпора, что это отпор и против русской культуры, которую невозможно в глазах стороннего наблюдателя, особенно стороннего наблюдателя из Тбилиси, Киева или Минска, отделить от уничтожения культуры национальной. Но это отдельно еще возмущение, которое вызвано идеей, что культура что-то объединяет на войне.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков. И с вами вновь Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при словосочетании «авангардная музыка». Историки, меломаны, они этот жанр очень любят и ценят. По нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его состояла в том, что это жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз-таки немцы. Сегодня мы говорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь у нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в индастриале, и вообще во всей немецкой музыке, вплоть до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание. Иногда это все идет вместе, иногда это идет по отдельности, то есть просто электронное звучание, просто психоделическое, с какими-то все это нотками немецкого понимания музыки, примесями экспериментов, с какими-то академическими находками, с какими-то наработками в области технологий того времени. Вот это все и есть краудрок. Дать какое-то четкое определение, которое бы захватило все то, о чем мы сегодня будем говорить, очень сложно. Сегодня мы отложим терминологию на потом и приступим непосредственно к музыке. Мы сначала послушаем работы музыкантов, а потом уже поговорим о жанре. Подборка у нас сегодня эклектичная, и начинаем мы с группы Popol Vuh.

Значит, Popelbuch — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к месопотамской книге мертвых. Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрока. То есть одна из первых групп, она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот Popelbuch, они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психоделическая музыка. При этом акцент в этой музыке сделан на медитативное звучание и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, эта группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа с одной стороны сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самую такую авангардную часть. Поэтому по звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов краудрока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры, очень важный коллектив, не можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из Popelbuch.

И из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению крауд-рока, но и к становлению так называемой берлинской школы электронной музыки. Можно просто берлинская школа. Если группа Пепл Вух, она больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный крауд-рок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбиента, закладывали основы электронного крауд-рока, который мы также чуть-чуть попозже услышим. В общем, супер культовый, известный, влиятельный коллектив, который называется Tangerine Dream.

Да, как я уже упомянул, коллектив из Берлина. Скажу так, я небольшой фанат вообще Tangerine Dream. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянутые. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд-электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону эмбиента, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream послушаем.

И двигаемся потихонечку дальше. Перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки.

касательно этого коллектива, нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Gila, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Gila Free Electric Sound. Соответственно. По стилю это такой энергичный психоделический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот в тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы опять же и в позднем психоделическом роке же вот при его переходе в прог-рок можем слышать. Американские группы, английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее был. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло 2, что ли, альбома или 3. Вот остальные гораздо хуже. То есть послушайте первый. Он такой вот именно крауд-роковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. Концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, при том, что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать под истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластинке вот этой группе конкретно навредило. Как и многим, кстати говоря, группам краудрок. Люди, они жили исключительно в жанре экспериментов, и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую, то получалось это у единиц, о которых мы также поговорим чуть попозже. Тем не менее, Gila, первый альбом, город Штутгарт, что-нибудь еще послушаем и двигаемся дальше.

не литературная отсылка. Это в переводе с немецкого «Кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку их дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит, наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую. Это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате краудрока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической электронной музыки, как там, например, Карл-Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня будем еще не раз говорить, каких-то вот краудрок-экспериментов, наработок тех же Popol Vuh, тех же Tangerine Dream, плюс какие-то хиповые вайбы к ним добавились, которые также были характерны и для Германии, там, например, коллектив, как Amandul, по-моему, да, называется, послушаем его.

И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы «Фауст». Вообще коллектив появился немножечко в историю, появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену, и вот он этих ребят собрал, начали они играть, у них была такая фишечка на живых концертах, они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных, то есть он приехали они там в какой-нибудь Лейпциг, и вот набирали там ребят, которые что-то умели, и они вместе с ними на этом концерте исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Popol Vuh, Amandul и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка, она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас-то мы уже покажем, на что мы способны. И лейблы, они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, которые они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку, а, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа «Фауст» будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы «Фауст»,

Ной — это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе Ной, нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием Organization.

Organization — это будущий Крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом. Вот оттуда мы послушали трек «Silver Forest». Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. А ранее Крафтверк, они не совсем понимали еще, в какую степень они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздние Крафтверк, которые вы уже знаете, звучали они примерно вот так.

Это трек «Рюкзак», самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан» с их дебютного альбома. И записали они там одну или две пластинки. И господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих Крафтверк, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения. Вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, «Ной» значит «новость» в переводе с немецкого, по легенде ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку «Ной», которая очень привлекала внимание публики, и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем.

Главный там был человек по имени Клаус Дингер. И второй еще гитарист, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали, потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы NO — это минимализм. Как раз Клаус Дингер, он был на барабанах, он отбивал однообразный монотонный ритм, который он сам называл Apache Beat, по-другому еще называют Motoric или Motoric Beat. Минимально какие-то перкуссионные вставки, просто монотонное звучание. Сейчас мы послушаем трек с их тоже первого альбома, который прям идеально олицетворяет этот вот самый Apache Beat.

И вокруг, соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме, он назывался Ной-75, там была композиция Hero, одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом Heroes Дэвида Боуи, второй из трех альбомов его цикла Берлинской трилогии, вот он как раз-таки написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боуи очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни Hero назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе Ной все. Переходим к следующему коллективу. Он называется Agitation Free.

Значит, Agitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он из себя представлял? Это психоделический краудрок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов. Группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки. Катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то. Насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный. Во многом предвосхитили они волну прог-рока и психоделики, которая в Турции зародится, потом чуть попозже в Греции, тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив. По звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, из Берлина, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краудрокеры, какую-то электронику, прото-эмбиент. Получался такой звуковой коктейль, очень убедительный, очень хороший, поэтому Agitation Free, слушаем что-нибудь еще, идем дальше.

И последние у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно, там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам краудрок, которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый Крафтверк.

Крафтер, соответственно, группа из Дюссельдорфа. Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных. Оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели в нее видеть такой электронно-минималистической. Наработки уже были видны на третьем их альбоме, который назывался «Ralph and Florian». Сейчас мы послушаем оттуда композицию «Electrischer Roulette».

видно по композиции, что это прото-крафтверк, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Ральф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами и, в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование, самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и оно выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось производство Kraftwerk собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом, культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек.

Как я уже сказал, Крафтверк ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же Штокгаузена попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжили развиваться, выпустили альбом Radioactivity, а тут заглавный трек послушаем.

Позже у них был выдающийся Trans-Europe Express и так далее. В общем, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полуроботы, полуманекены, что-то там нажимают, очень монотонно говорят. Атмосфера. Знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловким, как пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Крафтвук, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый, и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь еще послушаем из Крафтвук и продолжим.

Последний коллектив, который по влиянию, конечно, Крафтверк уступает. С другой стороны, кто не уступает. Но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок-коллектив. По влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гений этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кёльна под названием «Кент».

Бен вообще это группа, состоящая из 4 академических, по сути говоря, музыкантов. Состав там был примерно такой. Михаил Кароли, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либецайт, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадди Рича. Вот по мне так Яки Либецайт, он этого Бадди Рича уделывает по полной. Потому что Бадди Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либецайт, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму, и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал Яки Либецайт, гениальный музыкант. Помимо этого, там еще присутствовали два человека. Это бас-гитарист Холгер Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл-Хайнца Штокгаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвинг Шмидт – мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны. Значит, Холгер Шукай, выпускник Академии Штокгаузена, играл всегда в перчатках, выдающийся виртуоз, при том, что гитара была не основным его инструментом, при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью. И вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов, был у них два солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муни, американец, он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который Soundtracks. Послушай что-нибудь с первых альбомов.

Потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один там пятый инструмент коллектива Кен, создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. Что-нибудь послушаем с их классического альбома «Таго Маго».

собственно говоря, Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами краудрока. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они мало того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок, то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятное дело, что есть какие-то основы, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что как таковой единой тусовочки крауд-рок-исполнителей не было. Кен делали что-то в Кёльне, Крафтверк делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было. То есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искать какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые скорпы отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень пресные, какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там спорит кто, то ли диджей Джон Пил, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал краудрок в Англии, то ли в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами, язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали название типа космиш-рок, там что угодно, только вот не крауд до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии, они обоснованы были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала Версальский мир. В народе, так как война практически не велась на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы, они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать. Часто-часто мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Притом два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политико-экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция, но на самом народе, на вот этом вот Das Deutsche Geist, да, немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся.

Италия, ну, Италия в меньшей степени, вот Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать, потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация. Потому что ситуация просто жуткая. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры и на уровне национального самосознания. Проигрыши во Второй мировой войне, он же не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой, что вот сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить, потому что мы кто? Потому что мы уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснилось, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены. Внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то низшие, на самом деле, вообще недостойные, какие-то действительно звери-людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Пендел всех невозможно было просто предать трибуналу, который тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала путь реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке в первую очередь будем говорить, если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что, мол, вот мы какие-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. После войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран Америки, Англии. Мы с вами как раз-таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на этот же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы. В плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком состоянии аскетическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. И вот был один человек, который игнорировать было невозможно. И звали его Карл Хайнштадт Гаузен, о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру просто потому, что, ну, игнорировать было невозможно человека. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор, ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл Хайнштадт Гаузен, помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он в первую очередь для самих немцев, во вторую очередь для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило крауд-рок послушать и к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штокгаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно. То есть там человек что-то там переосмысляет свою историю, а как бы, ну, вообще не особо, но так как это все-таки Штокгаузен, то пускай переосмысляет, как говорится, мы мешать не будем. И с другой стороны, внутри Германия сделала очень много, то есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа из КН, Хольгер Шукай и Ирвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после. Но люди искренне не понимали, почему там вот мы как-то ни на что не способны, как же так? То есть мы же там открываем Фауста, читаем, там, да, слушаем Вагнера, да, все вроде в порядке, а сейчас там мы ничего и создать не можем. То есть я не говорю, что там каждый так именно думал, такие мысли определенно были. И вот эта вот творческая молодежь, она пыталась образ немецкой культуры сделать снова великим, сделать что-то не похожее на то, что делалось раньше. Возвращаясь к группе КН, как вообще они пришли к такому звучанию? Михаил Кароли, да, который один из гитаристов,

был учеником Хольгера Шукая, который включал ему Штокгаузен и говорил, вот это гениально. А Кароли говорил, что не, это как-то старо, это не очень. Вот послушайте, да, и по легенде включил песню Beatles «I'm the Walrus».

0: всем известную композицию. И согласился Шукаев, что действительно это того стоит. Собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и с Кен там были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение, оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось. Где-то хорошо, где-то среднее. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было максимально неочевидно. В заключение хотел бы сказать следующее, что крауд-рок — это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию крауд-рока, назвать стили группы, на которых все это повлияло, мы с вами будем долго перечислять, тоже отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годы, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы, выяснилось, что музыку крауд-рок коллективов легче сэмплить, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название «крауд-рок». Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «крауд» было пренебрежительным. Так вот, этим вот ребятам молодым удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает второсортность твоего народа, им удалось это слово превратить в национальную фишку, при том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово «крауд», не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа крауд-рока, очередное доказательство того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Ролесков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!